страшен он для всех окружающих его. Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа – щит наш, и от Святого Израилева – Царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его,
превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои! Господи, как бесславят следы помазанника твоего! Благословен Господь вовек! Аминь! Аминь! Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй.

Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь – упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко мне, и услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому.

это наша третья беседа о мадам Гийом, женщине, которая прославилась среди женщин-христианок тем, что достигла высочайшей духовности в среде, в которой это, казалось, было совершенно невозможно. В истории мира мало кто достиг такой духовности, какой достигла мадам Гийом. Родившись в век морального упадка, в народе, предназначенном на вымирание, воспитанная в официальной церкви, она достигла высочайшей точки духовного превосходства и христианской посвященности. В прошлый раз мадам Гийом рассказала нам о своей матери. Я читала ее слова о том, как она относилась к своей матери, как мать относилась к ней. Сегодня она поделится с нами мыслями о своем отце. Это все еще период ее детства. В последующих двух беседах мы будем говорить о ее более зрелых годах, ее духовных поисках и нахождении ею Господа и высокой степени того духовного состояния, о котором мы только что говорили. Вот что говорит она о своем отце. «Мой отец нежно любил меня, но, видя, как мало воспитания я получаю дома, отдал меня на воспитание в монастырь Урсулинов. Мне было тогда почти 7 лет. Здесь, в одном доме со мной, жили две моих сводных сестры, одна по отцу, а другая по матери. Отец поручил меня опеке своей дочери, весьма способной и благочестивой персоне, которая прекрасно подходила для воспитания детей. Это было единственным проявлением Божьего провидения и любви ко мне и послужило первым толчком для моего спасения. Она нежно любила меня и своей любовью обнаружила во мне многие добрые качества, которые Господь заложил в меня. Она задалась целью развить эти качества во мне, и я думаю, что если бы я оставалась в ее добрых руках, я приобрела бы столько добрых качеств, сколько я обрела позже злых. Эта милая сестра прививала мне благочестие согласно с моим возрастом. Она имела много талантов и развивала их все. Она часто молилась, и ее вера была не слабее, чем у других. Она отказывалась от личных удовольствий, чтобы проводить больше времени со мной. Ей было приятнее бывать со мной, чем где бы то ни было. Если я давала ей правильные ответы не столько от ума, сколько случайно, она считала свои старания справедливо вознагражденными. Под ее опекой я скоро усвоила все, что мне полагалось по возрасту. Многие взрослые люди не могли бы ответить на все те вопросы, так, как отвечала на них я. Я часто бывала дома по настоянию отца, который скучал за мной, и однажды встретила там королеву Англии. Мне было почти 8 лет. Отец сказал исповеднику королевы, что если ему хочется развлечься, он может поболтать со мной. Он испытал меня несколькими очень трудными вопросами, на которые я давала такие уместные ответы, что он отнес меня на руках королеве и сказал: «Ваше превосходительство, вы должны поговорить с этим ребенком». Она тоже испытала меня и была так довольна моими живыми ответами и моими манерами, что потребовала меня у отца с немалой настойчивостью. Она уверяла его, что будет хорошо смотреть за мной и воспитает из меня почетную фрейлину или даже принцессу. Отец воспротивился. Несомненно, в этом была воля Бога, потому что такой шаг помешал бы моему спасению. Будучи такой слабой, как могла бы я устоять перед искушениями и извращениями двора? Я возвратилась к Урсулинам, где моя добрая сестра продолжала мое воспитание. Но так как она не была надзирательницей над домочадцами, а мне часто приходилось подчиняться им, я набралась всяких плохих привычек. Я научилась лжи, сварливости, небрежности в отношении молитвенной жизни и целыми днями не думала о Боге, хотя Он постоянно хранил меня, что и будет видно из дальнейшего описания моей жизни. Я не оставалась долго под властью таких привычек, потому что любовь моей сестры быстро обнаруживала их. Я любила слушать речи о Боге, не уставала в церкви, любила молиться, жалела бедных и всех, с кем, по-моему, обращались несправедливо. Бог оставался всегда со мною, даже во время моей величайшей неверности. В конце монастырского сада была маленькая часовенка, посвященная младенцу Иисусу. Туда я уходила для уединенных раздумий и молитв, неся с собой свой завтрак каждое утро. По-детски я прятала свой завтрак за фигуркой Иисуса, думая, что этим приношу жертву ему.
Разборчивая в еде, я думала, что таким образом отказываюсь от многого, но находила самолюбие слишком преобладающим для того, чтобы приносить такие великие жертвы. Во время уборки мои жертвы всегда бывали обнаружены, и всем было известно, что это делаю я, потому что все знали, что я хожу туда каждый день. Но Господь все же вознаградил меня за мое детское желание отказаться от чего-нибудь ради Него. Я провела еще некоторое время с моей сестрой, где я возрастала в любви и страхе Божьем. Жизнь была легкой. Я училась охотно, успевала хорошо, когда не болела, конечно. Но болезнь часто постигала меня неожиданно и необычайно. С вечера все шло хорошо, а к утру я вся опухала, покрывалась синяками, что было началом горячки. В 9 лет у меня было такое сильное кровотечение, что все думали, что я умру. Я ужасно ослабела. Перед самым заболеванием моя другая сестра пожелала иметь меня из ревности. Она жила хорошо, но не имела тех способностей и талантов, какие имела моя опекунша. Она ласкала меня, но ее ласки не оставляли впечатления на моей душе. Моя старшая сестра достигала большего одним только взглядом, чем это ласками и угрозами. Увидев, что я не люблю ее так, как старшую сестру, она перешла к строгостям. Она запретила мне разговаривать с моей старшей сестрой. И когда узнавала, что мы говорили, била меня или поручала порку другим. Однако это не помешало ей проявлять нежность ко мне во время моей последней болезни. Она приписала мою неблагодарность страху перед наказанием, а не злому сердцу. Действительно, это было единственным случаем, когда страх перед наказанием сильно действовал во мне. С тех пор я больше страдала от того, что причиняла боль тому, кого любила, чем от руки тех, кто причиняли мне страдания. Я имею в виду моего Господа. Ты знаешь, мой возлюбленный Господь, что не из страха перед Твоим наказанием я падала так низко, но из страха обидеть Тебя тем, что постигало меня тогда. Я думаю, что не будь ни неба, ни ада, я все равно боялась бы огорчить Тебя. Ты знаешь, что после того, как Ты в любви и милосердии исправлял мои недостатки, Твоя доброта была в 1000 раз более незаслуженной, чем Твое наказание. Узнав, что все мои бедствия прошли, Отец послал за мной. Мне было тогда почти 10 лет. Я пробыла дома короткое время. Знакомая монахиня из доминиканского монастыря, не из очень благородной семьи, попросила отца поместить меня в их монастырь. Она была настоятельницей и пообещала, что будет заботиться обо мне, поместив меня в ее комнате. Она полюбила меня крепко, но, будучи весьма занятой своими делами, не могла заботиться обо мне так, как желала. Я заболела ветрянкой и провела 3 недели в постели почти без надзора, в то время как мои родители были уверены, что я в хороших руках. Жительницы дома, в котором я жила, так боялись черной оспы, что, решив, что я больна ею, боялись подходить ко мне. Я пролежала без всякого внимания и почти никого не видела в течение 3 недель. Молодая монахиня, которая приносила мне мою диету, немедленно исчезала, поставив еду на столик у кровати. По воле провидения я нашла Библию. И, любя читать, и имея хорошую память, я проводила целые дни за чтением. Я почти полностью запомнила исторические книги Библии. Мне было очень грустно в этом доме. Другие жительницы дома преследовали меня сурово, и, будучи лишенной элементарного питания, я сильно исхудала. Но зато обильной была моя духовная пища. С этого дня я никогда не оставляла Библию, и Слово Божие постепенно, в конце концов, привело меня к спасению.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит пятая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
1: Валерий, ласково улыбнувшись, взял свои крепкие руки, слабую руку Марии Николаевны и сказал: «Иисус в своем слове говорит, что приходящего к Нему Он не изгоняет. Ему безразлично, когда мы приходим к Нему и где. Главное, чтобы мы шли. Мария Николаевна, вы приняли очень правильное решение. Я уверен, что Господь уже давно ждет вас. Он ждет вас с распростертыми объятиями. Библия говорит, что если мы исповедуем перед Ним свои грехи, Он нам их прощает. Исповедовать значит осознавать свои грехи и сожалеть о них. Вы осознаете себя грешным человеком?» Мария Николаевна беззвучно кивнула головой. «Тогда я предлагаю следующее. Мы сейчас прямо здесь преклоним наши колени и будем молить Господа, чтобы Он услышал ваше желание и простил вам ваши грехи. Вы попросите Его об этом своими словами, так, как вы это чувствуете». Все трое встали на колени. Мария Николаевна уже давно обдумывала этот шаг и приготовила слова, которые собиралась сказать. Но теперь она забыла все приготовленные слова. И новые слова сами полились прямо из ее сердца. Порой это были бессвязные предложения, но смысл их был один. Она просила у Бога прощения за все те годы, в которые она не думала о Нем. Просила прощения за все недобрые дела своей жизни. Мария Николаевна осталась недовольна своей молитвой. Ей казалось, что молитва всегда должна быть стройной и сладкозвучной, а у нее получились какие-то отрывочные предложения. Но в одном она была уверена: они исходили из глубины ее сердца. Пока она молилась, Виктория стояла рядом на коленях и беззвучно шевелила губами. После того, как Мария Николаевна сказала «Аминь», Виктория начала молиться вслух. Она со слезами на глазах благодарила Господа за Его милости и просила услышать молитву Марии Николаевны и принять ее в число своих детей. Потом молился Валерий. Его голос звучал спокойно и ровно. Он тоже благодарил Бога за силу Его спасающей любви, за то терпение, с которым он ждал Марию Николаевну, и просил, чтобы Господь простил ей ее грехи. Когда он закончил молитву, все встали. Виктория с мокрым от слез лицом прижалась к Марии Николаевне. Потом Валерий пожал ей руку. «Мария Николаевна», – спросил он после небольшой паузы, «вы верите, что Господь сейчас услышал вашу молитву?» Мария Николаевна слегка пожала плечами. «Точно не знаю. Надеюсь, что услышал. Да и на душе у меня легче стало». «Это замечательно. Но то, как вы себя чувствуете, не самое главное. Главное понять, что с вами случилось. Вот как говорит об этом Библия. Валерий достал небольшую Библию, но, заметив, что в полумраке ничего не разберет, не стал раскрывать ее. «Мария Николаевна, я хотел показать вам несколько мест из Библии, но, надеюсь, вы мне поверите на слово». Апостол Иоанн в своем первом послании писал: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы верите тому, что написано в Библии? «Верю», – твердым голосом сказала Мария Николаевна. «Кому же еще верить, как не Богу?» «Совершенно правильно. Так вот, вы сейчас исповедовались перед Господом и попросили у Него прощения ваших грехов. Библия говорит, что в таком случае они вам прощены. Вы верите в это?»
2: «Ну, коли написано, так верю».
1: «Замечательно. Тут же, двумя стихами выше, Иоанн пишет, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Это значит, что и вас Он сейчас очистил от всех ваших грехов. Он их вам простил. Это факт, который существует независимо от того, чувствуете вы его или нет. В это надо только верить. Вы верите в это?» «Верю!» Голос Марии Николаевны звучал все увереннее. Слава Господу! А теперь один стих из Евангелия от Иоанна. Там написано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Это значит, что вы теперь дитя Бога. Он стал вашим отцом. Вы верите в это?
3: «Верю, Валера, верю, милый ты мой! Нашел он меня, подобрал с дороги! Боже, как это хорошо!»
1: Мария Николаевна сама не заметила, как из ее глаз вдруг опять обильно полились слезы. Она прижала носовой платочек к глазам и затряслась в беззвучных рыданиях. Виктория придвинула свой стул вплотную к ней и обняла за плечи. Так они просидели некоторое время. Валерий молча наблюдал за обеими женщинами. Наконец Мария Николаевна вытерла слезы и с сияющей улыбкой поглядела на Валерия.
3: «Какое счастье мне привалило! Сначала нашла Виталика, потом вас, потом столько друзей нашла, а теперь еще и Господа! Столько счастья мне одной! Чем же я это заслужила? Спасибо вам!»
1: «Не нам говорите спасибо, Мария Николаевна, а Господу! Ведь Он это все так чудно устроил!» Ни слова не говоря, все трое вдруг опять встали на колени. Молились они одновременно. В тишине отделения больницы раздавались негромкие, но взволнованно радостные голоса.
3: «Господи! Спасибо Тебе! Спасибо!»
1: В этот вечер Мария Николаевна долго не могла уснуть. Она понимала, что в ее жизни произошло что-то чрезвычайно значительное и что после этого многое изменится. Ей казалось, что она перешла какую-то невидимую границу и оказалась в новой чудесной стране, но толком не знала, что ее там ожидает. На мгновение у нее даже появились сомнения в правильности принятого решения. А вдруг не стоило? Вдруг это только самообман? Но потом она вспомнила все слышанное от других и успокоилась. Она сделала первый шаг и дальше пойдет этим путем. Такие люди, как Валерий, Виктория, Наташа и особенно Алексей Викторович не могут ошибаться. А они не жалеют, что стали христианами. Молодые девчушки-близнецы, конечно, способны на необдуманные поступки, но остальные верующие люди серьезные. Мария Николаевна еще раз мысленно помолилась и заснула. На следующее утро она чувствовала себя замечательно. На душе царил необыкновенный покой. Хотелось просто лежать, думать о чем-то хорошем и наслаждаться жизнью. После завтрака в палату зашел Алексей Викторович. Он сразу подошел к кровати Марии Николаевны, подал ей руку и с улыбкой сказал: «Поздравляю вас, Мария Николаевна! Очень рад за вас! Поздравляю!» Мария Николаевна смутилась. Откуда он обо всем узнал? Алексей Викторович, как будто прочитав ее мысли, добавил: «Нам вчера вечером Виктория позвонила и все рассказала. Наташа вам тоже горячий привет передает. Вы правильно сделали. Мы очень рады за вас». У Марии Николаевны на глазах появились слезы. «Я тоже очень рада, хотя немного и боязно. У вас у всех все так хорошо получается. Живете с Богом, как с близким человеком. Все знаете о нем, разговариваете с ним. А я боюсь, что у меня так не получится. Старая я уже. Так что огромная радость наполняет все меня, и в то же время страшно. Понимаю, что правильно сделала. А все же немного боюсь будущего. Может быть, лучше было бы оставить все по-старому». Алексей Викторович присел на край кровати, немного подумал и сказал: «Вы знаете, через это, наверное, каждый проходит. И чем старше человек, тем труднее ему сделать решительный шаг. У него уже сложились свои привычки, сформировалось определенное мировоззрение, и вдруг все приходится ломать. Не всем легко это дается. Мне, например, Наташа очень помогла. У нее этот процесс внутреннего перерождения как-то легче прошел. И она провела меня по той дороге, которую недавно сама преодолела. Но все равно мне было трудно. Вы правильно подметили, что вроде переходишь невидимую границу и оказываешься в полной растерянности. Но вы не отчаивайтесь, Мария Николаевна. Вы не одна. Мы вам поможем. Ведь мы все через это прошли. Пока вы почаще читайте Библию и побольше с верой молитесь. А как выйдете из больницы, так начинайте ходить к нам на собрания, и вам легче станет». Вечером к ней зачастили посетители. После Валерия и Виктории пришла Наташа. Потом заглянула Зинаида Кирилловна с дочерью. Все они обнимали ее, поздравляли. На тумбочке появились цветы. Лежавшая рядом с Марией Николаевной женщина ничего не могла понять. Когда все ушли, она спросила: «У вас что, день рождения сегодня? Все вас поздравляют. Сколько цветов подарили?» Мария Николаевна смутилась. Как объяснить этой женщине, что с ней произошло? Она может не понять и даже высмеять. «Конечно, сегодня был день ее рождения. Только какого?» Она подумала, а потом решила: «Будь что будет». «Вы знаете, у меня два дня рождения. Первый, когда я родилась на свет, он был уже очень давно. А второй – духовный. Он произошел вчера вечером». Ее собеседница чуть приподнялась на локте и повернулась к ней. Видно было, что она ничего не поняла. «Я поверила в Бога, вы понимаете? Сегодня, правда, модно верить в Бога, но все это не то. Надо лично верить в Него».

0: В больницу за ней приехала Виктория. Они сели в такси, и через четверть часа Мария Николаевна уже переступила порог своей квартиры. Все было чисто, убрано. Виктория постаралась. Цветы политы, мебель блестела. На стене напротив входной двери висел плакат: «Добро пожаловать в новую жизнь!» Ниже, буквами поменьше, было написано: «Иисус говорит: приходящего ко мне не изгоню вон». И стояла дата покаяния Марии Николаевны. Все это обрамляла виньетка из цветов. На столе, как бы в дополнение к нарисованным, стоял большой букет живых цветов. Раздевшись, Мария Николаевна прошлась по ярко освещенной солнцем комнате, заглянула на кухню. Виктория все это время стояла в прихожей и с ласковой улыбкой наблюдала за ней. «Как хорошо быть дома! Виктория, миленькая, большое вам спасибо! Вы так постарались! Цветы, плакат, да еще и уборку сделали! Зачем это вы? Я бы потихоньку сама убрала. У вас же семья, работа. Кстати, а почему вы сегодня не на работе?» «Я на сегодня отгул взяла. А квартиру вашу, Мария Николаевна, я с радостью убирала. Вам надо беречь себя после болезни. Я охотно вам помогу, если вы, конечно, не возражаете».
1: «Спасибо. Может быть, мне и в самом деле нужна будет ваша помощь».
0: Неожиданно для самой себя Мария Николаевна почувствовала сильную усталость.
1: «Да, вы, пожалуй, правы. Я действительно еще не совсем поправилась».
0: «Вы сейчас прилягте и отдохните», — поддержала ее Виктория. «А я сбегаю за Виталиком. С трудом уговорила его остаться дома. Так рвался поехать со мной за вами. Даже в садик идти отказался. А потом мы вместе пообедаем, хорошо?» Не успела Мария Николаевна немного отдохнуть, как в комнату влетел сияющий Виталик. Радости их не было конца. Виталик тут же забрался к ней на колени и затараторил так, как будто молчал все время, пока она болела. Мария Николаевна прижимала его к себе, гладила по головке и сожалела, что нечем его угостить. Виктория в это время накрыла на кухне стол. Она заранее все приготовила и теперь подогрела пищу. Когда они сели, воцарилась неловкая тишина. Мария Николаевна знала, что надо помолиться, но она никогда этого вслух не делала. В больнице она молилась, только молча, про себя. Может быть, Виктория помолится? «Вы хозяйка, Мария Николаевна!» Поняв ее смущение, сказала Виктория: «Вам слово!» Все встали, и Мария Николаевна начала молиться. Это была ее первая молитва при людях, если не считать молитву покаяния в присутствии Валерия и Виктории в больнице. Она почему-то покосилась на Виталика, сложила руки, закрыла глаза и, краснея и запинаясь, начала молиться. Она поблагодарила Господа за то, что ей теперь лучше, и она опять дома. Поблагодарила за Викторию и Виталика, попросила благословения на пищу и сказала «Аминь». Как только она закончила молитву, раздался радостный голос Виталика:
2: «Ура! Бабушка научилась молиться!»
0: Мария Николаевна совсем смутилась. Опять на выручку пришла Виктория.

0: Виталик, во-первых, после молитвы надо говорить «Аминь», а не кричать. И во-вторых, бабушка теперь тоже верит в Иисуса и любит Его. Мы же тебе обо всем рассказывали. А кто верит в Иисуса и любит Его, тот всегда молится Ему. Ты ведь это тоже делаешь каждый вечер? Но Виталик не унимался. А раньше что? Бабушка не любила Иисуса? Она же не молилась. Виталик, миленький, когда я была такая, как ты, мне никто ничего не говорил об Иисусе. Наоборот, все говорили, что Бога нет и что Его выдумали глупые люди. Не было у меня таких верующих родителей, как у тебя. Вот до каких лет я дожила, и теперь только нашла Господа. Так что ты благодари Иисуса, что в детстве многое узнал о Нем. Поможет тебе это в жизни». Она погладила мальчика по головке и добавила: «А теперь кушай, миленький, а то суп остынет». После еды Мария Николаевна опять прилегла. Виктория захотела забрать Виталика с собой, но он уперся. «Тебе хорошо, ты почти каждый день ездила к бабушке, а я ее вон сколько не видел. Если ты хочешь, мам, иди домой сама, а я останусь с ней. Вдруг ей опять плохо станет? Что тогда? Я буду следить за бабушкой». Против таких доводов Виктория не могла возражать и, извинившись перед Марией Николаевной за навязчивость сына, отправилась домой. Виталик присел на край дивана, на котором лежала Мария Николаевна, и заявил, что он будет читать ей книгу, которую принес с собой. Это была детская Библия. Он, конечно, не читал, а пересказывал ее содержание по памяти. Некоторое время Мария Николаевна слушала молча, закрыв глаза, и открывала их только тогда, когда Виталик звал ее посмотреть какую-то картинку. Постепенно рассказ малыша стал все больше привлекать ее внимание. Он не только рассказывал знакомые истории, но и одновременно объяснял их. «Виталик, миленький, откуда ты так хорошо эту книжку знаешь? Тебе что, мама ее каждый день читает?» «Да, иногда мама, а иногда и папа. Тебе нравится? Хочешь, я тебе ее подарю?» «Ну, что ты? Такой дорогой подарок хочешь мне сделать? А что тогда мама читать тебе будет?» «А я каждый день после садика стану к тебе ходить, и ты мне будешь читать. Ладно?» Мария Николаевна невольно рассмеялась находчивости малыша. «Давай я лучше тебе сейчас почитаю». Виталик охотно согласился, и Мария Николаевна, подняв повыше подушку, приготовилась читать. Виталик подал ей детскую Библию. Написанная простым языком книга доходчиво объясняла суть библейского учения. Казавшиеся знакомыми истории вдруг стали наполняться для Марии Николаевны новым смыслом. Она почувствовала, что слова Библии обращены именно к ней. Если раньше она переживала от чтения Библии, не могла спать, то теперь она чувствовала умиротворяющую силу Слова Божия. Оно было обращено к ней, прямо говорило ее сердцу. Когда речь шла о спасении, она осознавала, что это уже произошло с ней. Когда давались какие-то наставления, она их безоговорочно принимала. Мария Николаевна устала и откинулась на подушку. Необыкновенный мир наполнил ее сердце. Привычные стены квартиры, знакомая обстановка как будто стали другими. В ее жизнь влился кто-то новый и наполнил ее новым смыслом. Все раньше казавшееся важным стало второстепенным. Угнетавшая ее в последнее время пустота заполнилась радостью и любовью. Вдруг к Марии Николаевне дошло, что ее одиночество кончилось. Теперь она не одна и никогда одна не будет. Господь с ней. Он не остался в больнице, не остался в прошлом, вошел в ее жизнь и стал ее центром, новым, надежным основанием. «Я с вами во все дни до скончания века!» — услышала она вдруг голос Виталика. «Виталик, миленький, что ты говоришь?» — не поняла Мария Николаевна. «А это последние слова этой страницы. Ты их мне забыла прочитать». «Извини, Виталик, я очень устала. Давай я немного отдохну, а ты посмотри эту книгу сам. Ладно?» Виталик согласился, и Мария Николаевна закрыла глаза. Вечером к ней заглянули Валерий и Виктория. «Как вы себя чувствуете, Мария Николаевна?» — пожав ей руку, спросил Валерий. «Спасибо, вроде бы лучше, хотя еще толком не знаю. Спасибо вам, Валерий, за все. Если бы не вы, кто знает, как бы моя жизнь сложилась. А теперь на старости лет новую жизнь начала. Только вы мне объясните, как теперь себя вести? Как жить? Я ведь ничего не знаю». «Мария Николаевна, во-первых, обязательно регулярно читайте Библию и молитесь. Это самое главное. Следующее, но это будет, конечно, потом, когда вы окончательно окрепнете. Начинайте посещать собрания верующих. Вы узнаете, как это приятно вместе с другими славить Бога. Потом, может быть, Господь сам покажет вам какое-нибудь служение для Него. И, конечно, рассказывайте другим людям о том, что вы пережили». «Это обязательно, Валера!» – перебила его Мария Николаевна. «Непременно буду. Такое пережить, да не рассказать другим, просто невозможно». Приближался конец года. Мария Николаевна почувствовала себя настолько окрепшей, что решила поехать с Валерием, Викторией и маленьким Виталиком к ним на собрание. Это было последнее собрание в году. Она представляла себе, что верующие собираются в каком-то подобии церкви, но обнаружила, что это вовсе не так. Они подошли к обычному одноэтажному дому, на котором висела табличка «Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов». Тут же были указаны часы богослужений. Мария Николаевна очень волновалась. Как ее примут? Как на нее посмотрят? Все, наверное, друг друга знают, а она нет. В какой-то момент она даже пожалела, что пришла. Но пути назад не было, и она зашла в дом. В небольшой прихожей ее ждал первый сюрприз. Она увидела несколько знакомых лиц. Сначала к ней подошли девочки-двойняшки. Они обняли Марию Николаевну, поинтересовались здоровьем. Потом она увидела Зинаиду Кирилловну с дочерью и с каким-то молодым человеком. Но больше всего она обрадовалась, когда к ней подошли Наташа и Алексей Викторович. «Очень рад вас видеть в добром здравии!» — «Уважаемая Мария Николаевна!» — сказал он торжественно, но в то же время улыбаясь. «Добро пожаловать в наш скромный храм!» Наташа же, просто не говоря ни слова, обняла ее и крепко поцеловала. Потом они прошли в зал. Мария Николаевна удивилась. Снаружи дом произвел впечатление не такого уж большого, а внутри оказался очень вместительным. Стены были побелены, на окнах висели занавески, а на стенах плакаты со стихами из Библии, как в квартире у Виктории. Виктория усадила Марию Николаевну около Зинаиды Кирилловны, а сама прошла вперед на возвышение. Позднее Мария Николаевна узнала, что там сидел хор. Виталика усадили на переднюю скамейку, но он потихоньку оттуда улизнул и залез к Марии Николаевне на колени. Постепенно зал наполнился до отказа, и многим пришлось стоять в проходах между скамьями и даже в прихожей. Вперед вышел Валерий. Он оглядел присутствующих и, улыбнувшись, сказал: «Дорогие братья и сестры в Господе! Дорогие гости! Я от всего сердца приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа! Вы хорошо сделали, что пришли сегодня на последнее в этом году собрание. Наше желание и молитва – чтобы сам Господь присутствовал здесь и благословил нас». Потом Валерий прочел отрывок из Библии и сказал небольшую проповедь. Мария Николаевна с радостью обнаружила, что прочитанное место было ей знакомо. После этого все встали на молитву. Мария Николаевна украдкой посмотрела вокруг и увидела, что молились почти все. Люди молились, кто в полголоса, а кто про себя, но все искренне, со слезами. Тогда она тоже закрыла глаза и попыталась что-то сказать Богу, но у нее ничего не получилось, не смогла сосредоточиться. «Надо будет дома больше вслух молиться, а то не получается при людях», — решила она. Когда Валера начал молиться громким голосом, собравшиеся смолкли. Потом он сказал «Аминь», и все запели. Песня была Марии Николаевны незнакома, но мелодия понравилась. Виталик все это время стоял рядом и, на удивление, громко пел. Слова он знал наизусть. Когда все сели, запел хор. Их было человек 20. Все молодые, пели стройно и приятно. Сопровождалось пение игрой на каком-то, похожем на пианино, электромузыкальном инструменте. А руководил хором молодой человек, которого Мария Николаевна видела перед собранием рядом с Зинаидой Кирилловной. Показав на него, Зинаида Кирилловна шепнула на ухо Марии Николаевне: «Жених моей Татьяны Евгением звать. Летом хотят пожениться». Мария Николаевна улыбнулась и удовлетворенно кивнула головой.
1: Вы прослушали чтение пятой части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98. 661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Петр и Иоанн в темнице. Священники, начальники стражи при храме и саддукеи, услышав, что Петр и Иоанн проповедуют о воскресении Иисуса, были сильно встревожены и раздосадованы. Ведь они заплатили за молчание римским солдатам, а Петр и Иоанн публично и безбоязненно говорят о воскресшем Христе. «Во что бы то ни стало, необходимо помешать распространению этого учения», решили правители и отдали приказ посадить Петра и Иоанна в темницу и держать их там, пока не решат, что с ними делать. Утром следующего дня Петра и Иоанна привели к тем же первосвященникам и книжникам, которые судили Иисуса. Они спросили Петра и Иоанна об исцелении калеки. «Какой силой или каким именем вы это делали?» «Силой Святого Духа», – смело и уверенно ответил Петр и в свою очередь спросил. «Судят ли нас сегодня за благодеяние немощному человеку?» И, не дождавшись ответа, с воодушевлением продолжал. «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что этот человек исцелен именем Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Первосвященники, собравшиеся судить апостолов, смотрели на них с изумлением. Откуда у простых необразованных рыбаков такая убежденность и смелость? А рядом с ними стоял сияющий от радости человек, тот, которого еще совсем недавно все знали убогим калекой. Первосвященники и старейшины были очень озадачены и не знали, что им предпринять. Чтобы вынести свое решение, они велели Петру и Иоанну выйти из зала суда. «Что же нам делать с этими людьми?» В недоумении спрашивали они друг друга. «Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что эти люди совершили явное чудо, и мы не можем этого отрицать. Но мы должны сделать все возможное, чтобы учение не распространялось в народе. Мы можем пригрозить Петру и Иоанну, чтобы они больше ни с кем не говорили об Иисусе». Когда же Петра и Иоанна привели обратно в зал суда и категорически приказали не рассказывать людям о Христе и его учении, апостолы отказались подчиниться. «Посудите сами», – безбоязненно заявили они, – «кого справедливее слушать? Вас или Бога? Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали». Судьям нечего было возразить, и они с угрозами отпустили апостолов, предупредив, что они сурово будут наказаны, если снова обратятся к народу с проповедями об Иисусе. Петр и Иоанн сразу же отправились к своим друзьям и единомышленникам и рассказали им обо всем случившемся. Тогда они все вместе помолились Богу. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, поистине ненависть к Сыну Твоему Иисусу соединила в городе этом Ирода и Понтия Пилата с язычниками и правителями израильскими. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и надели нас смелостью говорить Слово Твое, и дай силу нам исцелять и творить чудеса именем Святого Сына Твоего Иисуса». И поколебалось после молитвы место, на котором они стояли, и все исполнились Духа Святого и говорили Божье Слово с воодушевлением и отвагой.

В Иерусалиме уже насчитывалось более 5000 человек, исповедовавших Иисуса Христа. Среди них были люди разного достатка. Были такие, заработка которых хватало только на пропитание и одежду. У других и того не было, они жили в нужде. А у третьих было достаточно, чтобы поделиться с остальными. И не стало между ними нуждающихся, ибо каждый получал необходимое. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имущества своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Так, например, один из уверовавших по имени Варнава, владевший землей, продал ее и все деньги, полученные от продажи, положил к ногам апостолов. Апостолы же заботились о бедных и нуждающихся. Но однажды произошел такой случай. У Анании и его жены Сапфиры была земля. Они ее продали, намереваясь вырученные деньги отдать апостолам. Но когда наступил момент расстаться с деньгами, они решили отдать апостолам деньги, но часть суммы оставить себе. При этом они договорились сказать, что отдают все. Анания взял золото, принес его к апостолам и положил их к ногам. Но Петр не только не похвалил Ананию, но, сурово взглянув на него, сказал: «Анания, почему допустил ты, чтобы сатана вложил в твое сердце мысль солгать Духу Святому и утаить часть денег? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Кто заставлял тебя против желания отдавать свое? Для чего же ты так поступил? Ты солгал не людям, а Богу». Выслушав слова Петра, Анания упал бездыханным. Когда спустя 3 часа в поисках мужа пришла Сапфира, Петр, показав ей принесенное Анании золото, спросил: «Скажи мне, вы за эту сумму продали землю?» Сапфира взглянула на деньги и, не колеблясь, ответила: «Да». И тогда Петр сказал ей: «Почему ты и твой муж не побоялись совершить такой грех?» И Сапфира, выслушав Петра, также упала замертво. Великий страх объял и всю церковь, и тех, кто был неверующим. Отныне каждый страшился быть неискренним, поступать нечестно и притворяться при этом, что он верующий. Верующими считались только те, чьи грехи были прощены и кто жил праведной жизнью.

Жемчужные бусы. «Как хорошо, что мы завтра занимаемся только до обеда», — воскликнула Клара. «А потом ты пойдешь ко мне на день рождения», — засмеялась Бетти. Взявшись за руки, девочки пошли в школу. «Завтра?» — удивилась Клара. «Да», — радостно кивнула подруга. «Мама испечет вкусный пирог. Давид с Артуром тоже что-то придумали, но скрывают от меня. А папа?» Бетти что-то восторженно рассказывала, но Клара ее не слышала. «Неужели завтра?» — со страхом думала она. «Как же я забыла! Что я подарю ей?» Клара мечтала купить подруге жемчужные бусы, как у одноклассницы Алисы. Они очень нравились Бетти. Клара знала, что верующие не носят украшения, но ей хотелось обрадовать подругу. К тому же Бетти неверующая. Папа каждую неделю давал Кларе немного денег, чтобы она могла покупать разные мелочи, необходимые в школе. Но Клара так любила сладости, что все деньги тратила на конфеты и пирожные. Не один раз она решала откладывать понемногу на подарок. Но искушение купить что-нибудь вкусное было так велико, что она всегда расходовала деньги до копейки. «Что же теперь делать? Завтра у Бетти день рождения, а у Клары нет не только подарка, но и денег, чтобы купить его. Клара, что с тобой?» Бетти больно сжала руку подруги. «Я уже два раза спросила тебя, что ты наденешь на день рождения? А ты будто не слышишь». «Наверное, розовое платье», — очнулась Клара. «О, Бетти, я представляю твое восхищение, когда ты увидишь мой подарок». «Да? Это очень интересно», — засмеялась Бетти, и глаза ее заблестели. Клара уже не раз намекала Бетти, что подарит ей что-то необычное и красивое, и Бетти ждала сюрприза. На уроках Клара не могла сосредоточиться. Мысль о том, где взять деньги на подарок, не выходила у нее из головы. «Зачем я покупала мороженое и шоколад на прошлой неделе?» — горевала Клара. «Этих денег как раз хватило бы на бусы». Папа много раз предупреждал Клару, чтобы она не увлекалась сладостями, потому что они вредят ее здоровью. Клара каждый раз обещала исправиться, но у нее не хватало сил отказать себе. На уроке математики Алиса, сидящая рядом с Кларой, прошептала: «Ты поможешь мне решить задачку, которую объясняет учитель? Я опять ничего не понимаю». Клара пристально посмотрела на Алису. На ее шее поблескивали бусы, которые так нравились Бетти. И тут Кларе пришла лукавая идея. Улыбнувшись, она кивнула Алисе и стала внимательно слушать учителя. «Алиса, ты совсем не поняла задачу?» «Нет, ни капельки», — отчаянно мотнула головой девочка. «Я дам тебе списать ее, если ты окажешь мне небольшую услугу», — произнесла Клара. «С удовольствием», — тут же согласилась Алиса. «Одолжи мне твои бусы на неделю», — шепотом попросила Клара. Алиса задумалась. «На неделю?» — переспросила она задумчиво. «Может, до воскресенья? Сегодня только вторник». «Не хочешь? Ну, как хочешь», — с деловитым безразличием передернула плечами Клара. «Тогда и задачу решай сама». Это подействовало. Алиса быстро расстегнула бусы и положила их Кларе на ладонь. «Только до воскресенья», — предупредила она. «Ладно», — согласилась Клара и огляделась. К счастью, в классе уже никого не было. Клара спрятала бусы в карман. Она не хотела, чтобы кто-то видел, что она сделала. «Тетрадь я дам тебе после уроков, а завтра ты отдашь ее мне. Пойдем поиграем, пока не закончилась переменка». Довольная Алиса выпорхнула из класса. Задача для нее была великой тайной. Она не понимала их и часто украдкой списывала у кого-нибудь. А сегодня Клара даст ей свою тетрадь. Несмотря на удачную сделку, Кларе было неприятно. Она знала, что сделала очень плохо. «А что, если у меня не получится вернуть бусы до воскресенья?» — подумала Клара и тут же стала успокаивать себя. «Получится. Папа даст мне в субботу деньги на следующую неделю. Я куплю точно такие же бусы и отдам Алисе. Все будет отлично, никто ничего не узнает». На следующий день после обеда Клара в праздничном розовом платье с большим букетом цветов
и тайным подарком в пакете отправилась на день рождения подруги. Босы она уложила маленькую шкатулку, которую когда-то подарила ей бабушка. Увидев желанные бусы, Бетти запищала от радости и обняла подругу. «Спасибо тебе большое!» — сказала она, надевая их на шею. Конечно, Бетти не подозревала, каким нечестным путем попал к ней этот подарок. «Ой, тебе так красиво!» — польстила Клара. «Только ты надевай их по праздникам, они не идут к школьной форме». «Конечно!» — согласилась Бетти и спрятала бусы в шкатулку. «Я буду беречь их». Домой Клара вернулась после ужина. Веселая и довольная, она рассказала маме, как провела время с Бетти и ее братишками, и с необычной готовностью предложила свою помощь. Без всяких оговорок она принялась мыть пол в прихожей, стараясь избегать маминого взгляда. «Ничего, в воскресенье все станет на свои места», утешала она себя и делала вид, что у нее все хорошо. В пятницу Клара вдруг обнаружила, что у нее нет резинки. Она обыскала весь портфель, письменный стол, заглянула даже под кровать, но резинку не нашла. Завтра на уроке рисования у нее обязательно должна быть резинка, иначе учитель поставит двойку. «Папа, дай мне денег на резинку», — попросила Клара, не видя другого выхода. «Неужели ты истратила уже все деньги?» — удивился отец. «Ты опять покупала сладости?» Клара виновато опустила голову. «Да, наверное, рано еще давать себе средства в личное распоряжение», задумчиво сказал отец. «Папочка, мне правда нужна резинка. Завтра у нас рисование». Клара чуть не заплакала. Папа достал кошелек. «Возьми рубль. Иди купи резинку, а оставшиеся деньги убери на следующую неделю». Он строго посмотрел Кларе в глаза. «Если ты не исправишься, больше карманных денег не получишь. Иди, придешь из магазина, покажешь мне резинку». Клара медленно вышла на улицу. Ее сердце учащенно билось от переживания. «Резинка стоит 20 копеек, а у меня остается всего 80 копеек, а бусы стоят 95, думала Клара. «Что же делать? Может, рассказать все маме с папой? Они помогут мне. Ой, нет, нет, вдруг папа накажет». Весь вечер Клара мучилась, а в субботу пошла в школу невеселая, без настроения. Ей не хотелось встречаться ни с Бетти, ни с Алисой. «Клара, не забудь принести мне завтра бусы», — напомнила Алиса, увидев Клару. «Алиса», — стараясь скрыть смущение, быстро проговорила Клара, «я хочу показать бусы своей тете. Она приедет только в следующее воскресенье. Мне хочется, чтобы она купила и мне такие». «Подожди, пожалуйста, еще недельку. Я буду давать тебе списывать задачи. Только никому не говори об этом, ладно?» Алиса хотела возразить, но предложение списывать задачи оказалось слишком заманчивым, и она согласилась. На большой перемене к Ларе подбежала Бетти. «Слушай, в буфете продают такие пирожные. Купи себе и мне». «Нет», — мотнула головой Клара. «Мне надо экономить деньги». «Ты только посмотри, какие они красивые. Это просто чудо!» Бетти потянула подружку в буфет. Увидев пирожное, Клара не выдержала и купила два. И только проглотив последний кусочек, она вдруг опомнилась. «Что же я сделала? Папа не даст мне больше денег. А как быть с бусами?» Шли дни, а Клара не могла придумать, как выкрутиться. Алиса не напоминала о бусах. Она каждый день брала у Клары тетрадь по математике и списывала задачи. В четверг Алиса вдруг пришла к Кларе домой и робко сказала. «Мама спрашивает, почему я не ношу бусы». «И ты ей все рассказала?» — покраснела Клара. «Нет, я пообещала завтра надеть их». «Подожди до завтра», — умоляюще попросила Клара. «У нас гости, я не могу войти в зал, чтобы взять бусы. Не переживай, я верну тебе их». Алиса поверила. Она ушла домой, надеясь, что завтра получит свои бусы. Как Клара не старалась скрыть свое переживание, мама поняла, что с ней происходит что-то неладное. Клара стала настороженная, невнимательная. Несколько раз мама пыталась выяснить, о чем она переживает, но девочка беззаботно махала рукой и заверяла, что у нее все в порядке. Мама и папа стали молиться, чтобы Господь помог им понять, что случилось с их дочерью.
В пятницу после школы мама послала Клару в магазин. Когда она ушла, неожиданно пришла Алиса. «Она тебе срочно нужна?» — поинтересовалась мама Клары. «Да», — печально кивнула Алиса. «Не нужны бусы. Мама ругает меня и обещает наказать. Она думает, что я потеряла их». «А где твои бусы?» — непонимающе спросила мама Клары. «Клара взяла у меня, чтобы показать своей тете». «Тете?» — переспросила мама и задумалась. «Алиса, передай своей маме, что завтра Клара принесет тебе бусы, и я обязательно скажу ей об этом». «Я не могу сказать об этом маме», — всхлипнула вдруг Алиса. «Клара взяла с меня слово, что я никому не скажу, а я и так вам рассказала. Теперь она никогда не даст списывать задачи». «Не плачь, Алиса». Кларина мама обняла девочку за плечи. «Твоя мама должна знать правду, а списывать задачи друг у друга нечестно». «Но я совсем не понимаю эти задачи. Если мама разрешит тебе, приходи ко мне завтра после обеда. Мы с тобой позанимаемся, и ты все поймешь. Хорошо? А сейчас иди домой и расскажи все маме. Клара вернет тебе бусы». Клара пришла домой из магазина и, как ни в чем не бывало, разложила продукты по местам и ушла в свою комнату. Мама не сказала ей, что приходила Алиса. Вечером после молитвы Клара сразу пошла спать. «Я сильно устала», — зевнула она, когда в комнату вошла мама и присела на кровать. Клара любила поговорить с мамой, особенно вечером, когда никто из малышей не мешал. Но сейчас она боялась откровенного разговора, ей хотелось, чтобы мама поскорее ушла. «Клара, где бусы Алисы?» — неожиданно спросила мама. Вскинув испуганный взгляд на маму, Клара хотела уже придумать новую неправду, но та строго сказала: «Говори правду». Клара уткнулась в подушку и зарыдала. Открылось то, что она скрывала, и отчего стала несчастной и жалкой. «Так бывает всегда. Один грех влечет за собой другой», — печально сказала мама. «Сначала ты тратила деньги на сладости, пренебрегая запретом папы. Потом ты запуталась с подарком. Разве ты не знаешь, что бусы — это пустая вещь? Было бы правильно посоветоваться со мной, что подарить подружке, и мы нашли бы что-то полезное. А какой пример ты показала Алисе? Вместо того, чтобы объяснить ей задачу, ты давала списывать, и вы вместе обманывали учителя. Алису ты дважды обманула, придумывая всякие причины и не возвращая бусы. Ты же знаешь, что всякая неправда — грех». Клара горько плакала. Она все глубже сознавала, что наделала. Как велик ее грех. Ей казалось, что уже ничего нельзя исправить. Я несколько раз молилась и просила прощения, но ничего не изменилось, — отчаянно проговорила Клара. «Понятно», — вздохнула мама. «Грехи удалили тебя от Бога. Тебе нужно не только сожалеть о случившемся. Ты должна попросить прощения у тех, кого обманывала и кого втянула в этот грех. Только после этого в твоем сердце будет мир». Утром папа строго посмотрел на Клару. «Плохую новость я узнал про тебя», — сказал он серьезно. «Теперь ты не получишь личных денег. А что будем делать с бусами?» Глотая слезы, Клара сказала: «Я расскажу все Бетти и попрошу вернуть бусы». «Да, это самый лучший выход, хотя и нелегкий». «Мне так стыдно», — всхлипнула Клара. «Что подумает обо мне Бетти? И все же нужно исправлять то, что так безжалостно уродует грех», — заметил папа. После завтрака они всей семьей попросили у Бога милости для Клары. Она вышла из дому пораньше и перед уроками подошла к Бетти. «Отдай мне бусы». «Я не купила их, я взяла их у Алисы». Бетти открыла рот от недоумения и с минуту молча смотрела на Клару. «Я не поняла», — наконец сказала она. Кларе пришлось подробно рассказать, как все случилось. «Конечно, ты плохо сделала», — смущенно сказала Бетти. «Я принесу бусы. Мне такие не нужны».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение третьей, последней главы второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В этой главе продолжается разговор о практической жизни христиан ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В нашей прошлой лекции мы говорили, что верующие должны быть утверждены в Божьем Слове. Мы говорили, насколько важными являются поступки и поведение христианина, и как все это должно быть утверждено и укоренено в Слове. Теперь мы подходим к обсуждению конкретных дел верующего, что также является чрезвычайно важным с практической точки зрения вопросом. Под делами мы будем подразумевать все то, в чем нам надлежит участвовать в этом мире, дабы Слово Бога могло находить свое выражение в сердце и жизни каждого из нас. Этот заключительный отрывок учит тому, что знание пророчеств, вместо того, чтобы вести к фанатизму или бездеятельности, должно приносить мир в сердце. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». В этих заключительных стихах своего послания апостол Павел призывает верующих брать пример с него. В данном случае апостол говорит о своем отношении к деньгам и к простому труду. Павел говорит, что ни у кого он не ел хлеба даром. То есть апостол сам оплачивал свое содержание, занимаясь трудом и работая ночь и день, чтобы не обременить никого. Трудясь над созданием какой-то новой церкви, апостол чаще всего самостоятельно зарабатывал себе на хлеб, не позволяя никому из новообращенных верующих оплачивать его миссионерский труд среди них. Я полагаю, что это было типичной стратегией апостола во время его первого миссионерского путешествия. Когда Павел, как миссионер, прибывал в какой-то город, никто не заказывал ему заранее номер в местном отеле. Когда Павел впервые оказывался в каком-то городе, не было никаких субсидий, никаких добровольных пожертвований братьев на его нужды. Он сам делал все, что было необходимо, чтобы покрыть свои расходы. Павел упоминает это в своем послании к Фессалоникийцам, а также в послании к Коринфянам. Когда Павел трудился над созданием какой-то церкви, он сам содержал себя, пользуясь своим ремеслом изготовителя палаток. Однако после того, как церковь уже была основана, и Павлу доводилось возвращаться в эту общину во второй или третий раз, он уже принимал от верующих какие-то пожертвования. Апостол прямо говорит об этом в своем послании к Галатам. Он говорит, что верующие должны жертвовать. А еще мы помним, как апостол благодарил филиппийских христиан за их дары. Да и сам он во время своего третьего миссионерского путешествия собирал пожертвования на нужды бедствующих святых в Иерусалиме. Очевидно, что великая истина о пришествии Христа не превратила Павла в какого-то фанатика и не заставила его занять какую-то странную позицию, когда дело касалось денег и финансов. У каждой эпохи и у каждого поколения обязательно встречаются свои фанатики. Во все века были люди, которые ожидали немедленного возвращения.

бы взять человека и восхитить его к себе на облака прямо с земли, с такой же легкостью, как и с крыши дома. А если уж необходимо было подниматься на возвышенное место, почему бы было не избрать для этого какую-то гору? А еще, зачем им понадобились белые одеяния? Я думаю, что Господь обеспечит нас подходящими одеждами, когда мы предстанем перед Ним. И, наконец, зачем им нужно было продавать свое имущество, обращая все нажитое добро в деньги? Неужели они считали, что смогут взять эти деньги с собой? Все дело в том, что люди могут совершать весьма странные и бессмысленные поступки из-за того, что им кажется, что они верят в скорое пришествие Христа. Но суть в том, что в Библии нет никакого другого учения, которое бы побуждало нас трудиться для Христа более усердно, нежели учение о возвращении нашего Господа. Если вы верите в Его пришествие, вы будете трудиться для Него. Вы будете работать для Господа, участвуя в какой-то из сфер Его работы. Вы будете сеять все новое и новое семя Божьего Слова на полях этого мира так, чтобы это семя могло однажды произвести обильный урожай. В 9 стихе Павел дает объяснение, почему он не желал воспользоваться щедростью фессалоникийских братьев. «Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Павел говорит, что, будучи апостолом, который привел их к Господу и основал у них церковь, он обладал властью, авторитетом и правом воспользоваться их пожертвованиями. Однако он не делал этого, чтобы подать пример фессалоникийским верующим, а также, чтобы не давать им повода к какому-то фанатизму. В свое время мне пришлось преподавать в небольшом библейском колледже, и я вспоминаю молодую семейную пару, которая ходила на мои лекции. У этих молодых супругов наблюдалась явная склонность к фанатизму. Они считали себя особо духовными людьми, значительно превосходящими по святости всех остальных. Однако почему-то их экзаменационные работы устойчиво получали самые низкие оценки. Хотя они и настаивали на своей особой одухотворенности, на самом деле они совершенно не знали Божьего Слова. Кстати сказать, я сомневаюсь, что человек может являться по-настоящему духовной личностью и при этом оставаться несведущим в Слове Бога. После того, как я стал пастором в одной из церквей, эти молодые люди стали ходить в нашу общину, хотя и не желали становиться ее членами. Как-то эти молодые супруги подошли ко мне и заявили, что намереваются отправиться на миссионерскую работу в какую-то страну. Я спросил их, есть ли у них источники дохода или какие-то средства, чтобы жить и работать в этой чужой стране. Они ответили, что никаких средств или доходов у них нет, но они все равно поедут в эту страну, потому что хотят довериться Господу. Я сказал им, «Прекрасно, что вы готовы довериться Богу, но почему бы вам не довериться Ему уже сейчас, позволив изыскать для вас какие-то стабильные и надежные источники средств, пока вы еще не отправились в путь? Почему бы вам не присоединиться к какой-то серьезной миссионерской организации и не начать сотрудничать с ней? Если Господь действительно призвал вас к этому служению, Он организует вам финансовую поддержку, вложив заботу о ваших нуждах в сердца людей, которые будут молиться за вас и помогать вам материально». Но это оказалось для них неприемлемым, потому что они хотели просто довериться Господу. Что ж, все кончилось тем, что эта молодая пара отправилась в выбранную ими страну и потерпела там полное фиаско, столкнувшись с финансовыми и иными трудностями. Более того,
Нам даже пришлось собирать деньги среди их друзей и знакомых, чтобы оплатить их возвращение.

возвращение на родину. С тех пор прошло немало лет. Сегодня эти люди разведены и давно живут раздельно. Она вновь вышла замуж, а он, как я слышал, совершенно утратил веру. Хотя я, признаться, думаю, что никакой веры в нем не было изначально. Что же касается их поступков, то они были глупыми и фанатичными. Но Павел делает миссионерский труд чем-то весьма практичным и далеким от фанатизма. Он содержал себя сам, трудясь своими собственными руками. А делал он это, чтобы стать примером для фессалоникийских верующих. Именно об этом пойдет речь в 10 стихе. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». По всей видимости, среди фессалоникийских верующих было несколько фанатиков, которые в самом полном смысле удалились от всех дел этого мира, решив, что они будут проводить все время в ожидании возвращения Господа. Но Павел пишет: «Не кормите их, они должны начать трудиться». Любой верующий, который ожидает возвращения Господа, не может быть просто мечтателем. Он должен быть тружеником. Как говорится, нет работы — нет еды. Это правило сформулировано здесь самим апостолом. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Знаете, меня порой поражает, в какой фанатизм могут впадать люди по поводу всего этого. Декан одного богословского колледжа рассказал мне один случай, который произошел в его собственной практике. В их колледже было два студента, которые представляли собой как раз таких особо духовных святых. Эти ребята жили в одной комнате и думали, что они пребывают в состоянии особой посвященности, святости и близости к Богу. И вот однажды они не появились в институтской столовой к завтраку. То же самое повторилось в обед и в ужин, так что самому декану пришлось подняться к ним в комнату, чтобы выяснить, в чем дело. Оказалось, что оба просто сидят у себя в комнате, уставившись перед собой. Декан справился об их здоровье, выяснив, что они пребывают в полном здравии. «Почему же вы не спустились к завтраку и обеду?» — поинтересовался он. Они ответили, что доверились Господу и ждут, когда Он сам скажет им встать и пойти ужинать. Тогда декан спросил их, неужели они не проголодались. Юноши признали, что они весьма голодны. «Разве вам не кажется, что это и есть указание от Бога, что вам следует спуститься вниз и поужинать?» — спросил их мой друг. Они ответили: «Нет, мы ожидаем от Него особого откровения, а до тех пор мы не двинемся с места». На это декан сказал, что им все-таки придется сдвинуться с места, но не для того, чтобы пойти поужинать, а чтобы собрать свои вещи и отправиться домой, к родителям, поскольку продолжать учиться в этом колледже они не могут. В этом колледже не было места фанатизму. Сегодня мы наблюдаем много характерных проявлений фанатизма в сфере эсхатологии. Особенно интересно, что в этом произведении Павла, которое главным образом говорит о пророчествах будущего, большая часть посвящена всевозможным практическим наставлениям. Павел акцентирует внимание на практической стороне великой надежды на пришествие Христа за Своей Церковью. И это совершенно разные вещи, когда мы впадаем в фанатизм по поводу пророчеств о грядущих событиях, или же верим в эти пророческие истины, а затем строим свою жизнь в мире так, чтобы все это стало действенным и практичным. Мы должны трудиться, покуда мы ждем Его. Один знакомый рассказал мне поучительную и весьма иллюстративную историю. Как-то, будучи на севере Италии, он бродил по сельской местности и набрел настоящий особняком небольшой дом.
Этот дом, напоминавший средневековый замок с башенками и сводчатыми окнами, был огорожен решетчатой оградой, за которой простирался прекрасный цветущий сад. В саду трудился какой-то человек, которого мой друг принял за хозяина дома. Мой знакомый не удержался, чтобы не сказать этому человеку несколько лестных слов по поводу замечательного сада. Но оказалось, что этот человек был вовсе не хозяином, а простым садовником. Хозяин дома уже долгое время жил в другой стране, возложив на этого садовника и его жену заботы о порядке в самом доме и в саду. Мой друг еще раз похвалил их за то, каким прекрасным и ухоженным выглядит их сад, а также спросил, когда в последний раз хозяин дома был там. Садовник ответил, что это было около 10 лет назад. Тогда гость спросил, зачем они содержат сад в таком безукоризненном состоянии. Садовник ответил, потому что мы ожидаем возвращения хозяина. То есть он приедет на следующей неделе, спросил мой знакомый. Садовник ответил, мы не знаем, когда он приедет. Но мы ожидаем его приезда уже сегодня. Хотя хозяин не приехал ни в тот день, ни в последующий, эти люди жили в свете его возможного неожиданного возвращения. Этот садовник не считал нужным проводить все время в башне этого дома, высматривая, не возвращается ли его хозяин. Он работал в своем саду. Подрезал, сажал, поливал, выпалывал сорняки. Он трудился. Именно об этом говорит здесь Павел, когда пишет, что мы должны утверждаться в деле Господа ввиду того факта, что однажды Он возвратится. Но в Фессалоникийской церкви сложилась иная ситуация, которая изложена в 11 стихе. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Видимо, в церкви было несколько человек, которые не делали ничего конструктивного. Они не интересовались донесением до мира Божьего Слова, а вся их деятельность сводилась к бессмысленной суете, которая, кроме того, вызывала проблемы в общине. Есть поговорка, что достаточно одной ложки дегтя, чтобы испортить бочку меда. Точно так же достаточно одного фанатика в церкви, чтобы повлиять на духовную жизнь большого числа людей в этой общине. Именно по этой причине Павел сказал ранее, что верующие должны удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. И я уверен, что апостол имел в виду именно этих суетящихся братьев. Они суетились как муравьи, а точнее как термиты, и результаты их трудов, в кавычках, в церкви в Фессалониках, были столь же разрушительны, как и действия термитов. Именно им, а также остальным верующим, Павел дает свои увещевания в 12 и 13 стихах. «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». В этом наставлении нет никаких особых духовных истин, не так ли? А также здесь нет никаких великих теологических истин, но зато это весьма практичное наставление. И это решило бы огромное количество проблем в обычной церкви, если бы вместо всей бессмысленной суеты верующие тихо и спокойно трудились, делая что-то нужное и полезное. Интересно, что люди, вызывающие большинство проблем в церквях, где мне доводилось трудиться, оказывались, как правило, самыми скупыми на пожертвования. Причем обнаружил я эту закономерность совершенно случайно. Как-то казначей нашей церкви пожаловался мне на то, сколько головной боли доставляет сотрудникам нашей церкви один прихожанин. Я знал, что этот человек принадлежит к числу весьма состоятельных членов,
и, естественно, предполагал, что он щедро жертвует на нужды церкви. Поэтому я попытался оправдать его поведение тем, что он просто проявляет обоснованный интерес к тому, как тратятся средства из его пожертвований. На это казначей усмехнулся и сказал, что за последний год этот отнюдь не бедный человек пожертвовал на дело Господа просто смехотворную сумму. При этом проблемы, которые он создавал, никак не окупались его пожертвованиями. По всей видимости, в церкви в Фессалониках тоже были подобные люди. И Павел говорит, что они должны тихо заниматься своими делами, совершая свое дело для Господа. Далее Павел продолжает в стихах с 14 по 16. «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Верующие в церкви должны удаляться от тех людей в своей общине, которые сеют смуту и неприятности. Однако все возможное должно быть сделано для того, чтобы вернуть в общение этих своенравных братьев. И, наконец, мы подошли к последним строкам этого послания, которые были написаны апостолом Павлом собственноручно. Это прекрасное послание заканчивается словами благословения. Прочтем 17 и 18 стихи. «Приветствие моей рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И этим же благословением я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа пребудет со всеми вами. До новых встреч, дорогие друзья».

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Люди будут непримирительны, клеветники невоздержанны, жестоки, не любящие добра. 2 Тимофею, глава 3, стих 3. Как избегать тех, кто полон негатива? Как не соприкасаться с теми, кто, называя себя братом или сестрой в Господе, терзает и ранит душу? Как избавиться от непорядочных и лукавых людей? На эти вопросы апостол Павел дает ясный ответ во 2 послании к Тимофею, глава 3, стих 5. «Таковых удаляйся». А что, если таковым являюсь я сам? Дух Святой предупреждает верующих, говоря: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 2, стих 5. Павел конкретно говорит о характерных признаках общества последних дней. Люди будут непримирительны, другими словами, неумолимы, непримиримы, отвергающие всякое предложение о заключении мира. Таковыми дети Божьи быть не должны. Эти люди хранят в себе обиду, горечь, непрощение. Они осознанно отвергают примирение, жаждут лишь мести тем, кто когда-то их обидел или причинил боль. Но самое страшное то, что люди последнего времени не будут примирены с Богом. Ведь тот, кто примирен со Христом, стремится к примирению. Клеветники распространяют лживые и злобные слухи. Клеветники – дьявол во множественном числе, демоны, бесы. Вдохновитель всех клеветников – сатана. Он клевещет на детей Божьих день и ночь. Откровение, глава 12, стих 10. Ложь и клевета пронизывают все сферы жизни общества, от большой политики до отношений между людьми в быту. От проникновения клеветников не застрахована и церковь. Есть ли клеветники среди верующих в Иисуса Христа? Да. К большому сожалению, клеветников среди христиан достаточно. Клеветник – это тот, кто распространяет непроверенную информацию, умышленно искажает факты или откровенно говорит неправду о ком-то. Жестоки, свирепы, беспощадны, беспринципны. Греческое слово «жестоки» скорее всего применимо по отношению к дикому зверю, нежели к человеку. Люди последнего времени в своих отношениях между собой утратят элементарное человеческое сочувствие. Они полюбят кровопролитие. Им будет нравиться насилие. Современное поколение – самое жестокое из всех живших до сих пор. По сравнению с римлянами, это поколение подняло насилие на такой уровень, что впустило его в свои дома через телевидение и интернет. Дети, молодежь, а порой и взрослые люди все больше погружаются в виртуальный мир жестокого насилия. Всевозможные компьютерные стрелялки с каждым годом совершенствуются. Основная цель подобных игр – уничтожить своего противника, уничтожить самым беспощадным образом. Виртуальная жестокость эхом отзывается в мире реальном, делая человека бесчувственным по отношению к другим. К великому сожалению, под влияние компьютерных игр попадают и христиане. Многие из них стали зависимыми. Нелюбящие добра, ненавидящие все доброе, восставшие против добра в любой его форме. Возрожденный от Святого Духа христианин наполнен состраданием, сопереживанием, пониманием проблем и нужд другого человека. Христианская добродетель – это не разовое действие, а постоянное совершенствование в добре, невзирая на положительный или отрицательный отклик. Истинное добро напрямую связано с Богом и не может руководствоваться человеческими мотивами. Павел предупреждает церковь о том, что истинная добродетель будет попрана и исчезнет. Жить по соседству с теми, кто не ищет мира, разносит клевету, жесток и не любит добро, сложно. Оглянитесь вокруг. Вы видите таких людей? А теперь посмотрите на себя. Из поэтических тетрадей. Валентина Новомирова. Князь-поэт. В 1882 году российская читающая публика познакомилась со стихотворениями, подписанными инициалами К.Р. За этим коротким и простым литературным псевдонимом скрывался человек, чье подлинное имя никак нельзя было назвать ни коротким, ни простым. Его императорское высочество – великий князь Константин Константинович Романов, внук императора Николая I, генерал от инфантерии, генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской академии наук и так далее. Великий князь при рождении был наделен многими преимуществами, но невысокое происхождение, незавидные должности, ни даже поэтический талант – не шли ни в какое сравнение с сокровищами, обладателем которых он был. Искренней и непоколебимой верой в Бога и глубоким, безоговорочным смирением перед Его волей, которую он принимал без рассуждений, не задаваясь бесплодными вопросами. Слова «Да будет воля твоя» были жизненным кредо великого князя, и этому кредо он неуклонно следовал. После похорон сына Олега в 1914 году, умершего от полученной в бою раны, князь, думая о других своих сыновьях, приехавших с фронта проститься с братом, записал в дневнике: «Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф о Необе, которая должна была лишиться всех своих детей. Уже ли и нам суждено это? И я стану твердить, да будет воля твоя». Смерть любимого сына, в котором Константин Константинович видел продолжателя своего творчества, Олег подавал большие надежды как поэт-писатель-музыкант, ударила по здоровью великого князя. Он много лет страдал болезнью сердца. После гибели Олега болезнь обострилась. Князь не боялся смерти. Вера и смирение перед Господом исключали страх. Но, приводя в порядок дела, он опасался, что не успеет закончить начатое. «Да поможет Господь успеть и записать все то, что душа моя требует написать до того, как Он позовет к себе. Я глубоко верю, что и волос с головы нашей не спадет без Его воли. И, следовательно, верю, что эта всеблагая воля вовремя отрывает нас от здешних наших дел. Поэтому ходячее выражение «безвременная кончина» для меня звук пустой. Эта всеблагая воля лучше нас знает, когда должен последовать последний призыв». Такую запись Константин Константинович сделал в своем дневнике незадолго до кончины. Великий князь не сомневался в благости воли Божьей, как не сомневался и в своевременности Божьего призыва для каждого человека. Но при всем этом он вряд ли мог вообразить, насколько всеблагой была воля Господа, призвавшего к себе Олега, и насколько своевременным был этот призыв. Господь избавил князя Олега от страшной участи, постигшей трех его братьев. Князья Иоанн, Константин и Игорь в 1918 году были живыми брошены в шахту под Алапаевском. Их отец, великий князь Константин Константинович, об этом не узнал. Призванный Господом в 1915 году, он ушел до гибели своих сыновей, до гибели родного брата, родственников, друзей, знакомых, подчиненных, до падения монархии, которой принадлежал, и крушения империи, в которой жил. В отношении его Господь тоже проявил свою милосердную волю, благую и совершенную, призвав его вовремя, как князь писал в своем дневнике. Великий князь Константин Константинович был последним Романовым, умершим в России своей смертью и похороненным с воинскими почестями и в соответствии с установленным ритуалом Великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора. Почему милостивое решение Господа коснулось не всей семьи великого князя, не всех Романовых? Интересно вот только, кто мы такие, чтобы задавать Господу подобные вопросы? Константин Константинович не сомневался, что Господь самым правильным образом определяет время последнего призыва для каждого человека. Наше дело — служить Господу, прославлять Его своими трудами, любить Его и ближнего и помнить, что любящим Бога все содействует ко благу. Из поэтических тетрадей. Константин Романов. Когда меня волной холодной объемлет мира суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. О, никогда я не нарушу однажды данный им обет. Любовь мне согревает душу, она мне жизнь и свет. Не зная устали, ни лени, отважно к цели я святой стремлюсь, чтоб преклонить колени пред вечной красотой. 1887 год. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою, что для Него слова, о чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы о том, уже не ведает всезрящий. Любовь к Творцу в душе твоей горела б только неизменно, как пред иконою священной лампады теплится елей. 1888 год. Меня бронят, когда жалею я причиняющих печаль мне бессердечностью своею. Меня бронят, когда мне жаль того, кто в слабости невольной или в заблуждении согрешит. Хотя обидно мне и больно, но пусть никто не говорит, что семя доброе бессильно взойти добром, что только зло на ниве жатвою обильной нам в назидание взошло. Больнее внимать таким суждениям, чем грусть и скорбь сносить о тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом? Не все ли братья во Христе? Не все ли грешны перед Богом за нас, распятым на кресте? 1888 год. Бывают светлые мгновенья, земля так несравненно хороша, и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоухание несет цветок, и птица песнь дарит, создателя его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой, без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть и в жизнерадостном забвенье благоговеть. 1902 год. Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи над гладью морской. Тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежной страстью опять побежден ненасытный недуг, и с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. 1883 год. Любовью ль сердце разгорится? О, не гаси ее огня! Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, беззаветно, всей полнотой душевных сил, хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Пусть говорят, как все в творении с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, творцом вожженный, пребудет в вечности веков. 1889 год. Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь. 1899 год. О, если б совесть уберечь, как небо утреннее ясно, чтоб непорочностью бесстрастной дышали дело, мысль и речь. Но силы мрачные не дремлют, и тучи, дети гроз и бурь, небес приветную лазурь тьмой непроглядную объемлют. Как пламень солнечных лучей на небе тучи заслоняют, в нас образ Божий затемняют зло дел, ложь мыслей и речей. Но смолкнут грозы, стихнут бури, и всепрощения привет, опять заблещет солнце свет среди безоблачной лазури. Мы свято совесть соблюдем, как небо утреннее чистое, и радостно тропой тернистой к последней пристани придем. Стрельна, 21 августа 1907 года. Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душою, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. 1907 год.

0: Пережитое. Павел Сургай. Такая вот история. Как Господь Бог меня в Америку переселил. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4:13. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и прелюбодействующий с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. «Почему Бог?» — спросите вы. Сейчас узнаете. В 90-х я трудился в финской компании в Москве. В 1996 году у нас с женой Любой там родился сын. Нам с женой было уже тогда по 39 лет. Сына назвали Богданом по желанию жены, которая в то время была уже почти 10 лет верующей. И хотя я в Бога особо не верил, но возражать против имени не стал. На 20-й день жизни Богдан попал в реанимацию. Как оказалось, наш сын родился с различными патологиями, и главная из них – патология почек. С тех пор в нашей семье начался ад. Мне казалось, что Богдан чаще лежал с Любой в больницах, чем бывал дома. Врачи пророчили, что Богдан не доживет до 5 лет. В 1998 году в России разразился кризис. Иностранцы спешно покинули страну, поэтому и нам пришлось вернуться домой, в Харьков. В 1999 году, по религиозным соображениям, мой старший брат Володя переехал на ПМЖ в США. Вскоре после этого он прислал нам толстую пачку документов и анкет приглашения переехать в США. «Будем в Америке лечить твоего сына, здесь медицина лучше». Таков был аргумент брата. Тогда и началась великая борьба. Страх потерять имидж боролся со здравым смыслом. Я понимал, здесь я с усами, с бородой, свободен, материальный, жильем обеспечен, какой-никакой я начальник, Павел Андреевич, а без языка в чужой стране, в чужой культуре, кем я буду? Каким-нибудь, эй, на побегушках? Нет уж, не нужна мне ваша Америка. Я неплохо зарабатываю, будем лечить сына здесь. Я забросил пачку бумаг на шкаф и старался не вспоминать о ней, даже не заглядывал. Но помнила об этом моя верная супруга. Жизнь шла. Анкеты валялись, Богдан болел. Нашего старшего сына Максима кормила соседка, баба Валя, когда нас с женой не было дома. Мы все страдали, но гордыня не позволяла мне сменить страну. И вот очередная операция. Тесная, шумная, послеоперационная палата в первой областной детской больнице Харькова. В палате около 10 послеоперационных деток. Шум, детский плач. Сыночек лежит на огромной метровой высоты больничной кровати для взрослых. Кровать, видимо, из американской гуманитарки. Все остальное мы принесли сами – постель, еду, горшок, лекарства, нитки для послеоперационных швов, кухонные кулечки. Из животика Богдана торчат 3 трубки, заправленные в целлофановые кухонные кулечки. Места даже для табурета между кроватями нет, поэтому нам с Любой приходится по очереди стоять. Наблюдать в оба. Следить, чтобы Богдан не вырвал трубки, чтобы кулечки не переполнялись. Богдан плачет. Он отходит от наркоза, ему больно. И мне от этого больно, и Любе очень больно. «Как долго ты еще сможешь смотреть на это?» — обратилась ко мне жена сквозь слезы. «Зая, поехали в Америку, а? Хоть Вова и прислал анкеты на религиозную визу, а ты еще пока не верующий, ничего, Бог усмотрит». В ее голосе слышались и страдания, и боль, и надежда. Тогда, в том кошмаре, я сдался. и Бог усмотрел. «Хорошо, я согласен, но делай все сама», — ответил я. «Не хотел я в Америку. Хоть и был в поисках, но жил без Бога. Думал, если действительно Бог это сделает, то куда я денусь? Однако согласие на Бог усмотрит я дал, и моему противлению с тех пор противостояла иная сила. Это я увидел потом, намного позже. А пока Люба часами сидела на телефоне, разговаривала с братом, заполняла анкеты, делала документы. Я же просто ждал в надежде, что у нее ничего не получится. Но был согласен, если вдруг все удастся. И у нее получилось. Ямал, Сибирь, береговое газоконденсатное месторождение. Я занимаюсь строительством газоперерабатывающего завода. И вдруг звонок в вагончик на радиотелефон. Звонит Люба. «Паша, нас пригласили на собеседование. Надо ехать в Москву в американское посольство». «Ну что ж, работа, конечно, важна, но я ведь дал обещание. Приходится лететь домой, в Харьков. Через несколько дней утром всей семьей подъезжаем к Москве. Я накурился в тамбуре, подхожу к купе, Люба тычет мне в руки Библию. «Паша, это же религиозная виза, там будут вопросы по Библии». Открывая ее, добавляет: «На, прочитай про учеников Христа и постарайся запомнить их имена». Посольство, собеседование. Я вызываемое лицо. Спрашивают только меня, Любу и Максима просят молчать. «Вы член церкви?» — спрашивает клерк. «Нет», — отвечаю. «А в церковь ходите?» «Иногда хожу», — говорю честно. «А Библию читаете?» — не унимается клерк. «Иногда читаю», — признаюсь. «А вы можете назвать учеников Христа?» «Как так? Я понимаю. Прежде чем ехать на собеседование, Люба разузнала у людей о вопросах, которые задаются во время собеседования. Задавались сотни вопросов по Библии, но меня спросили именно то, что я несколько часов назад выучил. И я назвал учеников Христа. 10 из 12 я все-таки запомнил и их назвал. Нам открыли визу «Постоянный житель США в общественных интересах», пароль. Потом, после собеседования, брат еще целый год искал нам спонсора. И вот 20 февраля 2004 года мы приземлились в Лос-Анджелесе. Я, Люба, Максим и наш инвалид Богдан. Утром следующего дня в арендованном доме брата в Помоне мы проснулись от плача. Плакал Богдан, плакал от обиды. «Почему вы меня обманули? Вы говорили, что в Америку едем, а тут какие-то сараи стоят и петухи кукарекают. Никакая это не Америка. Где здесь небоскребы?» — сердился Богдан. Так начиналась наша новая жизнь. Первым делом Володя привез нас в церковь, в Украинскую Баптистскую церковь Лос-Анджелеса. Я смирился. Одной из самых серьезных для меня проблем было курение. Я курил на протяжении почти 30 лет, а в последнее время по 3 пачки в день. Последнюю свою сигарету я выбросил в Борисполе. Мне страшно хотелось курить. Но никто нигде не курит. Негде стрельнуть. Спросить моих американских родственников мне было стыдно. И в супермаркетах, по которым они нас возили, сигареты не продавались. Откуда мне было знать, что сигареты продаются на каждой заправке? Так и бросил. Потом произошло великое множество чудес. Богдана через несколько дней отправили в первый класс. Он, не зная ни слова по-английски, плакал. «Поехали домой, в Харьков». Через год Богдану дали грамоту за лучший английский в классе. Потом, когда он был в 4-м классе, нас вызвали в отдел образования и попросили возить Богдана в специальную математическую школу. Сейчас Богдан учится в колледже, там же работает инструктором по математике и готовится к поступлению в университет. Максим чудом попал в 11-й класс особо оснащенной компьютерной школы. Через год, когда он заканчивал 12-й, ему предложили учиться в Калифорнийском университете и 2 года оплачивать обучение. Максим закончил университет по специальности компьютерной науки. Женился, купил дом, воспитывает женой, американкой Эндрией, сына. Зовут моего внука Генри. Сейчас Макс временно не работает. Вашингтонский университет совместно с компанией Microsoft и Китаем построили огромное дорогостоящее здание. Оно оснащено самой современной техникой, называется Global Innovation Exchange. Туда приняли всего 40 студентов. Учат тому, что нужно будет изобретать в будущем. Из США только 7 удостоились чести стать студентами. Один из них — наш Максим. Люба по приезде в Америку сказала: «Водить машину никогда, слышишь, никогда, и отстань». Через несколько месяцев походов в магазины под палящим калифорнийским солнцем сдалась. «Ладно, буду ездить, учи». Но почти в самом начале обучения обнаружилось, что мой немощнейший сосуд имеет статус. «Я сама. Лучше тебя знаю, как правильно ехать и куда крутить этот руль». В общем, учили ее другие. Люба любила тренироваться, все испытывать сама. Однажды хотела попробовать проскочить на красный. В итоге на перекрестке остался одиноко покачивающийся чужой отбитый передний бампер, а пострадавший автомобиль быстро скрылся с места происшествия. Видимо, у водителя той машины были проблемы с законом. Мне же ремонт обошелся меньше сотни долларов. После того случая она не попадала ни в одну аварию. Сейчас Люба свободно ездит по скоростным автомагистралям, смело едет к сватам за 600 километров через заснеженный перевал, работает в школьном буфете по 3 часа в день. Мне это подходит. Я даже посуду дома помыть не успеваю. До работы ей нужно всего 5 минут. Еще Люба решила, что гараж — женская территория, и мне с моими машинами туда въезд запрещен. Организовала там упаковочно-посылочный благотворительный пункт. Собирает и отправляет посылки в Украину всем нуждающимся. Это ее служение. Слава Богу за доброе сердце моей жены. И еще она любит ухаживать за садом, особенно разводить цветы. Я работаю на заводе, в основном с роботами-сварщиками. До работы 10 километров. Меня вынудили купить дом. Произошло это следующим образом. В 2011 году, когда в Америке был экономический кризис, один из моих неверующих коллег, которому я стал проповедовать о Христе, поставил мне условие. «Покажи мне своего Бога. Либо ты покупаешь дом, либо я иду на тебя жаловаться, и тебя выгоняют за твои проповеди на работе». В тех обстоятельствах было абсолютно бессмысленно, бесполезно, даже глупо с моей стороны идти в банк и просить кредит на дом. На кредит я не имел ни малейшего права. И Том, мой коллега, это прекрасно знал, поэтому и дал невыполнимую по его меркам задачу. Вопрос я переадресовал моему небесному отцу. В итоге все вышло как в сказке. В стране, повторюсь, был кризис в те годы, поэтому о доме мы даже и не мечтали, так как не имели постоянного источника дохода. Средств для первоначального взноса у нас также не было. И тут, о чудо! Нам по самой низкой цене продают дорогой дом, который в то же самое время желали купить сотни людей. Люди, Бог реален. Мой коллега, безбожник Том, увидев, какое чудо с нами произошло, уверовал в Христа. Мне хотелось делиться Евангелием с людьми, несмотря на то, что я очень плохо владел английским языком. Но я верю в дар иных поместных языков для свидетельства неверующим. Я говорил на английском о Христе бандиту, реальному гангстеру, алкоголику и наркоману. Его зовут Касал. Однажды с похмелья Касал пригласил в свою жизнь Христа. С того момента, именно с того момента, его характер стал неузнаваем. Исчадие зла мгновенно перевоплотилось в образец любви и доброты. Через неделю я говорил о Христе его жене и предложил ей пригласить Христа в свою жизнь. «Ну что скажешь?» — спрашиваю ее. А он говорит мне: «Не делай этого». «Кто это он?» «Сатана». Оказалось, она с детства слышала реальные голоса, проходила лечение. Я предложил ей перешагнуть через сатану и призвать Христа. Она согласилась и молилась, а я, положив руки ей на голову, молился об изгнании бесов. С того момента она свободна. Через 2 недели после ее покаяния я слышал, как Касал говорил моему племяннику: «У нас одна Библия. Мы всегда спорим с женой, чья очередь читать. Я говорю: «Моя очередь», а она мне: «Иди на работу, моя очередь». Такая у них была жажда по Слову Божьему. Мы подарили им еще одну Библию. Через них много людей пришли ко Христу. Уже 8 лет они — образцовая христианская семья. Это показательный, но не единственный случай. Бог ежедневно посылает кого-то для свидетельства. Вся моя семья живет счастливой жизнью. Жизнью в Боге, жизнью во Христе. Предполагаю, что вам не терпится узнать о здоровье Богдана и о том, как сложилась его жизнь. Итак, сразу после приезда в США мы обратились за помощью в один из самых лучших госпиталей. Врачи говорили, что мальчик болен, но каждый раз просили нас приехать снова через время. В это же самое время здесь, в Америке, я познал Христа как своего Спасителя и Господа. И вот однажды мы приехали в очередной раз в госпиталь, и нам сказали: «Ваш сын абсолютно здоров». Богдану не только не было сделано ни одной операции, ему даже не выписали таблетки при его патологиях. Богдан исцелен Богом на все 100%. Сегодня это абсолютно здоровый, высокий, симпатичный, умный юноша спортивного телосложения, а главное — христианин. Бог реален и делает много чудес для своих детей. Но чтобы стать его чадом, нужно тщательно разобраться, принять и исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. И Он, будучи верен и праведен, совершит чудеса. Ему одному слава во веки веков. Аминь.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Он мой спаситель. Я, Господь, Спаситель Твой и Искупитель Твой, Сильный Иаковлев. Книга пророка Исаии, 49 глава, 26 стих. Одна христианка, учительница воскресной школы, дала своим ученикам задание написать в течение недели, что они знают об Иисусе Христе. В следующее воскресенье стали читать принесенные работы. Некоторые учащиеся написали длинные и интересные рассказы из жизни Иисуса Христа. Одна девочка с застенчивым видом подошла и подала учительнице маленький листок, на котором были три слова «Он мой Спаситель». Только три слова, но какие благословенные слова! Они дороже длинных рассказов об Иисусе. Девочка знала и верила, что Иисус Христос есть ее Спаситель. Он любит ее. Он страдал и умер на кресте, чтобы спасти ее. И этого вполне достаточно, чтобы успешно пройти жизненный путь и войти в вечность. Спасение Божие дается исключительно по благодати, по милости, без прав на него со стороны человека, как безусловный дар Божьей любви во Христе Иисусе. Человеку же надо по-настоящему ощутить свои грехи, раскаяться в них и познать праведность Спасителя и осознать, что Бог во Христе Иисусе примирил нас с Собою. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Это краеугольный камень в поисках прибежища у Бога пред лицом угрожающего суда Господня при наступлении Его Царствия. Бог сделал так, что Его искупление, которое Он совершил для спасения всего мира, вменяется только тем людям, которые, слушая радостную весть о Божьем спасении, веруют в искупившего их Господа Иисуса Христа, принимают дар спасения, возрождаются свыше, обретают уверенность и радость помилования и следуют за Ним. Иисус Христос спасает всех людей, но не тогда, когда Он остается для нас только в Евангелии или на небе, а когда входит в наше сердце. Библия говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 и 15 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Помогайте друг другу. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих. «Подождите, я, кажется, ногу натерла», — сообщила Света. Одной рукой, держась за Диму, она сняла обувь и даже ахнула. На большом пальце зияло красное пятно.

0: Как же я дальше пойду?» Чуть не заплакала Света от досады. «И как это я умудрилась натереть себе мозоль? Видно, что-то попало в обувь». Мама промыла ранку перекисью водорода и заклеила бактерицидным пластырем. Но идти девочке все равно было очень больно. А до ночлега оставалось еще 2 часа ходьбы. Посоветовавшись, решили, что старшие мальчики понесут вдвоем на большой палке папин рюкзак. Мама с Антошей таким же образом понесут рюкзак Светы, а папа возьмет на руки Свету. Оказалось, что это совсем не тяжело. К тому же Света была так благодарна своей семье за проявленное к ней участие, что даже сочинила стих на эту тему. Она повторила его несколько раз, чтобы не забыть. Все слушали ее с большим удовольствием. Бог знает, как умножить нашу радость. Не случайно Он советует нам помогать друг другу. Ведь радость от того, что мы сделали кому-то доброе дело, намного совершеннее той, какую мы получаем, когда делают добро нам. Если вы еще не испытали такого счастья, у вас есть для этого масса возможностей. Очень может быть, что вашему младшему братишке нужно помочь сделать домашнее задание. Бывает, что мама, придя с работы уставшей, не имеет возможности отдохнуть. Попробуйте помочь ей в приготовлении ужина. Может быть, пожилая соседка, живущая этажом выше, стесняется попросить вас поднести ей сумку к дверям квартиры. Вы только оглянитесь, вокруг так много возможностей исполнить закон Христов.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

долгий путь домой. И вышла она из того места, в котором жила. Книга Руфь, 1 глава, 7 стих. Когда вы находитесь на сложном промежутке своего жизненного пути, не стоит отчаиваться, терять голову и самообладание, сдаваться, а стоит довериться Богу. Когда в жизни Наимини все рухнуло, она, женщина, любившая Бога, стала учиться доверять Богу сильнее. За десятилетия, проведенные в чужой моавитской земле, Наимини потеряла своего мужа и своих сыновей. До этого, когда в Иудее начался голод, ее семья покинула свой дом в Вифлееме и пришла в Моав, где была пища. В день, когда Наимини покинула родной город, чтобы пойти в новую землю, она вышла оттуда с достатком. Но в Мааве все резко переменилось. Затем Наимини услышала новости. Господь снова дал хлеб народу своему в Вифлееме, потому она покинула Моав, чтобы вернуться в иудейскую землю. Но путь домой был долог, и многое произошло, пока она добиралась из Моава в Вифлеем. Вот какие остановки и перемены произошли на ее пути. Невестки Наимини вышли из Моава вместе с ней. Наимини убеждала этих двух молодых вдов возвратиться каждой в дом своей матери. Наимини была готова навсегда распрощаться с этими двумя женщинами. Орфа, невестка Наимини, возвратилась к себе домой. Руфь же осталась с ней. Конечно, Наимини не ожидала, что ее жизнь будет развиваться таким вот образом, но она, как мы уже отметили, училась сильнее доверять Богу, доверять Ему, чтобы он действовал в ее жизни с помощью неожиданных людей, неожиданных событий и обстоятельств. Люди. Когда-то Наимини могла во всех трудностях положиться на своего супруга и на сыновей. Теперь же она могла рассчитывать только на свою одинокую, юную, овдовевшую невестку. События. Конечно, Наимини предпочла бы, чтобы Бог оставил мужчин в ее доме живыми. Но теперь она доверяла ему даже тогда, когда они уже умерли. И последнее обстоятельство. Никогда Наимини не представляла, что будет возвращаться в Вифлеем без своего мужа и без сыновей. Но Бог вел ее на этом долгом пути домой, и она должна была ему доверять.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радиопрограмма «В поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче. Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Николая Антонюка.

0: Вот такой был наш замысел. Сначала попросили побеседовать с небольшой группой молодежи, а собралось народу много. Но все равно у меня были мысли, о чем побеседовать с 20, то я так решил, хотя боролся чуть-чуть внутри, решил, чтобы тему не менять. Друзья, прочитаю отрывок Священного Писания из книги «Деяния святых апостолов». Читаю 20 глава, с 6 стиха буду читать. «Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел сошед, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Братья и сестры, друзья, тема наших рассуждений – «Почему упал Евтих?». Я прочитаю книгу пророка Исаия, 40 глава. Так здесь написано. 30 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Братья и сестры, интересная мысль вот какая. Что здесь отмечено, и отмечено весьма точно. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Скажите, физически кто утомляется сильнее, юноши или старцы? А? Сказали беседа, поэтому вы имеете право полное сказать. Друзья, кто утомляется сильнее, юноши или старцы? Старцы утомляются сильнее. Мне приходилось наблюдать картину, когда в походе оказались юноши и старцы. Но я не хочу пояснять, что это был за поход и почему там были юноши и старцы. Но знаете, старцы или пожилые люди идут степенно, они не бегают взад-вперед, они так вот строго держат свой курс, вот, периодически останавливаются и отдыхают. А юноши бегают взад-вперед, вот так. И если посчитать протяженность пути, которую проделали юноши и старцы, то у юноши будет в 5 раз длиннее. И кажется, никакой утомимости нет, усталости нет. А здесь интересно написано: «Утомляются и юноши, и молодые люди падают». Как вы думаете, друзья, а кто чаще падает, старцы или юноши? Вы знаете, друзья, юноши падают чаще. Но, знаете, старец упадет, он редко падает. Просто если упадет, то уже как следует упадет. Вот, потом ноги в гипсах у них. А что случилось? Старец упал, поскользнулся и упал. Юноша смотришь, 15 раз упал, смотришь, и ноги и руки целые. Друзья, но я что хочу сказать? Что юноши падают чаще. И я даже здесь вижу смысл не только физический, но вижу смысл и духовный. Братья и сестры, по опыту жизни знаю, что юноши падают чаще. Отлучают, на замечания берут. Есть те, которых 2 и 3 раза на замечания попадал в церкви. И пробирают их, и увещевают. И жизнь такая неугомонная и такая неустойчивая бывает. И, друзья, за юношей обычные переживания бывают больше. Ну вот, например, молодежное общение проходит у вас 2 раза в год, а иногда и чаще. Но общение для старцев не проходит. Почему? Почему юношам больше предпочтения? Друзья, и вот даже сейчас, вот здесь вот в субботу, мне говорят: вот ты скоро уедешь, давай в субботу проведем с молодежью беседу. Но почему уж бы не провести беседу со старцами? Вот собрать одних старцев и провести с ними беседу. Вы знаете, не был я ни разу еще в таком общении, чтобы старцев всех собрали. Наоборот, старцы приходят: можно мы побудем на молодежном общении? Ладно, я говорю, побудьте только, прячьтесь там сзади, чтобы вас не видели. Друзья, то есть молодежи уделяется внимание больше. больше. Детям даже, друзья, детям вот на таком уровне бывает внимание не столько уделяется, сколько для молодежи. Да, у нас проходят детские лагеря и детские общения, но все равно для молодежи внимание уделяется больше. Потому что за детьми больше присмотр в семьях. У детей меньше бывает искушений. У них еще и возраст такой, когда, ну, все равно стабильности еще больше бывает. В смысле, они больше, вот, ну, меньше в мире вращаются. И переживаний за маленьких детей меньше. Даже родители на это говорят. Маленькие дети и заботы маленькие, и беды маленькие. А большие дети и беда большая приходит. И переживания большие приходят, и беспокойство бывает большое. Братья и сестры, и так все-таки, почему упал Евтих? Ну, есть видимая сторона. Первая мысль может посетить нас такая. Ну вот апостол Павел, до каких пор он беседу продолжил? Продолжил слово до полуночи. Говорят, вот если бы Павел не так длинно говорил, то Евтих бы не упал. Продолжил слово до полуночи. Друзья, я не так нахожу, что продолжил слово до полуночи, поэтому Евтих упал. Это сторона внешняя. Есть во всяком деле сторона внутренняя, сторона духовная. И падения бывают физические, и падения бывают духовные. Если ты упал и поломал руку или даже ногу, то я скажу, в общем, это не так страшно, чем падения духовные. И поэтому я, друзья, на этом примере хочу рассмотреть, почему люди падают, почему молодые люди падают, какие для этого бывают причины. И вот на несколько причин в падении Евтиха я хочу обратить наше внимание. Во-первых, друзья, Евтих оказался на окраине. Вы знаете, во всяком собрании есть христиане, которые стараются сесть поближе. Ну вот, например, кто-то занял первые места. Я скажу, молодцы, молодцы. Потому что молодежь, многие, старается сесть сзади. И вы знаете, друзья, сзади обычно сидят одни и те же. Но я вот, например, пресвитер церкви 20 лет. И на протяжении этих 20 лет, даже на примере своей церкви, не говоря о юношах, а просто вот члены церкви, одни и те же люди, они всегда садятся возле дверей. Сказать, что это сердечники, не всегда. Иногда сердечник там сидит возле дверей и дышит свежим воздухом, но не всегда. Когда наступает лето, в домах молитвы открываются двери, у нас кондиционеров нету. Одни и те же люди сидят за пределами дверей, друзья. Одни и те же. Ну а почему? Друзья, почему? Ну, я даже не знаю. Может быть, там дремать удобней. Может дремать. Может там поговорить. Вот знаете, смотришь, и разговаривают. И раз там во дворе, и разговаривают, и разговаривают. И даже я уже в искушение попал, на коленях стою и один глаз открываю, смотрю, разговаривают. На молитве во дворе разговаривают. Да что же это такое? Собрание заканчивается. А ну зовите всех, кто во дворе, сюда. Выстраивая вы здесь. Кто вам разрешал там во дворе стоять и разговаривать еще на молитве? Друзья, но вы знаете, я скажу, что одни и те же. Это люди на окраине. Друзья, Евтих себе нашел место с краюшку. А я вам скажу, Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я с краю их. Так или нет? Нет. Да, Христос говорит, там Я посреди них. И я почти буквально этот смысл понимаю, друзья. Посмотрите, когда Христос воскрес, и ученики собрались вместе, написано, «стал посреди них и сказал им мир вам». Друзья, те люди, которые на окраине, я понимаю, они дальше от Христа. Даже буквально бывает физически. Если ты постоянно занимаешь место с краю, друзья, это признак нехороший. Это признак нехороший. У нас молодежный лагерь был. И вот я смотрю, собирается у нас примерно 600 человек молодежи, так вот в лесу съезжается в молодежный лагерь. И я вот так вот смотрю, что одни и те же люди на окраине стоят. Они обычно не сидят. Все сидят скромненько на травке или на пенечках. Они там на окраине обычно даже не сидят.
1: Они стоят возле дерева, облокотившись, обычно одними и теми же группами, и они разговаривают. И когда звучит призыв к покаянию, они часто там на окраине улыбаются. Кто-то отсюда с середки встает, выходит. С окраины, друзья, реже бывает, когда человек с окраины идет, плачет, идет, чтобы покаяться. Это люди на окраине. И они бывают, друзья, не только физически на окраине, они обычно на окраине бывают и духовно. Это люди, которые меньше участвуют в служении. Это люди, друзья, которых меньше интересует то, что здесь. Их больше интересует, чтобы как-то полегче провести время. Я хотел, друзья, вот эту мысль, первую мысль, чтобы каждый из нас призадумался, а как протекает моя жизнь? Друзья, на окраине бывают и люди, которые сидят и здесь в рядах. Я имею в виду на окраине по жизни своей, по жизни. Это те, как я сказал, кого служение интересует меньше, кого жизнь церкви интересует меньше, у которых ревности в сердце бывает меньше. Мы сегодня проводили братское совещание здесь, друзья, и мы касались мест Писания о человеке Божьем. И вот один из признаков человека Божьего мы отметили, это признак следующий. Человек Божий не безразличный к делу Божьему. И в качестве примера мы взяли пророка Илью. Илья о себе говорит: «Возревновал я о Господе». То есть, друзья, когда в церкви какие-то бывают переживания, когда среди молодежи какое-то неустройство, если ты на окраине, тебя обычно эти проблемы интересуют меньше. Некоторые люди говорят: «Ничего не знаю, моя хата с краю». Слышали такую пословицу? Вот там в России это часто. «Ничего не знаю, моя хата с краю». Это люди, которые находятся на окраине. Друзья, Евтих был как раз на окраине. Он не сел в центре, он не сел поближе к апостолу Павлу, чтобы лучше слушать Слово Божие. Кстати, микрофонов тогда не было, и если ты на окраине, то голос проповедника слышно плохо, человек нечетко различает звук и содержание мыслей, друзья, и его жизнь обычно катится под уклон. Мое предложение для вас, братья и сестры, вы постарайтесь, чтобы не быть на окраине. Я помню, чуть больше, вот здесь вот в этом доме молитвы было молодежное общение. И кто-то подходит сюда и говорит: «Там за пределами дома молитвы много молодежи». Я говорю: «А что ж вы их сюда не загнали?» Ну, простите, я говорю, как есть. «Что ж вы их не загнали?» Говорят: «Не слушаются». Я говорю: «Сейчас пойду загоню». Я выхожу вот в эту дверь, а смотрю, идет общение, друзья. Хорошие здесь проповеди. Мне самому не хотелось выходить, туда хотелось проповеди послушать. Я даже обычно записываю проповеди. И я выхожу и смотрю, много молодежи. И я подхожу к одной группке, ну, разговаривают на английском языке, вот большинство, но не везде, друзья. И вы знаете, я попытался загнать. И вы знаете, не получилось у меня. Я уговаривал, да что же вы, дорогие мои, да там же места есть. Да? В одном месте я подхожу к одной группе: «Да как вам не стыдно, что ж вы такое?» Я вижу, что у них даже разговор какой-то вольный такой, вот свободный. «Как вам не стыдно, заходите в дом молитвы?» Друзья, никто меня сильно-то не послушался. И вот эта молодежь, которая за пределами дома молитвы, это молодежь на окраине. Я не хочу обидеть кого-нибудь. Может быть, здесь сидит тот человек, которого я загонял. Но если ты сейчас в середке, слава Богу. Наверное, твоя жизнь пошла на улучшение. Я хочу, друзья, и для всех нас вот какую мысль сказать. Чтобы мы увидели тех людей, которые с краю, чтобы мы их могли привлечь сюда, в середочку, потому что этих людей мы потеряем. Отпадают обычно те, которые с краю. Отпадают те. Так чаще бывает. Друзья, человек не падает сразу. Если бы Евтих сидел в середке, скажите, он упал бы или нет? Но в лучшем случае на скамейку. В лучшем случае на скамейку. Ну, точно никто бы не переживал. У меня есть дети, вот, дети. Вот собрание идет, смотришь, уже один упал на скамейку. Ну, я его беру, несу в детскую комнату. Там мягче лежать. Друзья, если так упал бы Евтих, ну, скажу, не так страшно. Не так страшно. Братья и сестры, вот мы, кто не считает себя на окраине, мы должны увидеть этих людей. Иногда человек бывает на окраине не по своей воле. Бывает, что молодежь этого человека вытесняет на окраину. К сожалению, в жизни молодежи такое бывает. Вытесняют по самым разным признакам. Вытесняют неспособных. Я как есть говорю, друзья, вытесняют неспособных. Кто не умеет петь, кто не умеет рассказывать стихи, все. Куда-то молодежь едет, ну я по нашим российским меркам, едут на благовестие, скажите, таких берут или нет? Не берут. Поедут те, кто что-то умеет. Друзья, бывает, вытесняют некрасивых. Как это ни странно, но бывает, вытесняют некрасивых. Ну, скажем, есть люди, ну как гадкий утенок, простите, в том смысле, в мнении людей. Я знаю один случай, когда в большой группе молодежи была одна хорошая девочка, но она была полная, она не была такая красивая, как другие. А другие были стройные, красивые, сильные, способные. И вы знаете, вот эту девочку, да, ну девочка ей было, наверное, уже лет 17, потом 19, она все время была с краю. И я беседовал с молодежью, говорю, молодежь, сестры, ну так нельзя, ну вы привлекаете ее. Она же одинокая, неужели вы не видите, что она одинокая? И никто на нее не хотел обращать внимания. Такие часто не выходят замуж, такие и в глазах сестер не находят одобрения или расположения. И они... По воле судьбы, как можно так сказать, друзья, хотя не по воле судьбы, а часто по нашей воле, по нашей небрежности, по причине нашего недолжного состояния сердца, эти люди оказываются на окраине. Я переживал, друзья, я был косвенно связан с этой молодежью, я пытался эту сестру подтянуть, когда я имел встречи эти, друзья. Но у меня не получалось очень хорошо, а потом наступил момент, когда я услышал, что она ушла. Нет, она не совершила тяжкий грех, она просто устала быть на окраине, и она ушла. А потом, я помню, молодежь разводили руками и говорили, ну а что мы могли сделать? Я хочу призвать вас, братья и сестры, чтобы мы увидели людей, которые на окраине. Может быть, наша вина в этом тоже есть. Бывало даже такое, не очень давно здесь, в Америке, когда группа молодежи куда-то ехали на какое-то общение, а одного такого не очень удобного человека никто не хотел брать к себе в машину. Его вытеснили с одной машины, потом вытеснили с другой. Вот. И я не знаю, он вообще на общение попал или не попал. Друзья, это люди на окраине. Поэтому вот мы вот здесь, вот, друзья, часто говорим о служении, о том, что нужно делать что-то полезное в церкви, нужно благовествовать, друзья. Я знал замечательных людей, которые, вот, да, здесь в Америке встречал хороших людей, которые вот старались трудиться во имя Господня, делать что-то полезное. Друзья, а кто-то не находит для себя служение, хотя трудиться хочет. Но у тебя не получается неверующим рассказывать. Ну, посмотри в своей молодежной группе. Друзья, у вас, слава Богу, в церквях большие молодежные группы. Есть человек 50 или 60 человек молодежи. Вы посмотрите вокруг себя и заметьте человека, который сегодня сидит на окне. В смысле, на окраине. Увидеть можно этого Евтиха. Друзья, и чтобы Евтих не упал, подойдите к нему, протяните руку ему, и помогите ему с окраины занять место на середине. Я расскажу одну историю из своей жизни, хотя, возможно, я ее вам рассказывал, друзья, я, в общем-то, где-то делился этой историей. Но если кто-то слышал, пусть как напоминанием послужит. Друзья, однажды я тоже оказался на окраине. Это было, когда мне было 17 лет. Я воспитывался вообще-то в христианской среде все время. Когда мне было 17 лет, друзья, я тоже себя почувствовал одиноким. Я начал шататься, и оказался я на окраине. Я реже и реже посещал собрания. Я учился тогда в 10 классе. У меня появились другие интересы. И вы знаете, друзья, если бы не один случай, то я бы совсем ушел из церкви и стал бы человеком неверующим. Однажды утром к нам во двор зашли два брата. Они оба были значительно старше меня. Одному было 29 лет, другому было 25 лет, а мне только 17. Я в их глазах был почти подросток. Они оба уже давно отслужили, они были зрелые христиане. И вот они заходят ко мне во двор. А я жил далеко от церкви, примерно 30-35 километров я жил от церкви. И вот они заходят во двор. Я подумал, что они к родителям. Я подумал, ну неужели до меня какое-то дело? Подумал, что к родителям. Я спрашиваю, я сейчас маму позову. Они говорят, нет, нам мама не нужна. Нам ты нужен, мы к тебе приехали. Ну, я удивился. Я их завожу в дом, ну и так вопросительно на них смотрю. Они помолились так торжественно, вот мне показалось чуть-чуть официально, а потом они мне говорят, мы приехали поздравить тебя с днем рождения. Я вспомнил, что у меня сегодня день рождения. И вы знаете, они так меня торжественно поздравляют, вручили мне подарки. Как сейчас помню, это была пара носков и такой маленький пластмассовый маячок. Подарки были чрезвычайно дешевые, вот, и сейчас бы мы даже не посмотрели, мы бы выкинули, и все, так, наверное, этот маяк, вот, почти ненужный. Друзья, и вот они мне подарили, и так они официально, все красиво это делают, торжественно, вот, и на этом маячке они нацарапали, ну, не очень умело, гравировка тогда еще не практиковалась, они нацарапали: «Вы свет мира». А потом... Потом мама суетилась, накрывала стол. Они пробыли с утра до вечера. Они у меня не спросили, почему я перестал ходить в церковь. Они не спросили. Я думаю, друзья, они просто не хотели меня конфузить. Вечером, когда они уходили на автобус, они мне просто сказали: «Коля, а ты завтра приходи на собрание». И все. И они уехали. И вы знаете, друзья, завтра было воскресенье. Я с утра собрался и поехал на собрание. И остался там. Друзья, вот это был момент, когда я оказался на окраине духовной, на окраине христианской жизни. И нашлись те люди, которые заметили меня. И они обратили на меня внимание. И они подали мне руку и подтянули меня к себе поближе. И я стал христианином. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы посмотрели вокруг себя, чтобы увидеть Евтиха, который сегодня на окраине, он скоро упадет. Ему надо руку протянуть и поддержать его, чтобы не упал Евтих. И если мы это сделаем, друзья, это будет очень ценный плод в глазах Бога. Вторая причина, почему упал Евтих. Друзья, Евтих оказался между церковью и миром, на самой границе. Посмотрите, по эту сторону была церковь, по другую сторону был мир. Я когда служил в армии, то иногда я смотрел через забор, а иногда в щелку забора. Наша войсковая часть находилась в Москве, и мне так нравилась свободная вольготная жизнь, но меня 2 года никто за забор не выпускал. А я вот иногда посматривал, как там трамваи, как там пешеходы идут, на красивых девушек или еще на кого-то. Я уже не помню, на кого я смотрел, друзья. Но определенно я смотрел на ту сторону, где был кипучий мир. Сидит Евтих на подоконнике, друзья, посмотрит сюда, апостол Павел проповедует, все так вот в церкви, все степенно и хорошо. Посмотришь в другую сторону, а там мир кипучий. Братья и сестры, так бывает в нашей жизни, что христианин становится на границе между миром и церковью. Он как будто христианин, но на самом деле душа его в мире. Ему очень нравится смотреть на ту сторону. Я даже, братья и сестры, предполагаю, что Евтих, возможно, и место на подоконнике занял, чтобы время быстрее прошло. Сюда посмотрел, чуть послушал, туда посмотрел, тоже нравится. И поэтому жизнь раздвоенная, раздвоенная жизнь. Братья и сестры, я скажу, что так в жизни некоторых христиан бывает. Я хочу привести одну иллюстрацию из Библии. Был человек хромой от чрева матери. Его каждый день носили и сажали при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Обратите внимание, друзья, где сидел этот человек? Как вы поняли, он сидел по ту сторону улицы или по сторону храма? Друзья, он сидел на середине, он сидел у дверей храма, называемых красными. Он немножко видел, что происходит в храме, он видел немножко, что происходит на улице. Он был как раз на середине. И так проходила вся его жизнь. Обратите внимание, я удивляюсь, так проходила вся его жизнь. Его каждый день приносили сюда и здесь сажали. Друзья, он был хромой. Я сегодня смотрю на некоторых христиан, чаще на молодежь. Они точно находятся на таком месте, где сидел Евтих или где сидел тот хромой. Ну, не совсем обязательно, что они сидят как раз на пороге возле дверей. Они могут сидеть и по эту сторону. Они могут часто выходить туда. Их очень сильно, друзья, это те люди, которых очень сильно увлекает мир. Один верующий человек, в прошлом, будучи неверующим, очень любил танцевать. Он ходил на танцплощадки, но это были в те годы, когда я еще был молодым человеком. Вот, играли джазовые оркестры, танцплощадки, все было весело. Потом это отошло в прошлое, стали дискотеки. Слово «дискотеки» вам уже больше понятно, вот, и прочее. И вы знаете, друзья, и вот он очень любил бывать на этих танцплощадках. Его очень сильно мир удерживал в своих руках. А потом он стал христианином. И вы знаете, душа его все равно рвалась туда. Нет-нет, он не танцевал больше с тех пор. Но сердце его всегда тянулось туда. Он часто ходил через парк. Это была его дорога в дом молитвы и домой. И вечерами там играл джазовый оркестр. И его сердце всегда увлекалось. Один раз он даже не выдержал, подошел к забору и в щелку посмотрел, что там происходит. Друзья, вот так вот бывает, когда сердце наше тянется туда, между церковью и миром. Это нехорошее состояние, это нехорошее. Как я в одной христианской книге читал так, что некоторые христиане живут как за высоким забором. Они поставили высокий забор вокруг себя, или кто-то помог им поставить. Этот забор называется «нельзя». Вот что мне нельзя делать? Нельзя то, другое и третье. А душа моя рвется туда, а душа моя тянется туда. Мне так хочется попасть на какой-нибудь школьный вечер, попасть на какую-нибудь дискотеку. Мне хочется попасть, ну, скажем, в спортзал, я не помню, как это у вас здесь называется, или плавательный бассейн и прочее. И совсем не потому, что мне хочется развиваться физически, а потому, что там мир, там все красиво. Или вечером просто походить по площади, или в каких-нибудь увеселительных местах. Скажите, братья и сестры, разве таких христиан нету? Есть такие христиане. Есть такие христиане, которым хочется посмотреть в мир. Друзья, а посмотреть в мир совсем не трудно. И всякие разные картины. Я однажды беседовал с подростками, примерно 12-13 лет. Беседовал о целомудрии. И я спрашиваю, поднимите руку, у кого дома стоит телевизор? 14 человек подняли руку. Ну, это примерно из 180 девочек, только девочки были. Примерно 14 человек подняли руку. Ну, я придумываю ситуацию. Я у них спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот вы смотрите телевизор, папа и мама рядом сидят, и вы тоже. И вдруг неожиданно по телевизору показывают какую-нибудь эротическую картинку. Как вы себя ведете? Одна девочка говорит. Когда такое происходит, папа встает и выходит из комнаты. А мы с мамой смотрим. Я у нее спрашиваю, а как ты думаешь, почему папа уходит?
0: Она смышленая девочка, она говорит, а ему при нас такие вещи стыдно смотреть. Друзья, но знаете, я что хочу сказать? Что, ну я, в общем-то, не думаю, что в ваших домах телевизор есть, хотя допускаю, что у кого-то это есть. Но я говорю, насколько просто посмотреть в мир, даже не выходя из дома. Только кнопочку нажал и, пожалуйста, смотри. Если вы не находите в себе силы, когда вам попадает в руки какой-нибудь плохой журнал, вы не находите в себе силы, чтобы этот журнал закрыть. Это то же самое, братья и сестры. Эта жизнь страшно тяжелая, когда влечет туда и влечет немножко сюда. Апостол Павел говорит, влечет меня то и другое. Вы помните эту мысль? Да? Влечет меня то и другое. Но и другое было одинаково хорошо. Да, что-то, возможно, было лучше, но и другое было полезно. Или быть в церкви, или быть на небе. Братья и сестры, в нашей жизни тоже бывает обстоятельство, когда влечет то и другое. Влечет меня в церковь. Мне нравится здесь молодежь, у меня здесь есть друзья. Но у меня и в мире тоже есть друзья. Меня туда тоже влечет. Ну, хотя бы посмотреть. Ну, хоть капелюшечку, как один мальчик говорит. Я хочу посмотреть, ну, хоть капелюшечку. Братья и сестры, эта жизнь страшно тяжелая. Это жизнь между миром и церковью. Очень трудно быть таковым. Как вы думаете, друзья, если не произойдет покаяние и перемены в жизни, что все-таки возьмет верх, церковь или мир? Друзья, мир возьмет верх. Христианин, который оказался между церковью и миром, в какой-то момент он уйдет в мир. Написано, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не можете служить двум господам, потому что или одного будете любить, а другого будете ненавидеть. Друзья, любить Бога и любить мир и то, что в мире, это невозможно. Невозможно. И я вас уверяю, что если ты оказался между миром и церковью, то мир возьмет верх. Я не хочу сказать, что мир сильнее, чем Бог. Друзья, просто Бог насилия не проявляет. А тот, кто в мире, князь, друзья, он и бог насилия. Посмотрите, война – это в его власти, это насилие. Всякие преступления и насилие буквально в смысле, вот в сфере целомудрия, друзья, это все во власти его. Друзья, бог насилия не проявляет. Бог не заставит тебя быть христианином. Дьявол заставит тебя в мир уйти. Он просто тебя туда утянет. Поэтому положение церковь и мир, друзья, это положение очень, когда трудно удержаться на позициях Господних. Третье. Евтих находился на опасном месте. Друзья, Евтих не учел одно обстоятельство, что он сидел на подоконнике, а подоконник был на каком этаже? На третьем. Вы знаете, если бы подоконник был на первом этаже, это еще не так опасно. Или если бы окно было зарешеченное, то есть была бы решетка, то положение на подоконнике, в принципе, было бы не так опасно. Но, к сожалению, решетки не было, и, к сожалению, был третий этаж. Евтих занял опасное место. Братья и сестры, христиане иногда попадают на опасное место. Я вам могу приводить некоторые библейские примеры. Ну, например, Дина из земли Иакова. Когда отец пришел в Сихем, то в доме Иакова было все еще благополучно. Но в какой-то момент Дина оставила свою семью и пошла посмотреть. Она заняла опасное место. Не только физически, но духовно тоже заняла опасное место. Вы знаете, какая с ней случилась беда. Братья и сестры, христиане иногда сознательно могут оказаться на опасном месте. Ну, пример бытовой физический и один пример духовный опасного места. Как-то подростки играли на железнодорожных путях. Это был крупный железнодорожный мост. Ну, как известно, что железнодорожный мост, обычно он имеет переплетение из различной арматуры, то есть, ну, высокие такие фермы. И подростки вот на этих фермах, они перелазили с одной стороны на другую. Они не учли одно обстоятельство. Это я реальный случай рассказываю из жизни, который я знаю. Они не учли одно обстоятельство, что там проходил провод высокого напряжения. Ну, как стало мне известно, 18 тысяч вольт в контактном проводе. Вот откуда берет ток электровоз. И они переходили с одного места на другое. И вдруг в один момент мне рассказывал сам участник этих событий, когда один юноша перелазил с одной арматуры на другую, друзья, и вдруг произошла искра. Искра пробила на расстоянии вольтовая дуга, стало белое, стало очень светло, хотя были уже сумерки, и мальчик сгорел. Он за несколько секунд превратился в пепел. Друзья, это было опасное место. Я приведу еще один пример опасного места. Это уже духовная сторона. Одна девушка-христианка устроилась на работу. Она была из хороших сестер. У нее уже был возраст достаточно такой. Ей было 25 или 26 лет. Она была, ну, кажется, одна из самых примерных сестер в церкви. Она была хорошая труженица. Она делала много полезного. Ее все любили очень и уважали. Она устроилась на работу. Я ей говорю, обращаясь по мне, я ей говорю, не надо тебе здесь работать. Эта работа нехорошая. Почему? Удивленно спрашивает она. Эра, ты знаешь, я думаю, что дьявол тебя здесь подкосит. Эта работа не для верующих. Она посмотрела на меня строго и говорит, ты обо мне плохо думаешь? «Да нет, я говорю, я тебе не думаю плохо, но тебе нельзя здесь работать». Друзья, ее через 2 или 3 месяца отлучили за тяжкий грех на работе. Это было опасное место. Вы все молодцы.

Там, в семье, где я воспитывался, нас было 8 детей в моей семье. Мы все были отличники. Все 8 закончили школу с отличием. Друзья, некоторые из нас поступили в вузы. Все, кто поступили в вузы, ушли в мир. Все. Да, потом они, покалеченные жизнью, возвращались, когда им было 45-50 лет. Они возвращались. Слава Богу, друзья, потому что, видимо, молились родители. Но как сильно жизнь их покалечила. На некоторых посмотришь, и до сих пор плакать хочется. Мой старший брат, на 2 года старше меня, он поступил в Московский авиационный институт. Он закончил школу с отличием. Поступил, это очень серьезная учебная фирма в стране, вот в то время в Советском Союзе. Он поступил на факультет радиоэлектроника космических кораблей. Он хорошо учился. Он был христианин, он перестал быть христианином. Друзья, я не против учебы в вузах или в средних заведениях. Я не против хороших работ, чтобы вы заработки хорошие имели. Друзья, но я против того, чтобы мы устроились жить или работать, или учиться на опасном месте. Это подоконник, друзья, это подоконник, на котором сидит Евтих. Друзья, следующая моя мысль, это мысль последняя будет. Евтих находился там, где было мало света. Посмотрите, я прочитал. В горнице было довольно светильников. То есть было достаточно светло. Евтих устроился на подоконнике, там было мало света. Друзья, там, где мало света, там обычно хочется спать. Но что я имею в виду под мало света? Друзья, вот свет, то, что мы имеем Библию. Христианин, который читает Библию, этот христианин пребывает во свете. Если ты перестаешь читать Библию, то ты удаляешься от света. Друзья, признаки нахождения во тьме, если мы теряем общение друг с другом. Написано, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Друзья, если мы перестаем любить братьев и сестер, если я не люблю молодежь, это признак того, что мы находимся там, где мало света. Написано, кто не любит брата, тот еще во тьме. Евтих сидел на подоконнике. Я представляю, друзья, наверное, и тень падала ему на глаза. Павел затянул беседу, Евтих задремал и заснул. Написано, и сонный упал с 3-го жилья. Давайте, друзья, мы проверим, какое наше отношение к Библии, какое наше отношение к молитве, какое наше отношение к собранию. Если ты любишь пропускать собрание, если ты любишь не читать Библию, если ты не любишь молиться, значит, это признак плохой. Ты находишься там, где мало света. Иисус Христос, Он есть свет. Написано, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если наше общение с Богом нарушается, это признак того, что мы там, где мало света. Евтих заснул и упал. Вы знаете, сегодня многие христиане говорят так. Написано в Библии, что все задремали и заснули. Задремали и заснули и мудрые, и неразумные. Значит, если я дремаю на подоконнике, это нормально совершенно, потому что и мудрые заснули, и неразумные заснули. И если я сплю, это совсем не значит, что я неразумный. Братья и сестры, я думаю, что да, мудрые тоже могут заснуть. Но неразумие твое заключается, знаешь в чем? Что ты спишь на подоконнике. Спать на диване не так опасно, как спать на подоконнике, который находится на 3-м этаже, и ремнем безопасности ты не пристегнулся. Друзья, ну в смысле, знаете, есть такая профессия, монтажники называется. У него ремень безопасности вот на поясе. И здесь такая штуковина, которую он пристегивается, чтобы в случае, если он оборвется, чтобы пояс безопасности его удержал. Друзья, у Евтиха не было пояса безопасности. Он поступил крайне неосторожно. На 3-м этаже на подоконнике он заснул и упал. Братья и сестры, я хочу вернуться к началу нашей проповеди. Написано, и молодые люди падают. Никто из нас не застрахован от падения. Но в Библии написано, поступайте осторожно.

0: более, что вокруг тьма сгущается, друзья. У нас нет выбора. Мы должны стараться ходить во свете, ходить во свете. Если свет отступает и тьма на тебя наступает, друзья, тем паче надо быть осторожными, чтобы с нами не случилось то, что говорит пророк Исаия, и молодые люди падают. Упал Евтих, и как написано дальше, и поднят был мертвым. Братья и сестры, слава Богу, что Бог любит. Бог любит тех, которые упали. Написано, не хочу смерти грешника. Возможно, в нашем собрании тоже есть человек, который, как Евтих, уже упал. По одной из причин, о которых я сейчас уже говорю. Возможно, уже упал. Слава Богу, друзья, апостол Павел спускается, обнял этого юношу и говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Собрание продолжилось снова. Евтиха пришли, привели живого и немало утешились. Братья и сестры, Бог нас любит. Возможно, ты тоже упал и тоже уже мертвый. Но Бог не хочет, чтобы ты погиб. Бог хочет, чтобы, как Евтиха, тебя привели живого и немало утешились. Друзья, я вижу радость в глазах многих членов церкви, когда кается упавший Евтих. Когда отступивший брат или отступившая сестра идут вот по этому проходу, выходят сюда, становятся на колени и говорят, «Иисус Христос, прости меня». Это признак того, что Бог продолжает тебя любить. Братья и сестры, итак, почему упал Евтих? Я хочу перечислить эти причины. Во-первых, Евтих оказался на окраине. Во-вторых, друзья, напоминайте, вторая причина какая у нас была? Как, друзья, Евтих оказался и на опасном месте. Евтих оказался между церковью и миром. Евтих оказался там, где мало света. Возможно, одно из этих обстоятельств вы замечаете в вашей жизни. Братья и сестры, мы с вами помолимся сейчас. Помолимся, чтобы Бог указал нам наше положение, если наше положение тоже опасное, чтобы мы постарались сойти с подоконника, уйти подальше от мира, уйти подальше от опасного места, пристегнуть ремни безопасности, чтобы нас Господь сохранил, потому что Он есть наша безопасность, чтобы нам быть как праведник в крепкой башне, в безопасности. А если кто-то уже упал, друзья, я думаю, что можно покаяться даже сегодня. Если совесть кого-то тревожится, можно покаяться даже сегодня. Попросите у Бога прощения, и мы за вас тоже помолимся, чтобы Господь вас простил. Аминь.
1: Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Моя тема сегодня о взаимоотношениях в семье. Книга «Руфь» – одна из прекраснейших книг, где очень ярко для внимательного слушателя раскрывается то, каковы должны быть взаимоотношения в семье между родственниками, родителями, отцом, матерью, между детьми и родителями, между двоюродными, троюродными, между свекровью, снохой и так дальше, и так дальше. Взаимоотношения, которые здесь описываются между Ноэминью и Руфью, они очень знаменательны. А знаете почему? Они не взаимоотношения между матерью и дочерью. Это не взаимоотношения. Их, скажем так, родственные связи стоят ниже. Это свекровь и невестка. Более того, это невестка-вдова. И сегодня в мире принято считать так, что вот если стала вдовой жена сына, то часто разрываются родственные связи. Часто. И об этом говорят, я сам слышал, когда сестра жалуется, говорит, когда муж был жив, помнили, что я есть. А теперь, говорит, муж умер, а у нее трое детей. И говорит, за год со стороны родственника мужа один раз спросили, как дела. Разрываются эти связи. Ну, к сожалению, так оно есть. И вот здесь, между Ноэминью и Руфью, особые прекраснейшие взаимоотношения, которые учат нас правильным взаимоотношениям в семье. И я бы хотел отметить коротко 5 пунктов. Во-первых, это и добрые слова, и уважение друг к другу. Это обоюдная забота. Это доверие и послушание. Это вовлеченность в жизнь поколений. И это любовь. Итак, вот пойдем, может быть, не совсем по порядку, но для нас. Первое, из чего строится правильный климат в семье? Добрые слова и уважение. Друзья, элементарно. Добрые слова и уважение. Когда нет уважения к родителям у детей, взаимоотношения натянутые. Когда нет уважения к детям со стороны родителей, взаимоотношения также натянуты. И дети очень тонко чувствуют, мы родителям дороги или как обуза. Очень хорошо чувствуют. Помню, как-то одна семья, вот так вот в церкви стоят, беседуют, говорят, мы вот уезжаем там отдохнуть на неделю, и спрашивают с семьей, нет, говорит, мы хотим от этой обузы отдохнуть. Фу. Отдыхают, сейчас дети некоторые в тюрьме отдыхают. Друзья, это не обуза. Вот нам необходимо уважение. Дети очень хорошо видят, какое уважение мужа к жене и жены к мужу. Вот внутреннее уважение и добрые слова. Как их называет Ноэминь, это нам, друзья, поучиться. Она ни разу не произнесла невестке или там сноха. Она говорит, дочери. Дочери. Они для нее дочери. Да, они мавитянки, да, они из другого народа, но они дочери. Вы всех своих невесток называете дочерями, а вы всех зятей называете сыновьями. Вот хорошо, когда у нас уважительное отношение. Хорошо, когда дети не ты, мама, папа, а на вы. Это правильное, уважительное отношение. И мы этому должны учить. С этим не рождаются. И вот эти библейские примеры здесь. Кстати, для молодежи есть очень такое строжайшее предупреждение правильного отношения к родителям. Притчи 30 глава, 17 стих. И эти слова не просто записаны так в Библии на всякий случай. Это правда. 30:17. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Правда, тяжелое предупреждение. Сожрут. Твои глаза – это хороший будет обед для этих орлиных птенцов. Кстати, тут слова. «Глаз, насмехающийся над отцом». Сын или дочь еще не произносит насмешливых слов. В глазах видно, как они насмехаются. Глаза говорят, да, это старики, это предки. Они компьютер не знают, как включить. Глаз, насмехающийся над отцом. Не язык, глаз. Господь говорит, у вас должно быть особое отношение к родственникам. Она была к ним добра, Наимень, так, что они не хотели ее оставлять. Помните, мы в самом первом семинаре говорили о том, что они плакали и даже подняли вопль. И об этом сказано дважды. То есть они ее так ценили. У них были такие взаимоотношения, что при расставании они рыдали. И Руф согласилась идти к другому народу, к Богу пришла. Но вот они имели добрые отношения. Представьте себе, если бы там было натянутое. Если бы там были постоянные споры, постоянные оскорбления. Если бы там она говорила, да вы, моавитянки, тут на мою голову свалились. Либо они говорили, а ты пришла сюда красивой жизни попробовать. Ух ты, свекровь, да? Да, да. И что бы было? Да быстрее разлетелись бы, как тут дети говорили, 18 лет и выпорхнуть. Нет, они не хотят ее оставлять. Друзья дорогие, правильное взаимоотношение, это когда дети не хотят оставлять родителей, когда им 18, и 20 и 25 лет. Не хотят. Я не говорю о том, чтобы не жениться, а замуж не выходить. Но сегодня эта тенденция, особенно и у нас прослеживается, когда 18 лет, 20 лет и из дому. Я на свою квартиру, я пошел туда. Правда, сейчас благодаря экономическим трудностям больше остаются. Вот хоть тут какой-то плюс от этой проблем экономических. Ну, такое оно есть. Еще одна мысль. Добрые слова и уважение. 8 стих, 1 глава. Наимень сказала двум снохам своим. Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Вот у них было такое прекрасное отношение к своим мужьям и к ней, что она говорит. Пусть Господь поступит с вами так, как вы со мной. Друзья, а мы можем сейчас так все вслух произнести. Господи, поступай со мною так, как я с родственниками. И это будет как, благословение или проклятие на нашу голову? Когда у нас споры с родственниками, Господи, спорь со мной. Когда мы проходим мимо нужды ближнего, Господи, проходи мимо моей нужды. Когда мы унижаем родственника, Господи, меня унижай. Поступай, да поступит с вами Господь так, как вы со мной. Друзья, прекраснейший принцип правильных взаимоотношений. Вот старайтесь к родственникам относиться так, как вы хотите, чтобы Бог к вам относился. Она говорит об этом. Это ее слова, это ее практика жизни, это то, что у них было. Наимень поцеловала их, это был знак доброго отношения. Она их действительно уважала, она их любила. Они ей были дороги. Вот такой простой урок, правда, из этой книги. Он как бы не сразу виден на поверхности. Вот Господь в своей премудрости, то, что глубокое, то, что особо прекрасное, он сокрыл от ленивого взгляда и от тех, кто не хочет углубляться. Но когда мы углубляемся, мы видим, какие прекрасные взаимоотношения здесь раскрываются между Руфью и Наиминью. Уважение Руфи к свекрови. Наимень не ее родная мать. Она не обязана подчиняться ей. Но вот когда они пришли в Вифлеем, 2 глава, 2 стих звучит так. «И сказала Руф моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, пойди, дочь моя. Вы знаете, в нашем переводе не совсем видно, что это вопросительное предложение. Я брал где-то 5 или 6 переводов, и там значение такое, она как бы спрашивает разрешения. Подожди, так это тебе ж не 17 лет. Тебе ж не 10. Можно мне пойти работать? Можно я пойду? Взрослый человек, которая была замужем, И вот ее уважительное отношение. Молодежь, дорогая, когда мы, сами будучи взрослыми, спрашиваем у наших родителей, им это всегда приятно. Приятно, когда мы спрашиваем: мама, а вот как ты смотришь, ты благословишь, я хочу вот учиться по этой профессии. Папа, а ты благословишь вот пойти на эту работу? Папа, мама, а вы благословите меня пойти вот там с молодежью быть или туда поехать? Мы почему-то очень самостоятельные, и при нашей самостоятельности теряется уважение к старшему поколению. Можно мне пойти работать? Кстати, она не спросила: мам, можно мне там погулять с подружками? Ну, познакомиться, какие тут женщины есть, сколько тут вдов. Ну, как-то влиться надо в коллектив, как говорят. Нет, она не спрашивает об этом. Она спрашивает, просит разрешения пойти трудиться. Родители должны быть вовлеченными в жизнь детей. И послушайте такие слова. И дети должны этого хотеть. Хотят ли ваши сыновья и дочери, чтобы вы были вовлеченными в их жизнь? Здесь взаимоотношения обоюдные. Не только у детей уважение к родителям, но поступки родителей такие, чтобы дети хотели, чтобы папа с мамой были вовлеченными. И если в вашей жизни такого не было, к вам родители так не относились, то это не значит, что нужно продолжать ошибки прошлых поколений. Давайте будем меняться. Она спросила разрешение и получила ответ. Вот такая первая часть, которую мы обозначили: добрые слова и уважение. Вторая часть их взаимоотношений – обоюдная забота. Мы уже говорили о том, что когда они вышли с полей Моавицких, то она говорит: возвратитесь, чтобы у вас были семьи. Возвратитесь, чтобы чисто по жизни вам было хорошо. Наиминь заботится о том, чтобы им было хорошо. Друзья дорогие, а заботимся ли мы о наших детях, чтобы им было хорошо? К величайшему сожалению, у многих родителей выбор чего-то — прибыль сейчас, мне хорошо, семье будет выгодно, но мы не смотрим, а как будет хорошо на будущее. Мы упускаем то, а как мой выбор, где жить, моя профессия и остальное повлияет на будущее моих детей. Кто-то из вас молился об этом: Господи, дай мне такую работу, чтобы правильно влияло на будущее моих детей. Книга Руфь учит нас этому. Она наставляет тому, чтобы мы заботились. Еще урок о том, как Наиминь переживает. После того, как Руфь вернулась от Вооза, то она, знаете, спрашивает: а как там все прошло? У меня такое предчувствие, что если Руфь спала, то Наиминь вряд ли. Наверное, ворочалась одного старого бока на другой, вот, и размышляла: ну а как же там, ну что, что там Вооз сказал, чем дело кончилось? Она переживает, она заботится о Руфе. С другой стороны, забота Руфи о свекрови. Мы уже сказали о том, что она пошла, чтобы работать. Кстати, она пошла собирать зерно не для себя. Все, что заработала, все принесла свекрови. Вот все. Я понимаю, что это звучит архаично, это, вы скажете, это, наверное, с прошлого тысячелетия. Принцип, когда взрослые дети работают и приносят зарплату родителям, а потом просят, чтобы родители уделили им некоторую часть. Так смотрю, лица такие: брат, ты что-то не те говоришь, да? Друзья, а вот оно так. Она все принесла. Понятно, они жили вместе, но сам принцип, она все принесла. Она позаботилась о своей свекрови. И более того, когда она кушала за столом Вооза, помните, что она сделала? Наелась и за пазуху еще кому? Свекрови. А вот то, что я ела, пускай и она покушает. Вот чем я насытилась, находясь за столом Вооза, пусть и моя свекровь так покушает. Друзья, а всегда ли мы заботимся вот так о своих ближних? Я вам скажу о себе, это такое мое покаяние. Я иногда люблю сладости. И вот когда захожу в магазин, я себе взял такой принцип. Если беру что-то себе, обязательно всем в семье. Все. Вот хочешь сладкого, позаботься о всех. Пускай, друзья, и у нас будет. А вот мы покушали. А что наша свекровь кушает? А что наш тесть кушает? А с другой стороны, если хорошо стоят на ногах родители, а что наш зять кушает? А что наша невесточка кушает? А вот что они кушают? Вот хорошо, друзья, взять этот принцип, чтобы заботиться о наших родных. А что мой двоюродный брат кушает? А что мои троюродные кушают? А почему бы нам так не думать? А почему я так говорю, вы скажете, брат, ну тут же не сказано про двоюродных, троюродных. Точно. Но вы помните, что Руфь жила в период закона, а мы живем в период благодати. А что выше, закон или благодать? Точно. Аминь. Если там она только о невестке, наименее позаботилась, она о всех ближних и дальних. Кстати, Писание призывает нас заботиться о ближних и дальних. Не о себе только каждый заботится, но и о других заботится. Вот он принцип хороших взаимоотношений. Еще, знаете, здесь подчеркивается мысль заботы. Когда Руфь побывала у Воза ночью, он ей говорит, это 3.17 Руфи, «Не приходи к свекрови с пустыми руками». Друзья, давайте для себя возьмем такой обет. К свекрови, к свекру, к теще, тестю, с пустыми руками не приходить. Вот возьмите себе, не приходи. Пусть хоть яблоко, груша будет, но не приходите с пустыми руками. Сколько, насколько больше будет молитва о нас, когда мы будем приходить не с пустыми руками. Не просто дай, одолжи, помоги, а не приходи с пустыми руками. Сегодня многие могут насмехаться над старшими, не посещать их, закрываться, игнорировать их нужды. Вы знаете, я слышал такую печальную историю, когда одна молодая семья, создалась семья, хорошие люди молодые. Я потом беседую с мамой жениха и спрашиваю, ну как ваш внук? Она говорит, за полтора года один раз только видели. Говорит, они хорошая семья. Но я говорю, чувствую, не особо хотят видеть нас. Друзья, неправильный это принцип. Неправильный. Не приходи с пустыми руками. Приходи так, чтобы было приятно для нас всех. И я для себя, знаете, записал такое. Мы, живущие под благодатью, должны быть примером для живущих под законом. Это значит, мы должны поступать так, что если бы Руфь с Воозом жили сегодня, чтобы они с нас взяли пример. Можно так? Чтоб Руфь и Вооз с нас, живущих под благодатью, взяли пример. А пока мы учимся от них. Итак, третий принцип. Вовлеченность в жизнь других. Наимень нянчила на руках своего внука, носила как свое дитя. Она любила, для Наимини было небезразлично состояние ее, она заботилась о ней. И вот хочу обратить ваше внимание на то, что старшее поколение должно быть вовлечено в вопрос выбора будущего супруга, супруги для наших детей. Это мирской подход, когда родители ставят в известность, на ком сын собирается жениться. Это мирской подход, не библейский, когда дочь ставит в известность, в кого она влюбилась. Это не библейский, и в Библии этой практики нет. В Библии есть прекраснейшая, глубочайшая практика заботы от старшего поколения о младшем на примере Наимини. Наимень вовлечена в будущее Руфи. Кстати, Руфь и не переживала за свое будущее, и она вообще-то не знала, как его решить. Но Наимень переживала. Наимень составила план. Наимень сказала, что сделать, и она так поступила. Друзья дорогие, хорошо и нам, молодым, спрашивать у родителей, как поступать. Кого они могут посоветовать? Кто с их стороны
1: хороший человек.
0: Итак, план Наимини. Вы знаете, план Наимини касается всех вопросов. Он касается одежды и внешности. Вот третий стих, третья глава. «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумна, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить». Это все глаголы, призывающие к действию. «Помойся» – действие, «помажься» – действие, «надень» – действие, «пойди» – действие, «не показывайся» – действие. Правда? Вот все с конкретных действий. А почему нам важно знать, что Наимень сказала ей «умойся»? Как вы думаете? Почему «умойся»? Так, то есть она пока собирала, не мылась, такая уже как негритянка была почти, да? Нет? Да, маленькие детали важны, точно. Вы знаете, друзья, вот то, что мы сегодня представляем «умойся», в то время не было так, открыл кран, и с водопровода потекла вода. Помните, как даже про дочь фараона написано «пошла на реку мыться». Даже дочери фараона нужен был процесс выйти мыться. «Иди умойся, к ручью умойся, к колодцу Вифлеемскому умойся, не знаю, но ты умойся. Подготовь себя ко встрече с Воозом. Помажься», то есть не просто умасти себя дорогими мастями, мы помним, что они бедные были. Они же очень бедные были. И на дорогие масти ничего не было. Чаще всего бедняки использовали масло из оливок для того, чтобы помазаться. Кстати, это хорошее дело, когда умылись и лицо увлажнять оливковым маслом. Это лучше, чем любые дорогие французские разные эти примочки и приклейки и так дальше. Интересно, она говорит, одень нарядные одежды. Друзья, нарядные одежды – это одежды, не предназначенные для полевой работы. То, что умойся, помажься, оденься, приготовь себя к определенному особому действию. То, что она сказала, одень нарядные одежды, мы понимаем опять, они были очень бедные, и нарядная одежда – это просто означало одежда для выхода. Иногда, когда читают, говорят «нарядная одежда», ну вот здесь же уже в Библии сказано, что должна быть нарядная. Какая нарядная одежда у нищей вдовы? А вы знаете, какая у нее была одежда нарядная? Одежда это была не для того, чтобы привлечь Воза. Почему? Не показывайся. А что ты там в ночи увидишь? Темно, фонарей нету. Вот для чего? Кстати, знаете, у нее была очень интересного размера нарядная. Такая, что в нее вместилось 6 мер ячменя. Значит, одна мера от 7 до 12 литров. Просто разные бывают цифры. Но даже если по 7 литров, 42 литра зерна, это, знаете, не та, что в облепон такая, правда? Это такая солидная одежда, что можно 42 литра зерна в нее насыпать. Не спадающая, свободная. Друзья, ну это ж все же для нас некоторые прообразы. Кстати, что? 40 килограмм домой. Какая крепкая. И спина не болела. Вот. Ну там, может быть, не 40 килограмм было. 40 литров – это меньше, чем 40 килограмм зерна. Кстати, хочу сказать, если девушка пытается прельстить парня своей одеждой, своей фигурой, красками, то парень будет любить ее не личность, не ее душу, а ее внешнюю красоту. А она быстро проходит. И горе тем сестрам, которые пытаются влюбить парней во внешность. И горе тем парням, которые влюбляются во внешность. Они, знаете, есть такое достаточно грубое, но библейское выражение, ржут как лошади. Вот так вот увидел и все. В Библии есть такое выражение. Так что храни нас, Господь, от этого. Еще хочу сказать, говоря об одежде. Вы знаете, друзья, в мире есть свое понятие красоты. А у Бога свое. В мире есть свое понятие, для чего служит одежда. А у Бога свое. Почему я так говорю? Вы знаете, сегодняшние многие рекламы одежды, они, знаете, у нас в Америке, под слоган такой «секси». Вот эту одежду продают. Бог не предлагает в такую одежду одеваться. Не эта одежда. У Господа есть свой код одежды. У Господа есть свое понятие. И мы, как Его дети, должны знать Его понятие красоты. то, что он вкладывает в понятие одежды. Кстати, Господь всегда желает, чтобы мы с ним в вопросах одежды советовались, потому что самый первый дизайнер на земном шаре был Господь, который пошил. Ева, похоже, еще не умела шить в то время. Вот. А Господь приготовил для них прекрасную одежду. Итак, умойся, помажься, оденься. Это процесс, который совершала Руфь. Я вот представляю себе, она это делает. Это не трех минут дело. Вот она, вот представляете, женщина одевается для определенной цели. И она думает, она взвешивает. И она действует. Для нас, друзья, тут есть и духовный урок. Знаете какой? Когда мы идем навстречу с Господом, нам хорошо умыться, убрать пыль этого мира с нашего лица. Нам хорошо помазаться елеем Духа Святого и хорошо нам одеть одежды праведности, чтобы встретиться с нашим Господом. Это хорошо. Если Руф шла навстречу с Воозом, так одевалась, насколько больше мы должны приготавливать себя ко встрече с Господом. Дальше Руф, Наимин говорит ей, открой и ложись. То есть, подожди, пока он уснет, а он действительно развеселил сердце, уснул, говорит, подойди, открой у ног его и ложись рядышком, ложись у ног. Мы понимаем, что сегодня ночи уже прохладные, правда? Почему Наимин ей сказала, открой у ног? Вот не задавали себе вопрос, почему? Ну, понятно, чтобы разбудить его, но ногам холодно, обычно пробуждаются. Точно, точно есть такое. А какая еще может быть мысль? Почему она сказала «открой»? Совершенно верно. Аминь. Кстати, в этой главе 4 раза говорится «у ног». Только в этой главе 4 раза. «У ног». Знак смирения, потому что у ног животные могли быть, у ног человека, рабы у ног человека. Это правда. Смирение. А почему «открой»? Ну, ему ногам станет холодно. Ну, а для какой цели? Проснуться, но а еще? Друзья, Наимин мудрая женщина, очень неглупая. Она учит Руфь говорить с Воозом языком жестов. Вы знаете, Господь иногда использовал слова, а иногда использовал язык действий. Помните, как он говорил, Иисус Христос, с Симоном Фарисеем? Он говорит, ты не проявил ко мне любви. Как? Ты мне ноги не умыл. Ты мне целования не дал. Ты не любишь меня так, как она. Так вот, язык жестов. Просынается Воос. И что говорит ему Руфь? Простри крыло. Иными словами, такая речь. Твоим ногам холодно, а посмотри, что у твоих ног лежит женщина, которой еще труднее, чем твоим ногам. Ты свои ноги укроешь. Простри крыло и на меня. И меня укрой. Вот твоим ногам холодно, ты о них позаботился. Ты ногам создашь комфорт. Мне можешь это сделать? Я же человек. Я же личность, вдова. Ногам холодно, мне холодно. Ноги раскрыты, я раскрыта, простри крыло, позаботься, не оставь меня. Друзья, это тонкий язык жестов, и Воос его понял. Помните, как он сказал? Благословенна ты, что вот так вот сделала. Итак, еще уроки для нас. В семейной жизни у нас должно быть еще друг другу доверие и послушание. Книга Руф, 3 глава, 5 стих, Руф говорит так. Руф сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. Как часто у нас мы говорим сыну, сделай это. Почему? Зачем? Не могу сейчас. Доченька, сделай это. Не буду. Потом лицо такое сделала, что всем понятно, что ничего не хочет делать. Ответ Руф. Сделаю все, что ты сказала мне. Все детали. И она не расспрашивает, а зачем? А для какой цели? А можно что-то поменять? Сделаю все. Молодежь дорогая, хорошо, когда наши родители просят нас. И мы говорим, папа, сделаю все, что ты сказал. Мама, сделаю все, что ты сказала. Свекровь, сделаю все, что сказали. Тесть, сделаю все, что сказал. Я понимаю, что вы скажете, ну как тут будет как бы другое поколение входить в жизнь молодых? Нет, нет, нет. Здесь вопрос доверия и послушания. Поймите, что так, как нас любят родители, нас никто на земле больше не любит. Как любит отец, как любит мать, выше любит Господь. Но с людей никто не любит. И мы должны научить этому наших сыновей и дочерей, потому что часто доверяют мнению подружки. Друзей говорят, а мне друзья сказали так, а моя подружка мне так посоветовала. Подожди, а что она столько выстрадала, как твоя мама? А что она тебя так кормила, как мама? А что она так о тебе заботится, как мама? Почему ты ставишь мнение подружки выше мнения матери? Сделаю все, как ты сказала. Ни спора, ни возражения, ни откладывания. Нет, сделаю все. Друзья, многие лишаются блага, когда не делают того, что говорят им родители. Прислушивайтесь. Даже когда вы уже замужем, когда вы женаты, ваши отец и мать имеют право давать советы. Они не имеют права обижаться на вас, если вы поступите не так. Но прислушивайтесь к их советам. Они любят вас. И им не безразлично, нормальным родителям, что в вашей семье. Они где-то могут видеть наперед и иметь опыта больше, чем вы. Прислушивайтесь, это хорошо. Вот, чтобы было хорошее взаимоотношение в семье, нужно доверие. Вы знаете, Руф не знала, что будет дальше. Ведь Наимин ей говорит, он скажет тебе, что делать. Наимин не говорит, что он тебе что-то сделает, а он скажет, а что мне скажет волос? Вот представляете, она идет навстречу, он скажет, а что он скажет? Он мог сказать, там есть родственник поближе. А он мог бы, знаете, как сказать? Ну да, вы у меня вдовы, вот у меня там есть старенький домик в аренду, не сдал никому, поживите пока там. Вот он скажет. Родители в Господе. Но, друзья, я знаю много примеров, когда неверующие родители советовали верующим детям в некоторых житейских вопросах, и это были хорошие советы. Это были хорошие советы. Даже, ну, помните, как Господь говорит, даже если вы, будучи злы, даяние благие детям своим делаете, даже будучи злые. Поэтому вот дай нам, Господь, прислушиваться и доверяться. Руф уходила от Наимини в неизвестность. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг он скажет что-то необычное? Она абсолютно не знала, что. Но она говорит, сделаю все, что ты сказала. Вот дай нам, Господь, может быть, не зная конца, результата того, что нам родители советуют, но сказать, сделаю все, что ты сказал. Друзья, а здесь для нас, знаете, еще какой хороший урок? Если так Руфь была послушна Наимине, а насколько больше мы должны быть послушны Господу? А как часто мы слышим, Господи, а почему? А почему нужно так поступать? А почему нужно это делать? Руфь Наимине не задавала этих вопросов, а мы Господу задаем. Вот представьте себе, какое состояние. Она, живущая под законом, уважает больше старшую, чем мы уважаем Творца Вселенной. Вот она разница. Друзья, эта книга научает нас беспредельному, беспрекословному подчинению и послушанию Господу. Ведь это же отсюда уроки. Еще урок для нас последний. Из взаимоотношений. 4 глава, 15 стих этой же книги. Соседки говорят Наимине, «Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Люди, живущие вокруг Наимине и Руфи, знали, что она ее любит. Это не просто была тайная любовь, скрытная, за дверями. Это не просто было так, что иногда и никто об этом не знал. Соседки знают, что она ее любит. А могут ли наши соседи сказать, как любит он свою свекровь? Как любит он свою тещу? Вот могут ли они засвидетельствовать о нашей любви? Ведь мы же верующие. Они говорят, мы знаем, потому что тебе его родила та, которая тебя любит. Любим ли мы родственников так, как Руфь любила Наиминь? Любит тебя она. Вот она тебя любит. Друзья, а люблю ли я? Люблю ли я своих родственников? Вот как оно в жизни? У нас главный текст, что вот мы идем к тебе. Друзья, идти к Господу, это значит проверять свое состояние. А как я отношусь к ближним? Вы знаете, что еще нас здесь они сказали? Что этот внук, он будет отрадою и питателем старости твоей. Почему? Почему такое смело и решительно? Внук о тебе позаботится. Потому что его мама тебя любит. Друзья, мы наше отношение к родственникам передаем нашим детям. Она тебя любит, поэтому он о тебе позаботится. Вот вывод людей, которые наблюдали за жизнью. Друзья дорогие, воспитывайте в ближних уважение, почтение к своим родственникам. Это хорошо иметь добрые взаимоотношения. В Израиле жили племенем, и правило племени такое, чтобы уважали друг друга. Тебя она любит, и она действительно, вот сына, внука тебе родила, который тебе как сын, о тебе позаботится. Кстати, еще одна деталь – преемственность поколений. Воспитывать своих детей так, чтобы они не только о родителях заботились, а о бабушках и дедушках. Перед лицом седого вставай. Такое простое элементарное – открыть дверь старшим, пропустить их вперед, посадить их на лучшее место. Этому всему надо учить дома. Любит тебя она, и поэтому ее сын о тебе позаботится. Друзья, последний текст хочу прочитать, тоже о любви. Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам». У Руфи была ее простая человеческая любовь. Мы носители любви Божьей. Насколько наша любовь должна быть выше любви Руфи? Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. Господь призывает нас пересмотреть, есть ли у нас хотя бы любовь, как у Руфи.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Гай. Имя Гай, греческое «гайос», произошло от латинского имени «каюс», которое означало «радость», «веселье», и было так популярно, что во время бракосочетания невеста говорила своему жениху «убиту каюс», «иби эго кая», «где ты кай, там и я кая». В Новом Завете упомянуто несколько человек, носивших это имя, а именно Гай Македонянин, который был спутником и сотрудником апостола Павла в Ефесе, Деяния апостолов 19:29, Гай Деревянин, который сопровождал апостола Павла из Македонии в Асию, Деяния апостолов 20:4-3, Гай Коринфянин, который был страноприимцем в том большом городе, Римлянам 16:24, и которого апостол Павел крестил, 1 Коринфянам 1:14. Еще был один Гай, которому апостол Иоанн написал коротенькое послание, 3 Иоанна 1:1. При тщательном изучении этого послания приходится прийти к заключению, что оно написано к человеку, жившему где-то в Малой Азии, который пользовался особенной любовью апостола Иоанна и который во многом может быть хорошим примером для нас. Это послание так начинается. «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. К сожалению, в послании не указано, в каком городе находился этот Гай. Зато в послании находим указание на некоторые очень важные качества этого человека. Возлюбленный. Так 4 раза называет апостол Иоанн неведомого нам Гая. Ему адресовано это послание, о нем молится апостол, стих 2, одобряет его действия, стих 3, дает ему совет и указание. Слово «возлюбленный» первый раз встречается в Новом Завете в Божьем свидетельстве о Сыне Своем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Матфея 3:17, Марка 1:11. Это Божье свидетельство о Сыне Своем было повторено на горе Преображения от Матфея 17:5. Эти Божьи свидетельства были хорошо известны апостолу Иоанну, и апостол с полным сознанием называл Гая возлюбленным, а для этого у него было несколько причин. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Вероятно, Гай не был человеком крепкого физического здоровья, и апостол молился о его физическом благополучии. Апостол Иоанн хорошо понимал разницу между телом и душою человека. Тело может быть слабо и болезненно, а душа может быть очень сильной. О духовном здоровье Гая апостол узнал от других. «Пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Наше духовное состояние бывает лучше видно другим, чем нам самим. В книге Судей написано, что остриженный Самсон не ощущал утраты своей силы и самоуверенно заявил: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». И далее поясняется: «А не знал, что Господь отступил от него» 16:18-21. Потерявший общение с Господом, Самсон лишился силы, был связан, ослеплен филистимлянами и заключен в тюрьму. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине», написал апостол Иоанн о Гае. Это как бы свидетельствует, что Гай был из числа обращенных от служения апостола Иоанна, который считал его своим духовным сыном, и о котором радовался, что он ходит в истине. Не так важно знать истину, как важно пребывать в истине и проявлять это нашим отношением к Богу и делу Божью. Тут, допустим, небольшое предположение, какое может выяснить радость апостола Иоанна и причину возникновения послания Гаю, какое написано было около 80-го года по Рождеству Христовому, то есть до ссылки апостола Иоанна на остров Патмос, то есть по возвращении апостола из ссылки. В обоих случаях апостол Иоанн имел основание считать себя старцем. Да и для всего христианства он оставался единственным из 12 апостолов, оставшимся в живых. По свидетельству Евсевия, церковная история 3, 1 и 23.1.6, апостол Иоанн при конце своей жизни трудился в Асии и умер в городе Эфесе, который считался главным городом этой провинции. Случилось так, до ссылки или после ссылки, что Иоанн послал некоторых братьев посетить церкви, принести им слово назидания и узнать об них обстоятельствах. В том городе, где жил Гай, самым влиятельным членом церкви, а может и ее пресвитером, был некто по имени Диотреф, что значит «питаемый Богом». Этот человек любил первенствовать и, чтобы возвысить себя, всячески унижал других. Апостолов Христовых он поносил злыми словами, приходивших из других церквей или посланных апостолом Иоанном братьев не только не принимал, но и другим запрещал принимать и изгонял их из церкви, чтобы, как сказал один из недавних юмористов, не расстраивали его беспорядков. В числе прибывших в этот город был некто Димитрий, о котором все, включая и апостола Иоанна, были очень хорошего мнения. Но Диотреф не захотел допустить его до служения. Что же делал Гай? Спорить и ссориться с Диотрефом было бесполезно. Но у Гая был свой дом и некоторое имущество. Изгоняемые Диотрефом находили приют у Гая. Это обрадовало апостола, и он написал Гаю специальное послание, в котором отметил: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали пред церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Стих 5 по 8. Миссионерский труд от апостольских дней до нашего времени совершается двояко. Имеющие дар слова и призванные к этому несут в мир благую весть. Владеющие имуществом принимают таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. И во многих случаях отпускают их, как должно, ради Бога. Если эти слова апостола Иоанна не всем понятны, то апостол Павел написал Титу проще: «Зин законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Титу 3:12.

и Гай в Коринфе попали в Священное Писание как страноприимцы. Если они не обладали даром слова, то обладали даром дела. Впрочем, в так называемых апостольских постановлениях указано, что апостол Иоанн поставил Гая епископом в Пергаме. В конце своего коротенького послания апостол Иоанн пишет Гаю два предупреждения, а именно: «Господство Диотрефа закончится его постижением», апостол обещает. «Посему, если я приду, то напомню о делах его, которые он делает». Вероятно, апостол Иоанн намеревался сделать то, что апостол Павел советовал Тимофею: «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». 1 Тимофея 5:20. Если Диотреф за глаза ругал апостолов, то в присутствии Иоанна было открыто его ничтожество. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. Стих 11. Как бы о себе человек не думал и не говорил, но если он не делает добра, то его слова пустая болтовня. А если еще он делает зло, то он обманывает и себя, и других, когда притворяется благочестивым и знающим истину. Апостол Яков написал так: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». От Иакова 1 глава с 26 по 27 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

семья, отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздника. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Люди будут непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра. 2 Тимофею, глава 3, стих 3. Как избегать тех, кто полон негатива? Как не соприкасаться с теми, кто, называя себя братом или сестрой в Господе, терзает и ранит душу? Как избавиться от непорядочных и лукавых людей? На эти вопросы апостол Павел дает ясный ответ во 2 послании к Тимофею, глава 3, стих 5. «Таковых удаляйся». А что, если таковым являюсь я сам? Дух Святой предупреждает верующих, говоря: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 2, стих 5. Павел конкретно говорит о характерных признаках общества последних дней. Люди будут непримирительны, другими словами, неумолимы, непримиримы, отвергающие всякое предложение о заключении мира. Таковыми дети Божьи быть не должны. Эти люди хранят в себе обиду, горечь, непрощение. Они осознанно отвергают примирение, жаждут лишь мести тем, кто когда-то их обидел или причинил боль. Но самое страшное то, что люди последнего времени не будут примирены с Богом. Ведь тот, кто примирен со Христом, стремится к примирению. Клеветники распространяют лживые и злобные слухи. Клеветники – дьявол во множественном числе, демоны, бесы. Вдохновитель всех клеветников – сатана. Он клевещет на детей Божьих день и ночь. Откровение, глава 12, стих 10. Ложь и клевета пронизывают все сферы жизни общества, от большой политики до отношений между людьми в быту. От проникновения клеветников не застрахована и церковь. Есть ли клеветники среди верующих в Иисуса Христа? Да. К большому сожалению, клеветников среди христиан достаточно. Клеветник – это тот, кто распространяет непроверенную информацию, умышленно искажает факты или откровенно говорит неправду о ком-то. Жестоки, свирепы, беспощадны, беспринципны. Греческое слово «жестоки» скорее всего применимо по отношению к дикому зверю, нежели к человеку. Люди последнего времени в своих отношениях между собой утратят элементарное человеческое сочувствие. Они полюбят кровопролитие. Им будет нравиться насилие. Современное поколение – самое жестокое из всех живших до сих пор. По сравнению с римлянами, это поколение подняло насилие на такой уровень, что впустило его в свои дома через телевидение и интернет. Дети, молодежь, а порой и взрослые люди все больше погружаются в виртуальный мир жестокого насилия. Всевозможные компьютерные стрелялки с каждым годом совершенствуются. Основная цель подобных игр – уничтожить своего противника, уничтожить самым беспощадным образом. Виртуальная жестокость эхом отзывается в мире реальном, делая человека бесчувственным по отношению к другим. К великому сожалению, под влияние компьютерных игр попадают и христиане. Многие из них стали зависимыми. Нелюбящие добра, ненавидящие все доброе, восставшие против добра в любой его форме. Возрожденный от Святого Духа христианин наполнен состраданием, сопереживанием, пониманием проблем и нужд другого человека. Христианская добродетель – это не разовое действие, а постоянное совершенствование в добре, невзирая на положительный или отрицательный отклик. Истинное добро напрямую связано с Богом и не может руководствоваться человеческими мотивами. Павел предупреждает церковь о том, что истинная добродетель будет попрана и исчезнет. Жить по соседству с теми, кто не ищет мира, разносит клевету, жесток и не любит добро, сложно. Оглянитесь вокруг. Вы видите таких людей? А теперь посмотрите на себя. Из поэтических тетрадей. Валентина Новомирова. Князь-поэт. В 1882 году российская читающая публика познакомилась со стихотворениями, подписанными инициалами К.Р. За этим коротким и простым литературным псевдонимом скрывался человек, чье подлинное имя никак нельзя было назвать ни коротким, ни простым. Его императорское высочество – великий князь Константин Константинович Романов, внук императора Николая I, генерал от инфантерии, генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской академии наук и так далее. Великий князь при рождении был наделен многими преимуществами, но ни высокое происхождение, ни завидные должности, ни даже поэтический талант не шли ни в какое сравнение с сокровищами, обладателем которых он был. Искренней и непоколебимой верой в Бога и глубоким, безоговорочным смирением перед Его волей, которую он принимал без рассуждений, не задаваясь бесплодными вопросами. Слова «Да будет воля твоя» были жизненным кредо великого князя, и этому кредо он неуклонно следовал. После похорон сына Олега в 1914 году, умершего от полученной в бою раны, князь, думая о других своих сыновьях, приехавших с фронта проститься с братом, записал в дневнике: «Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф о Необе, которая должна была лишиться всех своих детей. Уже ли и нам суждено это? И я стану твердить, да будет воля твоя». Смерть любимого сына, в котором Константин Константинович видел продолжателя своего творчества, Олег подавал большие надежды как поэт-писатель-музыкант, ударила по здоровью великого князя. Он много лет страдал болезнью сердца. После гибели Олега болезнь обострилась. Князь не боялся смерти. Вера и смирение перед Господом исключали страх. Но, приводя в порядок дела, он опасался, что не успеет закончить начатое. «Да поможет Господь успеть и записать все то, что душа моя требует написать до того, как Он позовет к себе. Я глубоко верю, что и волос с головы нашей не спадет без Его воли. И, следовательно, верю, что эта всеблагая воля вовремя отрывает нас от здешних наших дел. Поэтому ходячее выражение «безвременная кончина» для меня звук пустой. Эта всеблагая воля лучше нас знает, когда должен последовать последний призыв. Такую запись Константин Константинович сделал в своем дневнике незадолго до кончины. Великий князь не сомневался в благости воли Божьей, как не сомневался и в своевременности Божьего призыва для каждого человека. Но при всем этом он вряд ли мог вообразить, насколько всеблагой была воля Господа, призвавшего к себе Олега, и насколько своевременным был этот призыв. Господь избавил князя Олега от страшной участи, постигшей трех его братьев. Князья Иоанн, Константин и Игорь в 1918 году были живыми брошены в шахту под Алапаевском. Их отец, великий князь Константин Константинович, об этом не узнал. Призванный Господом в 1915 году, он ушел до гибели своих сыновей, до гибели родного брата, родственников, друзей, знакомых, подчиненных, до падения монархии, которой принадлежал, и крушения империи, в которой жил. В отношении его Господь тоже проявил свою милосердную волю, благую и совершенную, призвав его вовремя, как князь писал в своем дневнике. Великий князь Константин Константинович был последним Романовым, умершим в России своей смертью и похороненным с воинскими почестями и в соответствии с установленным ритуалом Великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора. Почему милостивое решение Господа коснулось не всей семьи великого князя, не всех Романовых? Интересно вот только, кто мы такие, чтобы задавать Господу подобные вопросы? Константин Константинович не сомневался, что Господь самым правильным образом определяет время последнего призыва для каждого человека. Наше дело — служить Господу, прославлять Его своими трудами, любить Его и ближнего и помнить, что любящим Бога все содействует ко благу. Из поэтических тетрадей. Константин Романов. Когда меня волной холодной объемлет мира суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. О, никогда я не нарушу однажды данный им обет. Любовь мне согревает душу, она мне жизнь и свет. Не зная устали, ни лени, отважно к цели я святой стремлюсь, чтоб преклонить колени пред вечной красотой. 1887 год. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою, что для Него слова, о чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы о том, уже не ведает всезрящий. Любовь к Творцу в душе твоей горела б только неизменно, как пред иконою священной лампады теплится елей. 1888 год. Меня бронят, когда жалею я причиняющих печаль мне бессердечностью своею. Меня бронят, когда мне жаль того, кто в слабости невольной или в заблуждении согрешит. Хоть и обидно мне и больно, но пусть никто не говорит, что семя доброе бессильно взойти добром, что только зло на ниве жатвою обильной нам в назидание взошло. Больнее внимать таким суждениям, чем грусть и скорбь сносить о тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом? Не все ли братья во Христе? Не все ли грешны перед Богом за нас, распятым на кресте? 1888 год.

Земля так несравненно хороша и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоухание несет цветок, и птица песнь дарит, создателя его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой, без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть и в жизнерадостном забвенье благоговеть. 1902 год. Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи, над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежной страстью опять побежден ненасытный недуг, и с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. 1883 год. Любовью ль сердце разгорится? О, не гаси ее огня! Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, беззаветно, всей полнотой душевных сил, хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Пусть говорят, как все в творении с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение, истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, творцом вожженный, пребудет в вечности веков. 1889 год. Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь. 1899 год. О, если б совесть уберечь, как небо утреннее ясно, чтоб непорочностью бесстрастной дышали дело, мысль и речь. Но силы мрачные не дремлют, и тучи, дети гроз и бурь, небес приветную лазурь тьмой непроглядную объемлют. Как пламень солнечных лучей на небе тучи заслоняют, в нас образ Божий затемняют зло дел, ложь мыслей и речей. Но смолкнут грозы, стихнут бури, и всепрощение привет, опять заблещет солнце свет среди безоблачной лазури. Мы свято совесть соблюдем, как небо утреннее чисто, и радостно тропой тернистой к последней пристани придем. Стрельно, 21 августа 1907 года. Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душою тернистым жизненным путем.
когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти, когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. 1907 год.

0: Пережитое. Павел Сургай. Такая вот история. Как Господь Бог меня в Америку переселил. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4:13. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине, Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и прелюбодействующий с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете». Держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. «Почему Бог?» — спросите вы. «Сейчас узнаете». В 90-х я трудился в финской компании в Москве. В 1996 году у нас с женой Любой там родился сын. Нам с женой было уже тогда по 39 лет. Сына назвали Богданом по желанию жены, которая в то время была уже почти 10 лет верующей. И хотя я в Бога особо не верил, но возражать против имени не стал. На 20-й день жизни Богдан попал в реанимацию. Как оказалось, наш сын родился с различными патологиями, и главная из них – патология почек. С тех пор в нашей семье начался ад. Мне казалось, что Богдан чаще лежал с Любой в больницах, чем бывал дома. Врачи пророчили, что Богдан не доживет до 5 лет. В 1998 году в России разразился кризис. Иностранцы спешно покинули страну, поэтому и нам пришлось вернуться домой, в Харьков. В 1999 году, по религиозным соображениям, мой старший брат Володя переехал на ПМЖ в США. Вскоре после этого он прислал нам толстую пачку документов и анкет приглашение переехать в США. «Будем в Америке лечить твоего сына, здесь медицина лучше». Таков был аргумент брата. Тогда и началась великая борьба. Страх потерять имидж боролся со здравым смыслом. Я понимал, здесь я с усами, с бородой, свободен, материальный, жильем обеспечен, какой-никакой я начальник, Павел Андреевич, а без языка в чужой стране, в чужой культуре кем я буду? Каким-нибудь, эй, на побегушках? Нет уж, не нужна мне ваша Америка. Я неплохо зарабатываю, будем лечить сына здесь. Я забросил пачку бумаг на шкаф и старался не вспоминать о ней, даже не заглядывал. Но помнила об этом моя верная супруга. Жизнь шла... Анкеты валялись, Богдан болел. Нашего старшего сына Максима кормила соседка, баба Валя, когда нас с женой не было дома. Мы все страдали, но гордыня не позволяла мне сменить страну. И вот очередная операция. Тесная, шумная, послеоперационная палата в первой областной детской больнице Харькова. В палате около 10 послеоперационных деток. Шум, детский плач. Сыночек лежит на огромной метровой высоты больничной кровати для взрослых. Кровать, видимо, из американской гуманитарки. Все остальное мы принесли сами – постель, еду, горшок, лекарства, нитки для послеоперационных швов, кухонные кулечки. Из животика Богдана торчат 3 трубки, заправленные в целлофановые кухонные кулечки. Места даже для табурета между кроватями нет, поэтому нам с Любой приходится по очереди стоять. Наблюдать в оба. Следить, чтобы Богдан не вырвал трубки, чтобы кулечки не переполнялись. Богдан плачет. Он отходит от наркоза, ему больно. И мне от этого больно, и Любе очень больно. «Как долго ты еще сможешь смотреть на это?» — обратилась ко мне жена сквозь слезы. «Зая, поехали в Америку, а? Хоть Вова и прислал анкеты на религиозную визу, а ты еще пока не верующий, ничего, Бог усмотрит». В ее голосе слышались и страдания, и боль, и надежда. Тогда, в том кошмаре, я сдался. и Бог усмотрел. «Хорошо, я согласен, но делай все сама», — ответил я. «Не хотел я в Америку. Хоть и был в поисках, но жил без Бога. Думал, если действительно Бог это сделает, то куда я денусь? Однако согласие на Бог усмотрит я дал, и моему противлению с тех пор противостояла иная сила. Это я увидел потом, намного позже. А пока Люба часами сидела на телефоне, разговаривала с братом, заполняла анкеты, делала документы. Я же просто ждал в надежде, что у нее ничего не получится. Но был согласен, если вдруг все удастся. И у нее получилось. Ямал, Сибирь, береговое газоконденсатное месторождение. Я занимаюсь строительством газоперерабатывающего завода. И вдруг звонок в вагончик на радиотелефон. Звонит Люба. «Паша, нас пригласили на собеседование. Надо ехать в Москву в американское посольство». «Ну что ж, работа, конечно, важна, но я ведь дал обещание. Приходится лететь домой, в Харьков. Через несколько дней утром всей семьей подъезжаем к Москве. Я накурился в тамбуре, подхожу к купе, Люба тычет мне в руки Библию. «Паша, это же религиозная виза, там будут вопросы по Библии». Открывая ее, добавляет: «На, прочитай про учеников Христа и постарайся запомнить их имена». Посольство, собеседование. Я вызываемое лицо. Спрашивают только меня, Любу и Максима просят молчать. «Вы член церкви?» — спрашивает клерк. «Нет», — отвечаю. «А в церковь ходите?» «Иногда хожу», — говорю честно. «А Библию читаете?» — не унимается клерк. «Иногда читаю, признаюсь». «А вы можете назвать учеников Христа?» «Как так? Я понимаю. Прежде чем ехать на собеседование, Люба разузнала у людей о вопросах, которые задаются во время собеседования. Задавались сотни вопросов по Библии, но меня спросили именно то, что я несколько часов назад выучил. И я назвал учеников Христа. 10 из 12 я все-таки запомнил и их назвал. Нам открыли визу «Постоянный житель США в общественных интересах», пароль. Потом, после собеседования, брат еще целый год искал нам спонсора. И вот 20 февраля 2004 года мы приземлились в Лос-Анджелесе. Я, Люба, Максим и наш инвалид Богдан. Утром следующего дня в арендованном доме брата в Помоне мы проснулись от плача. Плакал Богдан, плакал от обиды. «Почему вы меня обманули? Вы говорили, что в Америку едем, а тут какие-то сараи стоят и петухи кукарекают. Никакая это не Америка. Где здесь небоскребы?» — сердился Богдан. Так начиналась наша новая жизнь. Первым делом Володя привез нас в церковь, в Украинскую Баптистскую церковь Лос-Анджелеса. Я смирился. Одной из самых серьезных для меня проблем было курение. Я курил на протяжении почти 30 лет, а в последнее время по 3 пачки в день. Последнюю свою сигарету я выбросил в Борисполе. Мне страшно хотелось курить. Но никто нигде не курит. Негде стрельнуть. Спросить моих американских родственников мне было стыдно. И в супермаркетах, по которым они нас возили, сигареты не продавались. Откуда мне было знать, что сигареты продаются на каждой заправке? Так и бросил. Потом произошло великое множество чудес. Богдана через несколько дней отправили в первый класс. Он, не зная ни слова по-английски, плакал. «Поехали домой, в Харьков». Через год Богдану дали грамоту за лучший английский в классе. Потом, когда он был в 4-м классе, нас вызвали в отдел образования и попросили возить Богдана в специальную математическую школу. Сейчас Богдан учится в колледже, там же работает инструктором по математике и готовится к поступлению в университет. Максим чудом попал в 11-й класс особо оснащенной компьютерной школы. Через год, когда он заканчивал 12-й, ему предложили учиться в Калифорнийском университете и 2 года оплачивать обучение. Максим закончил университет по специальности компьютерные науки. Женился, купил дом, воспитывает женой, американкой Эндрией, сына. Зовут моего внука Генри. Сейчас Макс временно не работает. Вашингтонский университет совместно с компанией Microsoft и Китаем построили огромное дорогостоящее здание. Оно оснащено самой современной техникой, называется Global Innovation Exchange. Туда приняли всего 40 студентов. Учат тому, что нужно будет изобретать в будущем. Из США только 7 удостоились чести стать студентами. Один из них — наш Максим. Люба по приезде в Америку сказала: «Водить машину никогда, слышишь, никогда, и отстань». Через несколько месяцев походов в магазины под палящим калифорнийским солнцем сдалась. «Ладно, буду ездить, учи». Но почти в самом начале обучения обнаружилось, что мой немощнейший сосуд имеет статус. «Я сама. Лучше тебя знаю, как правильно ехать и куда крутить этот руль». В общем, учили ее другие. Люба любила тренироваться, все испытывать сама. Однажды хотела попробовать проскочить на красный. В итоге на перекрестке остался одиноко покачивающийся чужой отбитый передний бампер, а пострадавший автомобиль быстро скрылся с места происшествия. Видимо, у водителя той машины были проблемы с законом. Мне же ремонт обошелся меньше сотни долларов. После того случая она не попадала ни в одну аварию. Сейчас Люба свободно ездит по скоростным автомагистралям, смело едет к сватам за 600 километров через заснеженный перевал, работает в школьном буфете по 3 часа в день. Мне это подходит. Я даже посуду дома помыть не успеваю. До работы ей нужно всего 5 минут. Еще Люба решила, что гараж — женская территория, и мне с моими машинами туда въезд запрещен. Организовала там упаковочно-посылочный благотворительный пункт. Собирает и отправляет посылки в Украину всем нуждающимся. Это ее служение. Слава Богу за доброе сердце моей жены. И еще она любит ухаживать за садом, особенно разводить цветы. Я работаю на заводе, в основном с роботами-сварщиками. До работы 10 километров. Меня вынудили купить дом. Произошло это следующим образом. В 2011 году, когда в Америке был экономический кризис, один из моих неверующих коллег, которому я стал проповедовать о Христе, поставил мне условие. «Покажи мне своего Бога. Либо ты покупаешь дом, либо я иду на тебя жаловаться, и тебя выгоняют за твои проповеди на работе». В тех обстоятельствах было абсолютно бессмысленно, бесполезно, даже глупо с моей стороны идти в банк и просить кредит на дом. На кредит я не имел ни малейшего права. И Том, мой коллега, это прекрасно знал, поэтому и дал невыполнимую по его меркам задачу. Вопрос я переадресовал моему небесному отцу. В итоге все вышло как в сказке. В стране, повторюсь, был кризис в те годы, поэтому о доме мы даже и не мечтали, так как не имели постоянного источника дохода. Средств для первоначального взноса у нас также не было. И тут, о чудо! Нам по самой низкой цене продают дорогой дом, который в то же самое время желали купить сотни людей. Люди, Бог реален. Мой коллега, безбожник Том, увидев, какое чудо с нами произошло, уверовал в Христа. Мне хотелось делиться Евангелием с людьми, несмотря на то, что я очень плохо владел английским языком. Но я верю в дар иных поместных языков для свидетельства неверующим. Я говорил на английском о Христе бандиту, реальному гангстеру, алкоголику и наркоману. Его зовут Касал. Однажды с похмелья Касал пригласил в свою жизнь Христа. С того момента, именно с того момента, его характер стал неузнаваем. Исчадие зла мгновенно перевоплотилось в образец любви и доброты. Через неделю я говорил о Христе его жене и предложил ей пригласить Христа в свою жизнь. «Ну что скажешь?» — спрашиваю ее. «А он говорит мне, не делай этого». «Кто это он?» «Сатана». Оказалось, она с детства слышала реальные голоса. Проходила лечение. Я предложил ей перешагнуть через сатану и призвать Христа. Она согласилась и молилась, а я, положив руки ей на голову, молился об изгнании бесов. С того момента она свободна. Через 2 недели после ее покаяния я слышал, как Касал говорил моему племяннику: «У нас одна Библия. Мы всегда спорим с женой, чья очередь читать. Я говорю, моя очередь, а она мне: иди на работу, моя очередь». Такая у них была жажда по Слову Божьему. Мы подарили им еще одну Библию. Через них много людей пришли ко Христу. Уже 8 лет они — образцовая христианская семья. Это показательный, но не единственный случай. Бог ежедневно посылает кого-то для свидетельства. Вся моя семья живет счастливой жизнью. Жизнью в Боге, жизнью во Христе. Предполагаю, что вам не терпится узнать о здоровье Богдана и о том, как сложилась его жизнь. Итак, сразу после приезда в США мы обратились за помощью в один из самых лучших госпиталей. Врачи говорили, что мальчик болен, но каждый раз просили нас приехать снова через время. В это же самое время здесь, в Америке, я познал Христа как своего Спасителя и Господа. И вот однажды мы приехали в очередной раз в госпиталь, и нам сказали: «Ваш сын абсолютно здоров». Богдану не только не было сделано ни одной операции, ему даже не выписали таблетки при его патологиях. Богдан исцелен Богом на все 100%. Сегодня это абсолютно здоровый, высокий, симпатичный, умный юноша спортивного телосложения, а главное — христианин. Бог реален и делает много чудес для своих детей. Но чтобы стать его чадом, нужно тщательно разобраться, принять и исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. И Он, будучи верен и праведен, совершит чудеса. Ему одному слава во веки веков. Аминь.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.

Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот
я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь, на земле, мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

цветов покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь с тобой я в небесах. Возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

небеса, но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса, а ты плечом не поднимаешь.

0: Бог Творец. Возрадуюсь с тобой я в небесах, возложишь ты на голову венец. А я, Господь, паду к твоим ногам, и хоры ангелов со мной споют. Тебе хвалу и славу в тот же час. Ты в небе дал душе моей приют. Ты мой владыка, Бог мой и мой спас.
1: Евангелие от Луки. Глава 16. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. В том или ином виде с этой истиной вы встретитесь на всех страницах Библии. Слова, не поддерживаемые делами, ничего не стоят. Все мы способны о многом говорить на словах, но если у нас нечем их подкрепить, тогда вообще лучше было бы молчать. Вот почему поведение человека ценится больше, чем его слова. Наша жизнь должна соответствовать нашим устам. Как важно, чтобы каждый верующий усвоил эту истину, тем паче, если он труженик на ниве Божией. В первой главе, в 5 стихе 1 послания Фессалоникийцам, апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». А в 10 стихе 2 главы он говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Не мудрено, что он тем же верующим мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Дорогие друзья, братья и сестры, желаем ли мы, чтобы наши слова были больше, чем пустой разговор? Тогда должны соответствовать им и наши поступки. Какие смелые слова! «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Могли бы мы это сказать? Привести в свидетели самого Бога и тех, которые нас лучше всего знают, что наши слова и наше поведение не расходятся. Павел мог. Заметьте, как он тремя словами определяет не только свое, но и поведение Силы и Тимофея. Он мог сказать: «Мы свято поступали перед вами верующими». Это первое, что он говорит. Он ставит святость на первое место, и не думайте, что это было случайно. «Мы поступаем свято», — говорит он. Тут, дорогие мои, говорится о нашем личном отношении к Богу. То есть оно говорит о нашем посвящении Ему. Святость перед Богом значит быть отделенным Ему, принадлежать 100% Ему, телом, душой и духом. Возлюбленные, без святости, без этой полной принадлежности Богу у нас нет оснований, нет источника силы и способности поступать праведно и безукоризненно. Бог должен быть всем для нас, и мы всецело должны принадлежать Ему. Никто, кроме Бога, не способен видеть мою внутреннюю жизнь. Он один является сердцевидцем. Но сказав это, мы обязаны добавить, что утаить ее, нашу духовную жизнь, перед людьми мы не можем. Рано или поздно она появится на сцену нашей повседневной жизни. Можно обмануть людей на некоторое время и даже до большой степени, но, братья и сестры, рано или поздно они узнают, насколько реальна наша духовная жизнь. Сколько времени проводишь ты, например, наедине с твоим Господом, со Словом Его и в молитве? Сколько значения придаешь ты этой главной части твоей христианской жизни? Я теперь не говорю о наших семейных молитвах или о нашем видимом служении Богу, но о нашей внутренней жизни, о которой знает один Бог. Вот тут человек узнается, насколько он духовен и свят, то есть предан Богу. Это и есть значение слова «святость». Павел ставил ее на первом месте. Он знал, что святость перед Богом является источником силы для угодного поведения прославляющего Господа. Теперь отметим второе слово. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Слово «праведно» говорит о отношении апостола Павла к людям, как поступал он с ними. Можно быть совершенно уверенным, если наше взаимоотношение урегулировано с Богом, то оно обязательно отразится в наших поступках с людьми. Божий человек, он всегда будет поступать справедливо, а это значит, что он будет любезен, щедр, воздержан, терпелив и полезен. Поступать праведно значит любить. Слово Божие говорит: «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». Некоторые имеют совершенно ложное понятие о том, что значит быть духовным. Они думают, что степень нашей святости зависит от степени нашей отлученности от всего окружающего нас. Более ложного понятия святости не может быть. Правда, святость Богу значит быть отлученным от мира в том смысле, что мы не руководимся им, его принципами, взглядами и убеждениями, но Божьими. Святость — это безоговорочная отдача Богу и значит руководиться Его законом и Его принципами. Христос просит Отца Своего о Своих и говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира». Мы не призваны быть отшельниками, скрываться за монастырскими стенами. Дорогие мои, только в Иисусе Христе можем мы скрыться от духа мира. Но скрываться от мира Бог нам не велит. Наоборот, Христос сказал: «Вы — соль земли, вы — свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Можем ли мы сказать так, как мог сказать апостол Павел верующим в Коринфе: «Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Вы заметили, что он говорит, что поведение его – как в мире, так и среди детей Божьих, соответствовало его призванию. Верующим в Филиппах он напоминает об этом, говоря: «Только живите достойно благовествования Христова». Наше поведение должно гармонировать, оно должно подходить и соответствовать благой вести. А Евангелие говорит о всем том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Это и есть поведение согласно благовествованию Христова. Так ли выглядит наша жизнь? Видит ли мир в нас благовестие Божие? Я теперь не говорю о том, слышит ли он его из наших уст, но видит ли он его в нашем поведении. Как мы сказали в самом начале, о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. Наша жизнь должна быть таковой, чтобы, как сказано в послании к Титу, не порицалось Слово Божие. Дорогие мои, проверим каждый самого себя, даем ли мы повод тому, чтобы Слово Божие хулилось. Имейте в виду, что мир обобщает верующего с Евангелием, с Библией, со Словом Божьим. Мир знает, что эта книга является нашим правилом жизни. Она формирует наши взгляды, наши убеждения, мировоззрение и вообще наше отношение к жизни. Неверующие это знают. И представьте себе, если жизнь наша противоречит тому, что учит эта книга, то они должны будут сказать: какая это книга? Их Библия. Они говорят, что поступают по Евангелии. Хорошо, если это Евангелие, то я его не хочу. Это и значит давать повод миру порицать Слово Божие. Возлюбленные, о, как важно, чтобы мы всегда поступали праведно по отношению тех, которые в мире, дабы не было хулы на имя Божие и на Евангелие Иисуса Христа. Но, дорогие мои, жить достойно благовествования Христова значит, чтобы наше поведение соответствовало ему не только по отношению тех, которые вне, то есть в мире, но и по отношению к избранным членам семейства Божия, Церкви Христовой. Слово Божие особенно подчеркивает необходимость правильного поведения и обращения со своими, верующими, с нашими братьями и сестрами. «Доколе есть время, будем делать добро всем», — говорит апостол Павел, «а наипаче своим по вере». В нашем тексте, в послании Фессалоникийцам, Павел тоже подчеркивает эту мысль. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он придает особое внимание этому аспекту нашего свидетельства. Каковыми являемся мы среди своих? Например, Тимофею Павел говорит, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Являемся ли мы образцом для тех, который нас лучше всего знает? Живем ли мы достойно благовествования Христова в пределах Его Церкви? Верующие в Фессалониках, несмотря на то, что они были совершенно молодые верующие, тем не менее стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. И как сделались они этими образцовыми верующими? Они имели добрый пример, которому они сами подражали. «Вы сделались подражателями нам и Господу», напоминает им апостол Павел. Тут, дорогие мои, мы видим одну из причин, почему так важно, как мы поступаем среди народа Божьего. Господь хочет, чтобы каждый из нас показал в себе образец добрых дел, чтобы никому не дать причины говорить о нас худое. Как сказано в послании к римлянам, не подавать брату повода к преткновению или соблазну. А вы помните, что Христос сказал, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». А как это важно, чтобы служитель Божий был добрым примером для всего наследия Божие. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною, наипаче своих по вере». И это приводит нас к третьему слову, определяющему поведение, достойное имени христианина. Безукоризненно. Да, как служители Божии, Павел, Сила и Тимофей, никому ни в чем не полагали преткновения, чтобы не было порицаемо служение. Но не только сердце Павла и его двух сотрудников было предано Богу, и не только жизнь их была примерной, но они имели доброе имя. А имя доброе, как говорит Соломон, лучше доброй масти. Да, оно как приятные душистые духи. И это доброе имя в среде семьи Божией, оно будет благовонным запахом и для неверующих. Христос говорит, «Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Если мы, дети Божии, носящие святое имя Христово, будем любить друг друга, то мир об этом скоро узнает. А это, возлюбленные, самое сильное свидетельство, которое мы можем дать. Да, помимо наших слов, люди хотят видеть на деле благовествование Божие. К этому мы призваны поступать свято и праведно и безукоризненно. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не познал, как широка, долга, высока и глубока любовь Божия к тебе, то ты ее сейчас можешь узнать и пережить там, у своего радиоприемника, придя к Сыну Его Иисусу Христу. В Нем ты найдешь спасение, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Бог тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу,

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 34. В плену у великана отчаяние. Шторм утих перед наступлением дня. На чистом голубом небе показалось солнышко и ярко засияло над царским путем. Христианин и надеющийся лежали в тени забора и не чувствовали тепла солнечных лучей. И вместо того, чтобы отправиться в путь ранним утром, как они собирались, они крепко спали и не подозревали даже, что над ними нависла страшная опасность. Великан отчаяния слышал, как бушевал шторм, и как только взошло солнце, он вышел из своего замка и направился осматривать свои владения, поля и луга. Цель его осмотра была проверить, не нанесен ли какой ущерб ветром и дождем. Самой отдаленной была прилегающая долина. И когда он возвращался домой, то проходил как раз мимо того места, где спали маленькие пилигримы. Одежда надеющегося, которая раньше была белой и новой, стала грязной и истрепанной, пока он жил на ярмарке суеты. Но доспехи христианина выглядели такими же яркими, хотя и были, к сожалению, заляпаны грязью, через которую он старался пробраться прошлую ночь. Великан заметил его яркий шлем между кустами, и он сразу повернул туда, чтобы посмотреть, кто там прячется. «О, да это же царские пилигримы!» — проговорил он про себя и злорадно улыбнулся при мысли, что теперь они в его власти. Христианин, проснувшись от громкого окрика и открыв глаза, увидел над собой склоненного великана. Отчаяние выглядело ужасно. Его косматые волосы и борода беспорядочно торчали, а одежда была сделана из грубой кожи диких зверей. Христианин вскрикнул от ужаса и этим самым разбудил надеющегося, который вскочил весь дрожа. «Что вы здесь делаете?» — заревел великан. «Мы пилигримы», — ответил христианин. Его губы так дрожали, что он едва мог выговорить. «И заблудились». «Вы не имели никакого права спать на моем лугу», — опять прорычал великан. Голоса грубого и низкого мальчики испугались гораздо больше, чем они боялись шторма в прошлую ночь. «Теперь я заберу вас в мой замок». Бедные маленькие пилигримы знали, что они здесь бессильны. Если бы они попытались убежать, то этот громадный, сильный человек настиг бы их в одно мгновение. Он погнал их перед собой через поля по направлению к своему дому, который назывался «Замок сомнения». Там он втолкнул их в темное подземелье и запер за ними дверь. Весь день и всю следующую ночь они пролежали на голом полу, без воды и без еды. У них не было возможности даже видеть друг друга. Надеющийся подполз к христианину, и они прижались друг к другу, ожидая, что великан скоро вернется и предаст их смерти. Сердце христианина было полно горя, потому что он сознавал, что был причиной всех этих неприятностей. И вот теперь великан убьет их обоих, и они никогда не достигнут небесного города. Женой великана отчаяния было сомнение. Он рассказал ей, что нашел двух маленьких пилигримов, спящими на лугу, и что он привел их в замок и запер в одном из подземных рвов. Сомнению было очень приятно услышать это. И так как она была очень жестокая женщина, то сказала, что она надеется, что ее муж обязательно забьет своих маленьких заключенных. Итак, рано утром великан взял свою дубинку и спустился в ров. После жестокого избиения он опять оставил мальчиков в темноте. Они были настолько избиты, что не могли даже пошевелиться. и пролежали на земляном полу весь день. Лишь слабые стоны нарушали тишину. На следующее утро отчаяние навестил их опять и очень удивился, когда нашел их еще живыми. Он сказал им, что никогда не позволит им покинуть его замок, и если они не хотят умереть от голода, они могут выпить немного яда, который он им оставит. Тогда христианин взмолился помиловать их и отпустить. Но это так разозлило великана, что он стремительно бросился на мальчиков со своей тяжелой дубинкой и, несомненно, убил бы их, если бы неожиданно не потерял силу. Ему ничего не оставалось, как оставить их, и, шатаясь, он вышел наружу. В яркую, ясную погоду с ним часто случаются припадки слабости, когда он совсем не может владеть своими руками. В этот момент пилигримы имели возможность бежать из замка. Христианин не знал этого и стал думать, что теперь-то уж никакой надежды на освобождение и быть не может. «Что же нам делать?» — проговорил он. «Если мы будем сидеть здесь до тех пор, пока умрем, не лучше ли нам действительно выпить яду и умереть быстро, чем мы все равно умрем от голода?» «Нет, этого мы не должны делать ни в коем случае», — возразил надеющийся. «Если мы убьем сами себя, то ангелы никогда не придут, чтобы отнести нас в небесный город. Они приходят только тогда, когда царь посылает их. Может случиться, что великан заболеет опять и забудет запереть дверь, и мы успеем убежать, пока он снова придет в себя. Давай еще подождем, и царь пошлет нам возможность выбраться отсюда». Глава 35. Ключик обетования. Вечером великан спустился в ров опять, в надежде, что его бедные маленькие заключенные уже умерли. Но хотя они были очень слабые и почти без сознания, они все еще дышали и не прикасались к яду, который он им оставил. Видя это, великан пришел в бешенство и так напугал детей своим ужасным видом и угрозами, что христианин совсем потерял сознание. Когда же он опомнился, великана уже не было, и только надеющийся сидел возле него и, стараясь согреть, растирал его руки. «Я думаю, что нам лучше принять яду», — опять сказал он. «Это просто невыносимо. Мы не можем выдержать больше, и мы никогда не выйдем отсюда». «Нет, ты не должен так говорить», — ответил надеющийся. «Ты забыл все, что случилось с тобой до этого. Подумай, какой длинный путь ты уже прошел и в каких опасностях ты был. Ты даже не побоялся вступить в сражение с Я, и царь помог тебе победить его. Ты благополучно прошел темную долину, и даже на ярмарке суеты царь не позволил, чтобы тебя убили. Давай доверимся ему и подождем еще немножко». Великан и его жена прекрасно знали, что те пилигримы, которые кончают жизнь самоубийством, никогда не войдут в небесный город. Но если отчаяние убьет их, царь всегда посылает своих ангелов перенести их в небесный город. Поэтому, когда сомнение услышала, что мальчики все еще живы, она разозлилась не меньше своего мужа. «Ты лучше отведи их на задний двор завтра», — сказала она, «и покажи им кости пилигримов, которые погибли здесь раньше. Может быть, тогда они испугаются и выпьют отраву». Великану понравилось это предложение. И утром он вывел христианина и надеющегося из рва и повел их на задний двор, который весь был усыпан костями мужчин и женщин и даже маленьких детей. Это было ужасное зрелище, и великан, довольный, поглядывал на то, какое впечатление это производило на детей. «Это кости пилигримов», — сказал он. «Они зашли на мой луг так же, как и вы, и я привел их в мой замок и убил. Через несколько дней то же самое ждет и вас, и ваши кости также будут отдыхать здесь». После этих слов он опять их сильно избил, и они весь день пролежали в своей темной тюрьме, плача и думая, придут ли когда-либо их страдания к концу. В эту же самую ночь, когда отчаяние разговаривал со своей женой, он сказал, что не может понять, почему эти маленькие мальчики остаются такими храбрыми. «Возможно, — ответило сомнение, — они надеются, что кто-нибудь придет им на помощь. Или у них есть ключ, спрятанный в одежде, которым они надеются открыть двери, когда мы не будем видеть. Ведь у тебя было так много заключенных, которые это делали. Возможно, это было и так. Но великан думал, что если бы у них был царский ключ, то они бы его уже давно употребили. «Я их обыщу обязательно, как только наступит утро», — сказал он. И заснул. Маленький ключик, который назывался ключ обетования, лежал в кармане христианина. Его ему дали в прекрасном дворце. Но в своих переживаниях он совсем забыл об этом. Ни он, ни надеющийся в эту ночь уснуть не могли. И после недолгого разговора они начали молиться и искренне просить царя помочь им. «Он услышит нас», — сказал христианин, — «хотя мы и не можем видеть его, и я чувствую, что мы скоро освободимся». Царь услышал молитву маленьких пилигримов, послал одного из своих лучезарных ангелов сказать им, что они должны делать. Они не видели ангела, но неожиданно христианину пришла мысль, и на самом деле эта мысль была прошептана царским посланником. «Ах, какой же я глупый!» — вдруг воскликнул он. «Мы пробыли здесь все эти дни, в то время как могли уйти сразу же. Осторожность ведь дала мне маленький ключик, и я уверен, что он откроет все эти замки». Надеющийся подпрыгнул. «Давай попробуем», — сказал он. «По-моему, еще ночь, и отчаяние спит». Осторожно они начали все ощупывать, пока подошли к двери, и через некоторое время нашли замок. Христианин вложил ключ. Он повернулся совсем легко, и с бьющимся сердцем мальчики неслышно вышли из пещеры и прислушались. Тусклый свет освещал дорогу, и без труда они нашли дверь, ведущую на задний двор. Она также открылась без труда. Мальчики не смели даже шептаться. Надеющийся следовал след вслед за христианином, и они прошли всю тропинку. Луна стала светить ярче, и только одна дверь отделяла их теперь от зеленого луга. Но этот последний замок был очень ржавый, и хотя христианин старался изо всех сил, он не мог повернуть ключ. В это время на лестнице послышались шаги великана, потому что он услышал, что кто-то ходит. Маленькие пилигримы подумали, что он схватит их опять, почти теряли сознание от страха. Но в то время, когда отчаяние подошел к двери, дубинка вдруг выпала из его рук, и он тяжело свалился на землю. «Давай быстрее, быстрее!» — нетерпеливо проговорил надеющийся. «И мы успеем скрыться до того, как он придет в себя!» «Я стараюсь изо всех сил!» — прошептал в ответ христианин. «Но замок ржавый!» Надеющийся тоже взялся за ключ и изо всех сил стал помогать христианину. «Поворачивается!» — радостно воскликнул он. И в этот момент замок открылся. Великан все еще лежал на земле, и мальчики поспешно отодвинули засов и открыли дверь. Надеющийся и христианин, взявшись за руки, бросились, что есть духу, бежать через широкий луг к тем самым ступенькам, которые вели на царский путь. Глава 36. Отрадные горы. «Ох!» — облегченно вздохнул христианин, когда мальчики опять оказались на царской дороге. «Как я благодарен осторожности, что она дала мне этот ключик!» «Да», — подтвердил надеющийся, — «что бы мы делали без него? С этими словами они присели на обочину, чтобы перевести дух. Они не боялись отдыхать здесь, потому что были уверены, что отчаяние не рискнет следовать за ними до царской дороги. Как жаль, что пилигримы не подозревают даже, куда поведет их этот путь, — сказал христианин. Может быть, мы сможем написать что-нибудь на камне и поставить его рядом со ступеньками? Давай попробуем, — ответил надеющийся. Я могу вырезать буквы. Давай поищем камень. Они стали оглядываться и вдруг увидели большую гладкую каменную плиту, которая лежала на траве. «О, это прекрасно!» — сказал христианин. «Наверное, вырезай сначала буквы, а потом мы перекатим его и поставим на место». Надеющийся вытащил ножик, и, посоветовавшись, он написал следующий текст. «Этот путь ведет к замку сомнения, который принадлежит великану отчаяния. Он враг нашего царя и старается убивать пилигримов». Временами надеющимся казалось, что это свыше его сил, но в конце концов он закончил. И прежде чем поднялась луна, они перекатили камень с травы на дорогу и поставили его рядом со ступеньками, чтобы никто не мог пройти, не заметив этой надписи. «Во всяком случае, это кому-нибудь поможет», — радостно сказал надеющийся. «Очень хорошо, что ты придумал это». Короткая летняя ночь быстро прошла, и из-за холма показалось солнышко. Маленькие пилигримы шли молча, наслаждаясь светом и свежим воздухом после ужасных дней, проведенных в душном, темном рве. «Что это за прекрасные горы?» — удивился надеющийся. «Смотри, царский путь лежит как раз через них. Мне кажется, что это отрадные горы», — ответил христианин. «Я видел их издалека, когда находился в прекрасном дворце. Там живут пастухи, которые очень доброжелательны к пилигримам. Думаю, что они угостят нас и предложат нам немного отдохнуть». Скоро они подошли к горам и стали взбираться по тропинке, которая вела на гору. Она совсем не была похожа на разбитую и ухабистую дорогу, ведущую на гору Затруднения. Эта тропинка была ровной и легкой, а на косогорах были раскинуты виноградники. В траве искрился ручеек с прозрачной водой, деревья, сплошь покрытые фруктами, росли по обочинам тропинки, и их ветви тяжело свисали и образовывали что-то наподобие арки, укрывая усталых пилигримов от палящего солнца. Христианин и надеющийся были очень голодными и хотели пить, поэтому они с радостью освежились холодной кристальной водой и поели фруктов. Неподалеку от тропинки паслись стада, и когда пастухи увидели мальчиков, четверо из них спустились по склону холма, чтобы встретить их. «Не это ли отрадные горы?» — спросил христианин. «Да», — ответил один из пастухов. «Эта земля называется земля Эммануила. Она принадлежит царевичу и находится под ведомством самого царя. Это его овцы, и мы живем на горах, чтобы пасти их и заботиться о них». «А как далеко до небесного города?» — спросил христианин. «И безопасен ли путь?» «Он абсолютно безопасен для тех, кто любит царя. Но пилигримы, которые неверны ему, часто попадают в опасность». «А есть ли здесь место отдыха для пилигримов?» — спросил христианин. «Мы оба очень устали». «Конечно», — ответили пастухи. «Царь повелел нам делать все, что только можно для его слуг, которые приходят на отрадные горы. Пойдемте в наши палатки, и мы позаботимся обо всем». С этими словами пастухи, которых звали Знание, Опыт, Бдительность и Искренне, повели детей к своим палаткам. Они подали им воды, чтобы обмыться, и дали им целебной пищи. Затем, видя, что они очень устали, бдительность приготовил для них постель, где они сладко уснули. Утром, когда мальчики проснулись, они чувствовали себя окрепшими и бодрыми. Глава 37. Камень ошибки и гора предупреждений. На следующий день, когда маленькие пилигримы были готовы продолжать свое путешествие, пастухи предложили им пройтись по горам, прежде чем отправиться в путь. Христианин и надеющийся с удовольствием согласились, и пастухи повели их по широкому зеленому косогору, а затем по тропинке, которая прерывалась на вершине холма. «Очень опасно, — сказал знание, — когда странники проходят через эти горы без проводника. Но царь позволяет нам показывать пилигримам вид небесного города отсюда». В этот момент они подошли к ступенчатому проходу, который был очень каменистый, и по нему нелегко было взбираться. Он вел к вершине большой скалы, и когда они достигли высшей точки, христианин и надеющийся были рады держаться за руки пастухов. Камень лежал на самой вершине горы. И когда маленькие пилигримы посмотрели вниз, они увидели далеко-далеко внизу долину. А там лежало много мертвых тел. «А что, они упали с этой скалы?» — спросил надеющийся. «Да», — ответили пастухи, — «это камень ошибки. И пилигримы, которые уклоняются с царского пути и бродят по горам сами, взбираются на эту скалу в надежде получить более широкий обзор с этого камня. Но когда они смотрят вниз, глубина вида вызывает у них головокружение, и они теряют равновесие, падают и разбиваются». Затем пастухи повели мальчиков к другому месту, которое называлось «Горой предупреждений». Отсюда они увидели широкую равнину, по которой ходили мужчины, женщины и дети. Но странно, руки их были вытянуты вперед, как будто они хотели пощупать что-то впереди. И христианин также заметил, что они натыкались на камни. «Они что, слепые?» — спросил он. По наблюдению можно было определить, что да. «Видели ли вы ступеньки по левой стороне дороги, не очень далеко от этих гор?» — спросил бдительность. «Да», — печально ответил христианин. «За этими ступеньками проходит тропинка, которая ведет к крепкому замку. В этом замке живет великан, которого зовут Отчаяние. Много пилигримов спускаются на этот луг, потому что в этом месте путь царя очень каменистый и тяжелый, а тропинка великана мягкая и зеленая. Потом, как правило, они теряют путь, и великан без труда захватывает их на своей территории и тащит в свой замок. Он очень жесток с ними, и потом, если не убивает их, он выкалывает им глаза и выпускает в эту долину, где они бродят до тех пор, пока умирают. Христианин и надеющийся переглянулись, но ничего не сказали. Если бы они не убежали из замка сомнения при помощи маленького ключика, они точно так же несли бы наказание в этой долине. Теперь пастухи спускались с гор по склону, который был самый отдаленный от царского пути. Скоро они подошли к месту, которое напоминало христианину вход в темную долину. Большие черные камни нависли над проходом, и мальчики могли видеть только недалеко перед собой узкую дорогу. Густая темная мгла покрывала все вокруг. «Вот еще одно опасное место», — сказал знание. «Пилигримы, которые проходят сами, часто теряются здесь. Этот темный проход ведет в страну злого принца, и пилигримы, которые входят туда, никогда не в состоянии найти обратный путь». Все виденное произвело на маленьких пилигримов большое впечатление. И после всего христианин сказал: «Я очень рад, что мы видели все это, хотя мне и было страшно, потому что теперь мы будем очень осторожными, чтобы не уклониться с царского пути». Следующая глава — «Неведущий». В заключение пастухи привели мальчиков к вершине большой горы, которая называлась «Гора Чистоты», с которой они могли видеть очень далеко. Далеко вдали виден был яркий свет, который слепил их глаза, когда они смотрели в ту сторону. «В центре этого света, — сказал пастух, — расположен небесный город. Если ваши глаза выдержат, и вы можете то вы можете рассмотреть его ворота». Но свет был ярче солнечного, когда оно стоит в зените, и слава его была слишком велика для простых человеческих глаз. «Я вижу только сияние», — сказал маленький христианин. «Это слишком ярко для тебя», — сказал искренний. «Но у нас есть стекло, которое называется вера, через которое можно увидеть яснее». Христианин взял стекло, но мысли о царском городе, который он так хотел увидеть, привели его в трепет. Его руки задрожали, так что он не мог удержать стекло спокойно. Надеющийся решил попробовать, но слезы наполнили его глаза. «Свет ослепительный», — сказал он, — «но мне кажется, я вижу что-то наподобие ворот». Прогулка по горам заняла все утро, и пастухи, снова приведя мальчиков к своим палаткам, предложили им опять отдохнуть, прежде чем они продолжат свое путешествие. «Когда вы пройдете дальше, — сказал опыт, — вам, по всей вероятности, встретится человек по имени Льстец. Он будет стараться увести вас с царского пути, но вы не должны слушать того, что он будет говорить». Потом бдительность сказал, что на пути им также встретится место, которое называется «Очарованная земля», где воздух пьянит пилигримов, и им хочется спать. Это часть страны злого принца, и если его слуги найдут вас спящими там, то они унесут вас к себе. «Мы дадим вам вот эту карту», — сказал знание, и протянул христианину листок бумаги. «Все места, которые вам должны встретиться, здесь отмечены. И если вы будете внимательно следить, вы не заблудитесь». Спускаясь с гор, христианин и надеющийся рассуждали обо всем, что показали им пастухи и о чем предупреждали. «Ах, если бы нам увидеть небесный город, — сказал христианин, — я бы был так рад!» «Да, — ответил надеющийся, — мы видели славу его и знаем, что теперь осталось совсем недалеко». У подножия горы мальчики подошли к небольшому изогнутому проходу. Этот проход был из страны, которую называли Тщеславие. По дороге шел парень по направлению к царскому пути. Через некоторое время они поравнялись. «Откуда ты идешь?» — спросил христианин. «Из страны, которая расположена за этими горами», — ответил он. «А иду я в небесный город». «И ты надеешься, что тебе позволят войти туда?» — спросил христианин. «А почему бы и нет? Туда впускают всех». «Нет, не всех. Есть ли у тебя свиток, чтобы показать? Присылал ли тебе царь такой?» «Нет, но я думаю, что из-за этого не возникнет какая-либо проблема. Я его слуга, потому что всегда исполняю то, что он требует. Я слышал, что он желает, чтобы все люди оставили свои земли и шли в его город. И я иду так же, как и вы». «Но, — сказал пилигрим, — царские пилигримы должны пройти через узкие врата, пройти мимо креста. Тогда только лучезарные существа принесут ему белые одежды и свиток. Я боюсь, что ты не знаешь этого». «Ой, ну к чему делать столько шума из-за этого?» — ответил парень, которого звали Неведующий. «Я не знаю, откуда вы идете, но, по всей вероятности, вы жили недалеко от узких ворот. И, конечно, это было удобно для вас пройти через них. Но от моего дома это слишком далеко. Никто никогда даже не задумывается, чтобы идти туда. Да и я сомневаюсь, что кто-нибудь знает дорогу к ним. Мы имеем этот прекрасный зеленый проход, который минует все опасные места и намного сокращает путешествие». Христианин не нашелся, что ответить. И когда неведущий остановился под деревом, чтобы сорвать фруктов, мальчики ушли от него. Он не стал догонять их и, надеющийся, спросил: «Может быть, стоит подождать его?» «Я думаю, нет», — ответил христианин. «Возможно, он присоединится к нам позже». Глава 39. История маловерного. Христианин и надеющийся не успели далеко отойти, как увидели отряд солдат. Они были одеты в темные доспехи, которые совсем не сияли на солнце, как это было с доспехами маленького христианина. А маленькие пилигримы сразу же догадались, что они принадлежат армии злого принца. «Ты думаешь, они нападут на нас?» — спросил надеющийся. «Не знаю», — ответил христианин. И обоим мальчикам стало страшно, хотя они и продолжали идти. Но когда отряд солдат подошел ближе, они увидели, что солдаты ведут пленного. По его одежде они узнали, что это был один из царских пилигримов. Солдаты подгоняли его и не обратили никакого внимания на христианина и надеющегося. Пилигрим низко опустил голову, потому что боялся, что дети могут узнать его. Когда-то он любил царя и подошел уже почти к самым воротам небесного города. Но потом он заинтересовался окружающим его и встретился со слугой злого принца, который был очень ласков с ним. Пилигрим подружился с ним и вскоре забыл о царе и оставил его законы. Он не обращал внимания на свои доспехи, и они заржавели. Одежды его стали грязными и истрепанными. Свиток свой он потерял. И окружающие его даже и не подозревали, что он когда-то служил доброму царю. Но однажды он как-то вспомнил о небесном городе, и печаль и сожаление наполнили его сердце. Он задумался, может ли царь когда-нибудь простить его. В большой печали он оставил своих друзей и старался найти путь, чтобы выйти опять на царскую дорогу. Злой принц услышал о том, что он ушел, и послал целый отряд солдат, чтобы догнать его. Когда же несчастный пилигрим вытащил свой меч, чтобы защищаться, в ужасе он увидел, что меч теперь никуда не годится. Он весь заржавел. Солдаты без труда заковали его в цепи и повели его обратно в страну злого принца. Христианин и надеющийся были очень рады, что солдаты их не заметили, но они чувствовали глубокое сочувствие к несчастному пилигриму, который был теперь в плену. «Я помню», — сказал христианин, — «когда они пошли дальше, когда я был в прекрасном дворце, я читал рассказ про пилигрима, которого звали Маловерный, которого ограбили недалеко от этого места. Мне кажется, что солдаты злого принца часто проходят здесь, и мы должны быть особенно осторожными, чтобы не попасться им». «Расскажи мне, пожалуйста, маловерно», — попросил надеющийся, — «как это получилось, что его грабили?» «Он был очень усталый», — ответил христианин, — «и присел на траву, чтобы отдохнуть, и незаметно уснул. Это было как раз на углу того поворота, который мы прошли, поэтому совсем нежелательно останавливаться здесь. Недалеко от того места играли плохие мальчики, которых звали Малодушный, Недоверие и Виновный. Они увидели маловерного, когда он спал, и они тихонечко забрали у него все. Проснулся он в тот момент, когда его связывали, и прежде чем он успел вытащить свой меч, они бросили его на землю и стали избивать. Они также вытащили все деньги из его кармана и хотели даже убить. Но в этот момент им показалось, что кто-то идет. Кто же это был? На самом деле никого не было. Но они знали, что поступают плохо, и боялись. Среди этих гор где-то есть небольшая деревня под названием «Спокойная уверенность и великая милость». И великая милость, один из царских капитанов, живет в этой деревне. Мальчикам показалось, что они увидели его, и поэтому они убежали. А что же случилось с маловерным? Сильно они его избили? Да, но они не нашли его свитка. Поэтому, хотя он и расстроился, что потерял свои деньги, он успокоился и через некоторое время мог встать и продолжать свое путешествие. Глава 40. Льстец и его сеть. Мальчики рассуждали о маловерном его несчастье, когда подошли к месту, где дорога разветвлялась таким образом, что трудно было определить, где правильный путь. Когда станешь по одну сторону дороги, то правый путь кажется прямым. Но когда пересечешь дорогу и посмотришь, то прямым кажется левый путь. Я не знаю, какой правильный. И они остановились, чтобы решить, каким путем идти. Пастухи дали мальчикам правильную карту. И если бы они вспомнили про нее и глянули, то они сразу же узнали бы, по какому пути идти. Но вместо этого они потратили время на то, чтобы переходить со стороны в сторону, и старались определить самостоятельно, какой путь прямее. Неожиданно позади них оказался человек. Лицо его было темное и страшное, но одежда на нем была белая, и дети подумали, что это пилигрим. «Что случилось?» — спросил он. «У вас такой растерянный вид?» «Ах», — сказал христианин, — «мы идем в небес, в царский город, и никак не можем определить, какой из этих путь прямой». Человек засмеялся. «И это все?» — спросил он. «Не стоит так расстраиваться. Я тоже иду в небесный город. Следуйте за мной, и я покажу вам правильный путь». Итак, не задумываясь о том, пилигрим ли этот человек, христианин и надеющийся последовали за ним. Но очень скоро они обнаружили, что ошиблись, потому что вместо того, чтобы идти к небесному городу, они шли обратно к отрадным горам. «Теперь я уверен, что это ложный путь!» — воскликнул христианин. Надеющийся остановился как вкопанный. «Неужели?» — проговорил он испуганным голосом. «Да, мы должны искать другой путь. Посмотри, вон впереди холмы, по которым мы ходили в это утро. Этот путь ведет нас обратно к ним». «Этот человек обманул нас», — сказал надеющийся. «Мы должны вернуться обратно. А что, если он будет за нами гнаться и убьет нас? Он не настоящий пилигрим». «Я не знаю», — сказал христианин. «Я очень жалею, что мы последовали за ним. Бежим!» Мальчики быстро повернулись и побежали. Но в этот самый момент мужчина также оглянулся, и прежде чем они успели что-либо сделать, они увидели, что запутались в большой сети, которую он набросил на них. Они упали на землю и стали кричать о помощи, но мужчина только расхохотался и ушел прочь. Его белая одежда соскользнула с его плеч, и они увидели, что это слуга злого принца. И оделся как пилигрим, только для того, чтобы обмануть кого-нибудь и заставить послушаться его. Христианин и надеющийся изо всех сил пытались освободиться из этой ужасной сети, но чем больше они дергались, тем сильнее запутывались. И в конце концов они не могли уже даже пошевелиться. В отчаянии они плакали и кричали, сожалея о том, что были так глупы. «Этот человек, возможно, и есть льстец, о котором пастухи нас предупреждали, чтобы мы его не слушали», — вспомнил христианин. «Да», — ответил надеющийся, — «и мы ни разу даже не подумали заглянуть в карту, которую они нам дали». «Ах, мы очень плохие пилигримы», — всхлипнул христианин. «Мы постоянно проявляем непослушание. Если бы царь спас нас в этот раз, я думаю, что никогда бы так больше не поступал».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтыре с песнею на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются, все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем».

Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все, делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: «Не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев». Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды. Насадивший ухо, не услышит ли, и образовавший глаз, не увидит ли? Вразумляющий народы, неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззакония? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: «Колеблется нога моя», милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя и Бог мой, твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь Бог наш.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому.

это наша третья беседа о мадам Гийон, женщине, которая прославилась среди женщин-христианок тем, что достигла высочайшей духовности, в среде, в которой это, казалось, было совершенно невозможно. В истории мира мало кто достиг такой духовности, какой достигла мадам Гийон. Родившись в век морального упадка, в народе, предназначенном на вымирание, воспитанная в официальной церкви, она достигла высочайшей точки духовного превосходства и христианской посвященности. В прошлый раз мадам Гийон рассказала нам о своей матери. Я читала ее слова о том, как она относилась к своей матери, как мать относилась к ней. Сегодня она поделится с нами мыслями о своем отце. Это все еще период ее детства. В последующих двух беседах мы будем говорить о ее более зрелых годах, ее духовных поисках и нахождении ею Господа и высокой степени того духовного состояния, о котором мы только что говорили. Вот что говорит она о своем отце. «Мой отец нежно любил меня, но, видя, как мало воспитания я получаю дома, отдал меня на воспитание в монастырь Урсулинов. Мне было тогда почти 7 лет. Здесь, в одном доме со мной, жили две моих сводных сестры, одна по отцу, а другая по матери. Отец поручил меня опеке своей дочери, весьма способной и благочестивой персоне, которая прекрасно подходила для воспитания детей. Это было единственным проявлением Божьего провидения и любви ко мне и послужило первым толчком для моего спасения. Она нежно любила меня и своей любовью обнаружила во мне многие добрые качества, которые Господь заложил в меня. Она задалась целью развить эти качества во мне, и я думаю, что если бы я оставалась в ее добрых руках, я приобрела бы столько добрых качеств, сколько я обрела позже злых. Эта милая сестра прививала мне благочестие согласно с моим возрастом. Она имела много талантов и развивала их все. Она часто молилась, и ее вера была не слабее, чем у других. Она отказывалась от личных удовольствий, чтобы проводить больше времени со мной. Ей было приятнее бывать со мной, чем где бы то ни было. Если я давала ей правильные ответы не столько от ума, сколько случайно, она считала свои старания справедливо вознагражденными. Под ее опекой я скоро усвоила все, что мне полагалось по возрасту. Многие взрослые люди не могли бы ответить на все те вопросы так, как отвечала на них я. Я часто бывала дома по настоянию отца, который скучал за мной, и однажды встретила там королеву Англии. Мне было почти 8 лет. Отец сказал исповеднику королевы, что если ему хочется развлечься, он может поболтать со мной. Он испытал меня несколькими очень трудными вопросами, на которые я давала такие уместные ответы, что он отнес меня на руках королеве и сказал: «Ваше превосходительство, вы должны поговорить с этим ребенком». Она тоже испытала меня и была так довольна моими живыми ответами и моими манерами, что потребовала меня у отца с немалой настойчивостью. Она уверяла его, что будет хорошо смотреть за мной и воспитает из меня почетную фрейлину или даже принцессу. Отец воспротивился. Несомненно, в этом была воля Бога, потому что такой шаг помешал бы моему спасению. Будучи такой слабой, как могла бы я устоять перед искушениями и извращениями двора? Я возвратилась к Урсулинам, где моя добрая сестра продолжала мое воспитание. Но так как она не была надзирательницей над домочадцами, а мне часто приходилось подчиняться им, я набралась всяких плохих привычек. Я научилась лжи, сварливости, небрежности в отношении молитвенной жизни и целыми днями не думала о Боге, хотя Он постоянно хранил меня, что и будет видно из дальнейшего описания моей жизни. Я не оставалась долго под властью таких привычек, потому что любовь моей сестры быстро обнаруживала их. Я любила слушать речи о Боге, не уставала в церкви, любила молиться, жалела бедных и всех, с кем, по-моему, обращались несправедливо. Бог оставался всегда со мною, даже во время моей величайшей неверности. В конце монастырского сада была маленькая часовенка, посвященная младенцу Иисусу. Туда я уходила для уединенных раздумий и молитв, неся с собой свой завтрак каждое утро. По-детски я прятала свой завтрак за фигуркой Иисуса, думая, что этим приношу жертву ему.
Разборчивая в еде, я думала, что таким образом отказываюсь от многого, но находила самолюбие слишком преобладающим для того, чтобы приносить такие великие жертвы. Во время уборки мои жертвы всегда бывали обнаружены, и всем было известно, что это делаю я, потому что все знали, что я хожу туда каждый день. Но Господь все же вознаградил меня за мое детское желание отказаться от чего-нибудь ради Него. Я провела еще некоторое время с моей сестрой, где я возрастала в любви и страхе Божьем. Жизнь была легкой. Я училась охотно, успевала хорошо, когда не болела, конечно. Но болезнь часто постигала меня неожиданно и необычайно. С вечера все шло хорошо, а к утру я вся опухала, покрывалась синяками, что было началом горячки. В 9 лет у меня было такое сильное кровотечение, что все думали, что я умру. Я ужасно ослабела. Перед самым заболеванием моя другая сестра пожелала иметь меня из ревности. Она жила хорошо, но не имела тех способностей и талантов, какие имела моя опекунша. Она ласкала меня, но ее ласки не оставляли впечатления на моей душе. Моя старшая сестра достигала большего одним только взглядом, чем это ласками и угрозами. Увидев, что я не люблю ее так, как старшую сестру, она перешла к строгостям. Она запретила мне разговаривать с моей старшей сестрой. И когда узнавала, что мы говорили, била меня или поручала порку другим. Однако это не помешало ей проявлять нежность ко мне во время моей последней болезни. Она приписала мою неблагодарность страху перед наказанием, а не злому сердцу. Действительно, это было единственным случаем, когда страх перед наказанием сильно действовал во мне. С тех пор я больше страдала от того, что причиняла боль тому, кого любила, чем от руки тех, кто причиняли мне страдания. Я имею в виду моего Господа. Ты знаешь, мой возлюбленный Господь, что не из страха перед Твоим наказанием я падала так низко, но из страха обидеть Тебя тем, что постигало меня тогда. Я думаю, что не будь ни неба, ни ада, я все равно боялась бы огорчить Тебя. Ты знаешь, что после того, как Ты в любви и милосердии исправлял мои недостатки, Твоя доброта была в 1000 раз более незаслуженной, чем Твое наказание. Узнав, что все мои бедствия прошли, Отец послал за мной. Мне было тогда почти 10 лет. Я пробыла дома короткое время. Знакомая монахиня из доминиканского монастыря, не из очень благородной семьи, попросила отца поместить меня в их монастырь. Она была настоятельницей и пообещала, что будет заботиться обо мне, поместив меня в ее комнате. Она полюбила меня крепко, но, будучи весьма занятой своими делами, не могла заботиться обо мне так, как желала. Я заболела ветрянкой и провела 3 недели в постели почти без надзора, в то время как мои родители были уверены, что я в хороших руках. Жительницы дома, в котором я жила, так боялись черной оспы, что, решив, что я больна ею, боялись подходить ко мне. Я пролежала без всякого внимания и почти никого не видела в течение 3 недель. Молодая монахиня, которая приносила мне мою диету, немедленно исчезала, поставив еду на столик у кровати. По воле провидения я нашла Библию. И, любя читать, и, имея хорошую память, я проводила целые дни за чтением. Я почти полностью запомнила исторические книги Библии. Мне было очень грустно в этом доме. Другие жительницы дома преследовали меня сурово, и, будучи лишенной элементарного питания, я сильно исхудала. Но зато обильной была моя духовная пища. С этого дня я никогда не оставляла Библию, и Слово Божие постепенно, в конце концов, привело меня.

Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю беседу из жизни этой знаменитой женщины. Господи, да будет она нам всем примером, когда вокруг нас тяжело, когда нам трудно, когда у нас никого нет, у нас есть Ты, и у нас есть Твое Слово. В Слове Твоем она нашла спасение, в Слове Твоем мы нашли спасение, в Слове Твоем спасение для всех. Помоги, Господи, всем, кто слушает нас, найти Тебя, найти Твое вечное спасение в Слове, которое мы преподаем по радио.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит пятая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
1: Валерий, ласково улыбнувшись, взял свои крепкие руки, слабую руку Марии Николаевны и сказал: «Иисус в Своем Слове говорит, что приходящего к Нему Он не изгоняет. Ему безразлично, когда мы приходим к Нему и где. Главное, чтобы мы шли. Мария Николаевна, вы приняли очень правильное решение. Я уверен, что Господь уже давно ждет вас. Он ждет вас с распростертыми объятиями. Библия говорит, что если мы исповедуем перед Ним свои грехи, Он нам их прощает. Исповедовать значит осознавать свои грехи и сожалеть о них. Вы осознаете себя грешным человеком?» Мария Николаевна беззвучно кивнула головой. «Тогда я предлагаю следующее. Мы сейчас прямо здесь преклоним наши колени и будем молить Господа, чтобы Он услышал ваше желание и простил вам ваши грехи. Вы попросите Его об этом своими словами, так, как вы это чувствуете». Все трое встали на колени. Мария Николаевна уже давно обдумывала этот шаг и приготовила слова, которые собиралась сказать. Но теперь она забыла все приготовленные слова. И новые слова сами полились прямо из ее сердца. Порой это были бессвязные предложения, но смысл их был один. Она просила у Бога прощения за все те годы, в которые она не думала о Нем. Просила прощения за все недобрые дела своей жизни. Мария Николаевна осталась недовольна своей молитвой. Ей казалось, что молитва всегда должна быть стройной и сладкозвучной, а у нее получились какие-то отрывочные предложения. Но в одном она была уверена: они исходили из глубины ее сердца. Пока она молилась, Виктория стояла рядом на коленях и беззвучно шевелила губами. После того, как Мария Николаевна сказала «Аминь», Виктория начала молиться вслух. Она со слезами на глазах благодарила Господа за Его милости и просила услышать молитву Марии Николаевны и принять ее в число своих детей. Потом молился Валерий. Его голос звучал спокойно и ровно. Он тоже благодарил Бога за силу Его спасающей любви, за то терпение, с которым он ждал Марию Николаевну, и просил, чтобы Господь простил ей ее грехи. Когда он закончил молитву, все встали. Виктория с мокрым от слез лицом прижалась к Марии Николаевне. Потом Валерий пожал ей руку. «Мария Николаевна», – спросил он после небольшой паузы, – «вы верите, что Господь сейчас услышал вашу молитву?» Мария Николаевна слегка пожала плечами. «Точно не знаю. Надеюсь, что услышал. Да и на душе у меня легче стало». «Это замечательно. Но то, как вы себя чувствуете, не самое главное. Главное – понять, что с вами случилось. Вот как говорит об этом Библия. Валерий достал небольшую Библию, но, заметив, что в полумраке ничего не разберет, не стал раскрывать ее. «Мария Николаевна, я хотел показать вам несколько мест из Библии, но, надеюсь, вы мне поверите на слово». Апостол Иоанн в своем первом послании писал: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы верите тому, что написано в Библии? «Верю», – твердым голосом сказала Мария Николаевна. «Кому же еще верить, как не Богу?» «Совершенно правильно. Так вот, вы сейчас исповедовались перед Господом и попросили у Него прощения ваших грехов. Библия говорит, что в таком случае они вам прощены. Вы верите в это?»
2: «Ну, коли написано, так верю».
1: «Замечательно. Тут же, двумя стихами выше, Иоанн пишет, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Это значит, что и вас Он сейчас очистил от всех ваших грехов. Он их вам простил. Это факт, который существует независимо от того, чувствуете вы его или нет. В это надо только верить. Вы верите в это?» «Верю!» Голос Марии Николаевны звучал все увереннее. Слава Господу! А теперь один стих из Евангелия от Иоанна. Там написано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Это значит, что вы теперь дитя Бога. Он стал вашим отцом. Вы верите в это?
3: «Верю, Валера, верю, милый ты мой! Нашел он меня, подобрал с дороги! Боже, как это хорошо!»
1: Мария Николаевна сама не заметила, как из ее глаз вдруг опять обильно полились слезы. Она прижала носовой платочек к глазам и затряслась в беззвучных рыданиях. Виктория придвинула свой стул вплотную к ней и обняла за плечи. Так они просидели некоторое время. Валерий молча наблюдал за обеими женщинами. Наконец Мария Николаевна вытерла слезы и с сияющей улыбкой поглядела на Валерия.
3: «Какое счастье мне привалило! Сначала нашла Виталика, потом вас, потом столько друзей нашла, а теперь еще и Господа! Столько счастья мне одной! Чем же я это заслужила? Спасибо вам!»
1: «Не нам говорите спасибо, Мария Николаевна, а Господу! Ведь Он это все так чудно устроил!» Ни слова не говоря, все трое вдруг опять встали на колени. Молились они одновременно. В тишине отделения больницы раздавались негромкие, но взволнованно радостные голоса.
3: «Господи! Спасибо тебе! Спасибо!»
1: В этот вечер Мария Николаевна долго не могла уснуть. Она понимала, что в ее жизни произошло что-то чрезвычайно значительное и что после этого многое изменится. Ей казалось, что она перешла какую-то невидимую границу и оказалась в новой чудесной стране, но толком не знала, что ее там ожидает. На мгновение у нее даже появились сомнения в правильности принятого решения. А вдруг не стоило? Вдруг это только самообман? Но потом она вспомнила все слышанное от других и успокоилась. Она сделала первый шаг и дальше пойдет этим путем. Такие люди, как Валерий, Виктория, Наташа и особенно Алексей Викторович, не могут ошибаться. А они не жалеют, что стали христианами. Молодые девчушки-близнецы, конечно, способны на необдуманные поступки, но остальные верующие, люди серьезные. Мария Николаевна еще раз мысленно помолилась и заснула. На следующее утро она чувствовала себя замечательно. На душе царил необыкновенный покой. Хотелось просто лежать, думать о чем-то хорошем и наслаждаться жизнью. После завтрака в палату зашел Алексей Викторович. Он сразу подошел к кровати Марии Николаевны, подал ей руку и с улыбкой сказал: «Поздравляю вас, Мария Николаевна! Очень рад за вас! Поздравляю!» Мария Николаевна смутилась. Откуда он обо всем узнал? Алексей Викторович, как будто прочитав ее мысли, добавил: «Нам вчера вечером Виктория позвонила и все рассказала. Наташа вам тоже горячий привет передает. Вы правильно сделали. Мы очень рады за вас». У Марии Николаевны на глазах появились слезы. «Я тоже очень рада, хотя немного и боязно. У вас у всех все так хорошо получается. Живете с Богом, как с близким человеком. Все знаете о нем, разговариваете с ним. А я боюсь, что у меня так не получится. Старая я уже. Так что огромная радость наполняет все меня, и в то же время страшно. Понимаю, что правильно сделала. А все же немного боюсь будущего. Может быть, лучше было бы оставить все по-старому». Алексей Викторович присел на край кровати, немного подумал и сказал: «Вы знаете, через это, наверное, каждый проходит. И чем старше человек, тем труднее ему сделать решительный шаг. У него уже сложились свои привычки, сформировалось определенное мировоззрение, и вдруг все приходится ломать. Не всем легко это дается. Мне, например, Наташа очень помогла. У нее этот процесс внутреннего перерождения как-то легче прошел. И она провела меня по той дороге, которую недавно сама преодолела. Но все равно мне было трудно. Вы правильно подметили, что вроде переходишь невидимую границу и оказываешься в полной растерянности. Но вы не отчаивайтесь, Мария Николаевна. Вы не одна. Мы вам поможем. Ведь мы все через это прошли. Пока вы почаще читайте Библию и побольше с верой молитесь. А как выйдете из больницы, так начинайте ходить к нам на собрания, и вам легче станет». Вечером к ней зачастили посетители. После Валерия и Виктории пришла Наташа. Потом заглянула Зинаида Кирилловна с дочерью. Все они обнимали ее, поздравляли. На тумбочке появились цветы. Лежавшая рядом с Марией Николаевной женщина ничего не могла понять. Когда все ушли, она спросила: «У вас что, день рождения сегодня? Все вас поздравляют. Сколько цветов подарили?» Мария Николаевна смутилась. Как объяснить этой женщине, что с ней произошло? Она может не понять и даже высмеять. «Конечно, сегодня был день ее рождения. Только какого?» Она подумала, а потом решила: «Будь что будет». «Вы знаете, у меня два дня рождения. Первый, когда я родилась на свет, он был уже очень давно. А второй – духовный. Он произошел вчера вечером. Ее собеседница чуть приподнялась на локте и повернулась к ней. Видно было, что она ничего не поняла. «Я поверила в Бога, вы понимаете? Сегодня, правда, модно верить в Бога, но все это не то. Надо лично верить в Него. Надо отдать Ему всю свою жизнь. Вчера я это сделала. И с этим сегодня меня поздравляли мои друзья. Мне самой еще много непонятно. Я только летом впервые столкнулась с верующими. Но я многое узнала от них, даже начала читать Библию. И истина понемногу стала открываться мне». «Какая истина? Какая Библия? О чем вы говорите? Я ничего не понимаю». «Эх, если бы сейчас Валера был здесь, — подумала Мария Николаевна, — он бы все этой женщине объяснил. А я что?» Собеседница продолжала смотреть на Марию Николаевну, и видно было, что разговор ее задел за живое. Тогда Мария Николаевна попыталась объяснить то, что она сама уже поняла. Она рассказала о первом впечатлении, которое произвели на нее Виктория и ее муж, о том, как она начала читать Библию, как она первое время отвергала ее, как потом у нее возникла твердая вера в правоту Священного Писания. Рассказала она о своих сомнениях, поисках и, наконец, о вчерашнем решении. Собеседница Марии Николаевны, которую звали Ольга Александровна, болела тяжело. Она была очень слаба, но рассказ Марии Николаевны слушала с напряженным вниманием. «И вы уверены, что поступили правильно?» – спросила она. «Да, абсолютно уверена. Поймите, жизнь с Богом гораздо богаче. Ты понимаешь, что живешь не просто так. У тебя есть цель в жизни. Знаешь, что тебя ждет после смерти». При этих словах женщина вздрогнула. «А что нас ждет после смерти? Расскажите об этом, пожалуйста. Я как-то читала книгу «Жизнь после смерти». Какой-то американский врач написал ее. Очень много интересного для себя узнала». «Я не могу вам об этой книге сказать. Я ее не читала. Но вот что говорится в Библии о смерти. Тех, кто верит в Бога, после нее ждет вечная жизнь, полное счастье и радости. Чтобы обрести ее, надо только верить в Бога, покаяться перед Ним в своих грехах и принять Его в свою жизнь». «Вы меня извините, что-то я себя плохо чувствую. Я прилягу, но вы рассказывайте дальше. Очень хочется во всем разобраться». Ольга Александровна откинулась на подушку, а Мария Николаевна продолжала говорить. Вскоре она тоже устала, и обе женщины, пожелав друг другу спокойной ночи, уснули. На следующее утро, после завтрака, обхода и всех процедур, соседка Марии Николаевны продолжила вчерашний разговор. «Интересные вещи вы мне вчера рассказали. А вы не могли бы мне немного почитать Библию? Я много слышала об этой книге, но никогда не видела ее и тем более не читала». Мария Николаевна обрадовалась этой просьбе и вполголоса начала читать. Когда-то на нее очень сильное впечатление произвело Евангелие от Матфея. Может быть, потому что это были первые прочитанные ею страницы Библии, и там она нашла чудные слова Нагорной проповеди. Сегодня она читала Евангелие с совершенно другим чувством. Она вспоминала первое впечатление, которое оно произвело на нее. Вспоминала свои переживания. Мария Николаевна удивлялась тому, что многое ей стало теперь понятно. Иногда она прерывала чтение, чтобы вытереть слезы. Ольга Александровна лежала, закрыв глаза, но было заметно, что слушала внимательно. Вечером ей стало хуже. Дежурный врач сделал укол. Потом поставили капельницу, но состояние не улучшалось. «А вдруг умрет?» — со страхом подумала Мария Николаевна. «Что с ней будет потом? Ведь не примирилась она с Богом. Что делать?» Мария Николаевна отвернулась к стене и стала молиться. Она просила у Бога, чтобы он помог этой женщине, дал ей здоровье, продлил ее жизнь. И вдруг ее, как молния, пронзила мысль. «Если не я, то кто же? Это моя задача. Я должна привести Ольгу Александровну к Богу. Но я еще так мало знаю», — вдруг засомневалась она. «Сама без году неделя, как уверовала». Когда вечером в отделении все стихло и был погашен свет, Мария Николаевна несколько раз глубоко вздохнула. Потом села на край своей кровати и тихо спросила: «Как ваше самочувствие, Ольга Александровна? Вам не лучше?»
3: «Нет, не лучше», —
1: отозвалась она слабым голосом.
3: «Умру, наверное, скоро».
2: «А может быть, все обойдется, и вам лучше станет?» —
1: попыталась пробудить в ней искорку надежды Мария Николаевна.
3: «Нет, не думаю. Сколько лет уже мучаюсь сердцем. Но теперь конец. Только страшно мне. Боюсь я этой границы. Что там будет? Хорошо бы просто окунуться в небытие и исчезнуть. Но нет, не выйдет. Чувствую, что там что-то есть, что ждет меня там кто-то. Только вот кто, не знаю. Американец писал, что там всех встречает ласковый, яркий свет. А я в этом сомневаюсь. Ласковый ли он? Примет ли меня? Много всякого нагрешила я за свою жизнь. Учительницей была, в партии состояла, детей безбожие учила, вместе с другими верующих разгоняла. А сколько раз мужу своему изменяла, сколько раз беременела не от него и аборты делала. К детям своим плохо относилась. Ох, всего не перескажешь».
1: Ольга Александровна смолкла. Видно было, что состояние ее ухудшается. Говорила она с трудом, с большими паузами. Несколько раз дрожащей рукой вытирала сползавшие по щекам слезы. В палате было тихо и темно. Только через щель под дверью проникала полоска света. «Ольга Александровна, в Библии написано, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы взять наказание за грехи всех людей на себя. Его кровь очищает нас от всякого греха. Он прощает все. Надо только поверить в Него и покаяться перед Ним. Вы сделайте это. Он обязательно услышит вас». Мария Николаевна замолчала. Собственные слова показались ей неубедительными. Но лучше сказать она не умела. Да и говорила она такие слова впервые.
3: «Трудно мне в это поверить. Не простит он меня. Кто я такая, чтобы Бог меня простил?»
1: Послышался опять слабый шепот умирающий. «А вы представьте себе, что один из ваших детей ушел от вас, обманул, обокрал и ушел. Вы что, перестали бы его любить?» «Нет, ни одна мать не может забыть своего ребенка, покуда жива, будет любить его. А если бы он, вернувшись к вам, стал просить о прощении, разве вы его не простите? Простите! Вот так же и Бог! Все мы его дети, и всех нас он любит. Все мы ушли от него, и всех он нас ждет, и вас тоже. Простит он вам все. Вы только с верой просите его об этом». Мария Николаевна опять замолчала. «Эх, почему же я не спросила у Валерия, где написана притча про блудного сына? Прочла бы ее сейчас. А так все по памяти приходится говорить. Не перепутать бы чего. Ну ничего, Господь поможет. Он тоже любит эту бедную женщину. Ольга Александровна, вы поверьте в него. Он обязательно простит вас». «Откуда такая уверенность у меня? Может быть, напрасно я ее в этом убеждаю? Может быть, она и в самом деле слишком большая грешница?» Однако в душе Мария Николаевна верила в свои слова. Не раз она слышала об этом от других верующих, читала о доброте Господа в Библии.
3: «Времени у меня нет долго размышлять», — раздался опять тихий голос Ольги Александровны. «Времени нет. Перед смертью дал Бог мне вас. Надеюсь, что вы правы».
1: Потом она сложила руки и прошептала:
3: «Господи, Бог, если ты есть, а я верю в тебя, сердцем чувствую, что ты есть, то прости меня. Я много согрешила. Если можешь, то прости. Я очень прошу тебя об этом. Сожалею я обо всем. Прости меня. Я скоро умру. Так ты прими меня к себе. Не отвергни меня. Всю жизнь жила без тебя. А теперь возвращаюсь. Верующих гоняла. А теперь чувствую, что не права была. Прости меня, пожалуйста, Господи. Ты меня слышишь?

Марии Николаевне пришлось совсем приблизиться к умирающей, чтобы расслышать ее слова. Она была глубоко тронута, как быстро Ольга Александровна поняла суть веры. Хотя в самом деле времени у нее на раздумья не было. Ольга Александровна смолкла. Было слышно только ее прерывистое дыхание. «Может быть, позвать врача?» – спросила Мария Николаевна. Больная отрицательно покачала головой. Потом прошептала. «Нет, мне сейчас хорошо. Так хорошо. Свет. Он ждет меня. Так светло. Светло. Господи, смотри, какая я белая. Все прощено, все смыто. Господи!

Дверь бесшумно открылась. На пороге показался Алексей Викторович. Он подошел к умирающей, взял ее руку, пощупал пульс. «Она только что молилась», – прошептала Мария Николаевна. «Просила прощения своих грехов. Кажется, Господь ей простил». Алексей Викторович повернулся к Марии Николаевне и также шепотом ответил: «Это было единственное лекарство, которое могло ей помочь. Спасибо вам. Господь употребил вас на важное дело». «Я же ничего не сделала. Может, и говорила неправильно. Ведь я сама всего с позавчерашнего дня верующая. А какая разница, как давно вы уверовали? Дело вы сделали доброе». Ольга Александровна уже не дышала. На лице ее застыла печать глубокого покоя.

0: Через пару недель Марию Николаевну выписали домой. На улице стоял приятный морозец. Яркое солнце, отражаясь от белого снега, наполняло все радостным ослепительным светом. От обилия свежего воздуха кружилась голова. В больницу за ней приехала Виктория. Они сели в такси, и через четверть часа Мария Николаевна уже переступила порог своей квартиры. Все было чисто, убрано. Виктория постаралась. Цветы политы, мебель блестела. На стене напротив входной двери висел плакат: «Добро пожаловать в новую жизнь!» Ниже, буквами поменьше, было написано: «Иисус говорит: приходящего ко мне не изгоню вон». И стояла дата покаяния Марии Николаевны. Все это обрамляла виньетка из цветов. На столе, как бы в дополнение к нарисованным, стоял большой букет живых цветов. Раздевшись, Мария Николаевна прошлась по ярко освещенной солнцем комнате, заглянула на кухню. Виктория все это время стояла в прихожей и с ласковой улыбкой наблюдала за ней. «Как хорошо быть дома! Виктория, миленькая, большое вам спасибо! Вы так постарались! Цветы, плакат, да еще и уборку сделали! Зачем это вы? Я бы потихоньку сама убрала. У вас же семья, работа. Кстати, а почему вы сегодня не на работе?» «Я на сегодня отгул взяла. А квартиру вашу, Мария Николаевна, я с радостью убирала. Вам надо беречь себя после болезни. Я охотно вам помогу, если вы, конечно, не возражаете».
1: «Спасибо. Может быть, мне и в самом деле нужна будет ваша помощь».
0: Неожиданно для самой себя Мария Николаевна почувствовала сильную усталость.
1: «Да, вы, пожалуй, правы. Я действительно еще не совсем поправилась».
0: «Вы сейчас прилягте и отдохните», – поддержала ее Виктория. «А я сбегаю за Виталиком. С трудом уговорила его остаться дома. Так рвался поехать со мной за вами. Даже в садик идти отказался. А потом мы вместе пообедаем, хорошо?» Не успела Мария Николаевна немного отдохнуть, как в комнату влетел сияющий Виталик. Радости их не было конца. Виталик тут же забрался к ней на колени и затараторил так, как будто молчал все время, пока она болела. Мария Николаевна прижимала его к себе, гладила по головке и сожалела, что нечем его угостить. Виктория в это время накрыла на кухне стол. Она заранее все приготовила и теперь подогрела пищу. Когда они сели, воцарилась неловкая тишина. Мария Николаевна знала, что надо помолиться. Но она никогда этого вслух не делала. В больнице она молилась, только молча, про себя. Может быть, Виктория помолится? «Вы хозяйка, Мария Николаевна!» Поняв ее смущение, сказала Виктория: «Вам слово!» Все встали, и Мария Николаевна начала молиться. Это была ее первая молитва при людях, если не считать молитву покаяния в присутствии Валерия и Виктории в больнице. Она почему-то покосилась на Виталика, сложила руки, закрыла глаза и, краснея и запинаясь, начала молиться. Она поблагодарила Господа за то, что ей теперь лучше, и она опять дома. Поблагодарила за Викторию и Виталика, попросила благословения на пищу и сказала «Аминь». Как только она закончила молитву, раздался радостный голос Виталика.
2: «Ура! Бабушка научилась молиться!»
0: Мария Николаевна совсем смутилась. Опять на выручку пришла Виктория. «Виталик, во-первых, после молитвы надо говорить «Аминь», а не кричать. И во-вторых, бабушка теперь тоже верит в Иисуса и любит Его. Мы же тебе обо всем рассказывали. А кто верит в Иисуса и любит Его, тот всегда молится Ему. Ты ведь это тоже делаешь каждый вечер?» Но Виталик не унимался.
2: «А раньше что? Бабушка не любила Иисуса? Она же не молилась!»
1: «Виталик, миленький, когда я была такая, как ты, мне никто ничего не говорил об Иисусе. Наоборот, все говорили, что Бога нет и что Его выдумали глупые люди. Не было у меня таких верующих родителей, как у тебя. Вот до каких лет я дожила, и теперь только нашла Господа. Так что ты благодари Иисуса, что в детстве многое узнал о Нем. Поможет тебе это в жизни».
0: Она погладила мальчика по головке и добавила:
1: «А теперь кушай, миленький, а то суп остынет».
0: После еды Мария Николаевна опять прилегла. Виктория захотела забрать Виталика с собой, но он уперся.
2: «Тебе хорошо, ты почти каждый день ездила к бабушке, а я ее вон сколько не видел. Если ты хочешь, мам, иди домой сама, а я останусь с ней».

ее содержание по памяти. Некоторое время Мария Николаевна слушала молча, закрыв глаза, и открывала их только тогда, когда Виталик звал ее посмотреть какую-то картинку. Постепенно рассказ малыша стал все больше привлекать ее внимание. Он не только рассказывал знакомые истории, но и одновременно объяснял их. «Виталик, миленький, откуда ты так хорошо эту книжку знаешь? Тебе что, мама ее каждый день читает?» «Да, иногда мама, а иногда и папа. Тебе нравится? Хочешь, я тебе ее подарю?» «Ну, что ты? Такой дорогой подарок хочешь мне сделать? А что тогда мама читать тебе будет?» «А я каждый день после садика стану к тебе ходить, и ты мне будешь читать. Ладно?» Мария Николаевна невольно рассмеялась находчивости малыша. «Давай я лучше тебе сейчас почитаю». Виталик охотно согласился, и Мария Николаевна, подняв повыше подушку, приготовилась читать. Виталик подал ей детскую Библию. Написанная простым языком книга доходчиво объясняла суть библейского учения. Казавшиеся знакомыми истории вдруг стали наполняться для Марии Николаевны новым смыслом. Она почувствовала, что слова Библии обращены именно к ней. Если раньше она переживала от чтения Библии, не могла спать, то теперь она чувствовала умиротворяющую силу Слова Божия. Оно было обращено к ней, прямо говорило ее сердцу. Когда речь шла о спасении, она осознавала, что это уже произошло с ней. Когда давались какие-то наставления, она их безоговорочно принимала. Мария Николаевна устала и откинулась на подушку. Необыкновенный мир наполнил ее сердце. Привычные стены квартиры, знакомая обстановка, как будто стали другими. В ее жизнь влился кто-то новый и наполнил ее новым смыслом. Все раньше казавшееся важным стало второстепенным. Угнетавшая ее в последнее время пустота заполнилась радостью и любовью. Вдруг к Марии Николаевне дошло, что ее одиночество кончилось. Теперь она не одна и никогда одна не будет. Господь с ней. Он не остался в больнице, не остался в прошлом, вошел в ее жизнь и стал ее центром, новым, надежным основанием. «Я с вами во все дни до скончания века!» — услышала она вдруг голос Виталика. «Виталик, миленький, что ты говоришь?» — не поняла Мария Николаевна. «А это последние слова этой страницы. Ты их мне забыла прочитать». «Извини, Виталик, я очень устала. Давай я немного отдохну, а ты посмотри эту книгу сам. Ладно?» Виталик согласился, и Мария Николаевна закрыла глаза. Вечером к ней заглянули Валерий и Виктория. «Как вы себя чувствуете, Мария Николаевна?» — пожав ей руку, спросил Валерий. «Спасибо, вроде бы лучше, хотя еще толком не знаю. Спасибо вам, Валерий, за все. Если бы не вы, кто знает, как бы моя жизнь сложилась. А теперь на старости лет новую жизнь начала. Только вы мне объясните, как теперь себя вести? Как жить? Я ведь ничего не знаю». «Мария Николаевна,
Во-первых, обязательно

0: Регулярно читайте Библию и молитесь. Это самое главное. Следующее, но это будет, конечно, потом, когда вы окончательно окрепнете. Начинайте посещать собрания верующих. Вы узнаете, как это приятно вместе с другими славить Бога. Потом, может быть, Господь сам покажет вам какое-нибудь служение для Него. И, конечно, рассказывайте другим людям о том, что вы пережили. «Это обязательно, Валера!» – перебила его Мария Николаевна. «Непременно буду! Такое пережить! Да не рассказать другим! Просто невозможно!» Приближался конец года. Мария Николаевна почувствовала себя настолько окрепшей, что решила поехать с Валерием, Викторией и маленьким Виталиком к ним на собрание. Это было последнее собрание в году. Она представляла себе, что верующие собираются в каком-то подобии церкви, но обнаружила, что это вовсе не так. Они подошли к обычному одноэтажному дому, на котором висела табличка «Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов». Тут же были указаны часы богослужений. Мария Николаевна очень волновалась. Как ее примут? Как на нее посмотрят? Все, наверное, друг друга знают, а она нет. В какой-то момент она даже пожалела, что пришла. Но пути назад не было, и она зашла в дом. В небольшой прихожей ее ждал первый сюрприз. Она увидела несколько знакомых лиц. Сначала к ней подошли девочки-двойняшки. Они обняли Марию Николаевну, поинтересовались здоровьем. Потом она увидела Зинаиду Кирилловну с дочерью и с каким-то молодым человеком. Но больше всего она обрадовалась, когда к ней подошли Наташа и Алексей Викторович. «Очень рад вас видеть в добром здравии, уважаемая Мария Николаевна!» – сказал он торжественно, но в то же время улыбаясь. «Добро пожаловать в наш скромный храм!» Наташа же, просто не говоря ни слова, обняла ее и крепко поцеловала. Потом они прошли в зал. Мария Николаевна удивилась. Снаружи дом произвел впечатление не такого уж большого, а внутри оказался очень вместительным. Стены были побелены, на окнах висели занавески, а на стенах плакаты со стихами из Библии, как в квартире у Виктории. Виктория усадила Марию Николаевну около Зинаиды Кирилловны, а сама прошла вперед на возвышение. Позднее Мария Николаевна узнала, что там сидел хор. Виталика усадили на переднюю скамейку, но он потихоньку оттуда улизнул и залез к Марии Николаевне на колени. Постепенно зал наполнился до отказа, и многим пришлось стоять в проходах между скамьями и даже в прихожей. Вперед вышел Валерий. Он оглядел присутствующих и, улыбнувшись, сказал: «Дорогие братья и сестры в Господе! Дорогие гости! Я от всего сердца приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа! Вы хорошо сделали, что пришли сегодня на последнее в этом году собрание. Наше желание и молитва, чтобы сам Господь присутствовал здесь и благословил нас». Потом Валерий прочел отрывок из Библии и сказал небольшую проповедь. Мария Николаевна с радостью обнаружила, что прочитанное место было ей знакомо. После этого все встали на молитву. Мария Николаевна украдкой посмотрела вокруг и увидела, что молились почти все. Люди молились, кто в полголоса, а кто про себя, но все искренне, со слезами. Тогда она тоже закрыла глаза и попыталась что-то сказать Богу. но у нее ничего не получилось. Не смогла сосредоточиться. Надо будет дома больше вслух молиться, а то не получается при людях, решила она. Когда Валера начал молиться громким голосом, собравшиеся смолкли. Потом он сказал «Аминь», и все запели. Песня была Марии Николаевны незнакома, но мелодия понравилась. Виталик все это время стоял рядом и, на удивление, громко пел. Слова он знал наизусть. Когда все сели, запел хор. Их было человек 20, все молодые. Пели стройно и приятно. Сопровождалось пение игрой на каком-то, похожем на пианино, электромузыкальном инструменте. А руководил хором молодой человек, которого Мария Николаевна видела перед собранием рядом с Зинаидой Кирилловной. Показав на него, Зинаида Кирилловна шепнула на ухо Марии Николаевне: «Жених моей Татьяны, Евгением звать, летом хотят пожениться». Мария Николаевна улыбнулась и удовлетворенно кивнула головой.
1: Вы прослушали чтение пятой части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Петр и Иоанн в темнице. Священники, начальники стражи при храме и саддукеи, услышав, что Петр и Иоанн проповедуют о воскресении Иисуса, были сильно встревожены и раздосадованы. Ведь они заплатили за молчание римским солдатам, а Петр и Иоанн публично и безбоязненно говорят о воскресшем Христе.
1: «Во что бы то ни стало, необходимо помешать распространению этого учения»,
0: решили правители и отдали приказ посадить Петра и Иоанна в темницу и держать их там, пока не решат, что с ними делать. Утром следующего дня Петра и Иоанна привели к тем же первосвященникам и книжникам, которые судили Иисуса. Они спросили Петра и Иоанна об исцелении калеки.
1: «Какой силой или каким именем вы это делали?»
0: «Силой Святого Духа», – смело и уверенно ответил Петр и в свою очередь спросил.
1: «Судят ли нас сегодня за благодеяние немощному человеку?»
0: И, не дождавшись ответа, с воодушевлением продолжал.
1: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что этот человек исцелен именем Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись».
0: Первосвященники, собравшиеся судить апостолов, смотрели на них с изумлением. Откуда у простых необразованных рыбаков такая убежденность и смелость? А рядом с ними стоял сияющий от радости человек, тот, которого еще совсем недавно все знали убогим калекой. Первосвященники и старейшины были очень озадачены и не знали, что им предпринять. Чтобы вынести свое решение, они велели Петру и Иоанну выйти из зала суда.
1: «Что же нам делать с этими людьми?»
0: В недоумении спрашивали они друг друга.
1: «Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что эти люди совершили явное чудо, и мы не можем этого отрицать. Но мы должны сделать все возможное, чтобы учение не распространялось в народе. Мы можем пригрозить Петру и Иоанну, чтобы они больше ни с кем не говорили об Иисусе».
0: Когда же Петра и Иоанна привели обратно в зал суда и категорически приказали не рассказывать людям о Христе и его учении, апостолы отказались подчиниться.
1: «Посудите сами», – безбоязненно заявили они, – «кого справедливее слушать? Вас или Бога? Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали».
0: Судьям нечего было возразить, и они с угрозами отпустили апостолов, предупредив, что они сурово будут наказаны, если снова обратятся к народу с проповедями об Иисусе. Петр и Иоанн сразу же отправились к своим друзьям и единомышленникам, и рассказали им обо всем случившемся. Тогда они все вместе помолились Богу.
1: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, поистине ненависть к Сыну Твоему Иисусу соединила в городе этом Ирода и Понтия Пилата с язычниками и правителями израильскими. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и надели нас смелостью говорить Слово Твое, и дай силу нам исцелять и творить чудеса именем Святого Сына Твоего Иисуса».
0: И поколебалось после молитвы место, на котором они стояли, и все исполнились Духа Святого и говорили Божье Слово с воодушевлением и отвагой.

В Иерусалиме уже насчитывалось более 5000 человек, исповедовавших Иисуса Христа. Среди них были люди разного достатка. Были такие, заработка которых хватало только на пропитание и одежду. У других и того не было, они жили в нужде. А у третьих было достаточно, чтобы поделиться с остальными. И не стало между ними нуждающихся, ибо каждый получал необходимое. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имущества своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Так, например, один из уверовавших по имени Варнава, владевший землей, продал ее и все деньги, полученные от продажи, положил к ногам апостолов. Апостолы же заботились о бедных и нуждающихся. Но однажды произошел такой случай. У Анании и его жены Сапфиры была земля. Они ее продали, намереваясь вырученные деньги отдать апостолам. Но когда наступил момент расстаться с деньгами, они решили отдать апостолам деньги, но часть суммы оставить себе. При этом они договорились сказать, что отдают все. Анания взял золото, принес его к апостолам и положил их к ногам. Но Петр не только не похвалил Ананию, но, сурово взглянув на него, сказал: «Анания, почему допустил ты, чтобы сатана вложил в твое сердце мысль солгать Духу Святому и утаить часть денег? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Кто заставлял тебя против желания отдавать свое? Для чего же ты так поступил? Ты солгал не людям, а Богу». Выслушав слова Петра, Анания упал бездыханным. Когда спустя 3 часа в поисках мужа пришла Сапфира, Петр, показав ей принесенное Ананией золото, спросил: «Скажи мне, вы за эту сумму продали землю?» Сапфира взглянула на деньги и, не колеблясь, ответила: «Да». И тогда Петр сказал ей: «Почему ты и твой муж не побоялись совершить такой грех?» И Сапфира, выслушав Петра, также упала замертво. Великий страх объял и всю церковь, и тех, кто был неверующим. Отныне каждый страшился быть неискренним, поступать нечестно и притворяться при этом, что он верующий. Верующими считались только те, чьи грехи были прощены и кто жил праведной жизнью.

Жемчужные бусы. «Как хорошо, что мы завтра занимаемся только до обеда», — воскликнула Клара. «А потом ты пойдешь ко мне на день рождения», — засмеялась Бетти. Взявшись за руки, девочки пошли в школу. «Завтра?» — удивилась Клара. «Да», — радостно кивнула подруга. «Мама испечет вкусный пирог. Давид с Артуром тоже что-то придумали, но скрывают от меня. А папа?» Бетти что-то восторженно рассказывала, но Клара ее не слышала. «Неужели завтра?» — со страхом думала она. «Как же я забыла! Что я подарю ей?» Клара мечтала купить подруге жемчужные бусы, как у одноклассницы Алисы. Они очень нравились Бетти. Клара знала, что верующие не носят украшения, но ей хотелось обрадовать подругу. К тому же Бетти — неверующая. Папа каждую неделю давал Кларе немного денег, чтобы она могла покупать разные мелочи, необходимые в школе. Но Клара так любила сладости, что все деньги тратила на конфеты и пирожные. Не один раз она решала откладывать понемногу на подарок. Но искушение купить что-нибудь вкусное было так велико, что она всегда расходовала деньги до копейки. «Что же теперь делать? Завтра у Бетти день рождения, а у Клары нет не только подарка, но и денег, чтобы купить его. Клара, что с тобой?» Бетти больно сжала руку подруги. «Я уже два раза спросила тебя, что ты наденешь на день рождения? А ты будто не слышишь». «Наверное, розовое платье», — очнулась Клара. «О, Бетти, я представляю твое восхищение, когда ты увидишь мой подарок». «Да, это очень интересно», — засмеялась Бетти. И глаза ее заблестели. Клара уже не раз намекала Бетти, что подарит ей что-то необычное и красивое. И Бетти ждала сюрприза. На уроках Клара не могла сосредоточиться. Мысль о том, где взять деньги на подарок, не выходили у нее из головы. «Зачем я покупала мороженое и шоколад на прошлой неделе?» – горевала Клара. «Этих денег как раз хватило бы на бусы». Папа много раз предупреждал Клару, чтобы она не увлекалась сладостями, потому что они вредят ее здоровью. Клара каждый раз обещала исправиться, но у нее не хватало сил отказать себе. На уроке математики Алиса, сидящая рядом с Кларой, прошептала. «Ты поможешь мне решить задачку, которую объясняет учитель? Я опять ничего не понимаю». Клара пристально посмотрела на Алису. На ее шее поблескивали бусы, которые так нравились Бетти. И тут Кларе пришла лукавая идея. Улыбнувшись, она кивнула Алисе и стала внимательно слушать учителя. «Алиса, ты совсем не поняла задачу?» «Нет, ни капельки», — отчаянно мотнула головой девочка. «Я дам тебе списать ее, если ты окажешь мне небольшую услугу», — произнесла Клара. «С удовольствием», — тут же согласилась Алиса. «Одолжи мне твои бусы на неделю», — шепотом попросила Клара. Алиса задумалась. «На неделю?» — переспросила она задумчиво. «Может, до воскресенья? Сегодня только вторник». «Не хочешь? Ну, как хочешь», — с деловитым безразличием передернула плечами Клара. «Тогда и задачу решай сама». Это подействовало. Алиса быстро расстегнула бусы и положила их Кларе на ладонь. «Только до воскресенья», — предупредила она. «Ладно», — согласилась Клара и огляделась. К счастью, в классе уже никого не было. Клара спрятала бусы в карман. Она не хотела, чтобы кто-то видел, что она сделала. «Тетрадь я дам тебе после уроков, а завтра ты отдашь ее мне. Пойдем поиграем, пока не закончилась переменка». Довольная Алиса выпорхнула из класса. Задача для нее была великой тайной. Она не понимала их и часто украдкой списывала у кого-нибудь. А сегодня Клара даст ей свою тетрадь. Несмотря на удачную сделку, Кларе было неприятно. Она знала, что сделала очень плохо. «А что, если у меня не получится вернуть бусы до воскресенья?» — подумала Клара и тут же стала успокаивать себя. «Получится. Папа даст мне в субботу деньги на следующую неделю. Я куплю точно такие же бусы и отдам Алисе. Все будет отлично. Никто ничего не узнает». На следующий день после обеда Клара в праздничном розовом платье с большим букетом цветов
и тайным подарком в пакете отправилась на день рождения подруги. Босы она уложила маленькую шкатулку, которую когда-то подарила ей бабушка. Увидев желанные бусы, Бетти запищала от радости и обняла подругу. «Спасибо тебе большое!» — сказала она, надевая их на шею. Конечно, Бетти не подозревала, каким нечестным путем попал к ней этот подарок. «Ой, тебе так красиво!» — польстила Клара. «Только ты надевай их по праздникам, они не идут к школьной форме». «Конечно!» — согласилась Бетти и спрятала бусы в шкатулку. «Я буду беречь их». Домой Клара вернулась после ужина. Веселая и довольная, она рассказала маме, как провела время с Бетти и ее братишками, и с необычной готовностью предложила свою помощь. Без всяких оговорок она принялась мыть пол в прихожей, стараясь избегать маминого взгляда. «Ничего, в воскресенье все станет на свои места», утешала она себя и делала вид, что у нее все хорошо. В пятницу Клара вдруг обнаружила, что у нее нет резинки. Она обыскала весь портфель, письменный стол, заглянула даже под кровать, но резинку не нашла. Завтра на уроке рисования у нее обязательно должна быть резинка, иначе учитель поставит двойку. «Папа, дай мне денег на резинку», — попросила Клара, не видя другого выхода. «Неужели ты истратила уже все деньги?» — удивился отец. «Ты опять покупала сладости?» Клара виновато опустила голову. «Да, наверное, рано еще давать себе средства в личное распоряжение», задумчиво сказал отец. «Папочка, мне правда нужна резинка. Завтра у нас рисование». Клара чуть не заплакала. Папа достал кошелек. «Возьми рубль. Иди купи резинку, а оставшиеся деньги убери на следующую неделю». Он строго посмотрел Кларе в глаза. «Если ты не исправишься, больше карманных денег не получишь. Иди, придешь из магазина, покажешь мне резинку». Клара медленно вышла на улицу. Ее сердце учащенно билось от переживания. «Резинка стоит 20 копеек, а у меня остается всего 80 копеек, а бусы стоят 95», — думала Клара. «Что же делать? Может, рассказать все маме с папой? Они помогут мне». «Ой, нет, нет, вдруг папа накажет». Весь вечер Клара мучилась, а в субботу пошла в школу невеселая, без настроения. Ей не хотелось встречаться ни с Бетти, ни с Алисой. «Клара, не забудь принести мне завтра бусы», — напомнила Алиса, увидев Клару. «Алиса», — стараясь скрыть смущение, быстро проговорила Клара, «я хочу показать бусы своей тете. Она приедет только в следующее воскресенье. Мне хочется, чтобы она купила и мне такие». «Подожди, пожалуйста, еще недельку. Я буду давать тебе списывать задачи. Только никому не говори об этом, ладно?» Алиса хотела возразить, но предложение списывать задачи оказалось слишком заманчивым, и она согласилась. На большой перемене Кларе подбежала Бетти. «Слушай, в буфете продают такие пирожные. Купи себе и мне». «Нет», — мотнула головой Клара. «Мне надо экономить деньги». «Ты только посмотри, какие они красивые. Это просто чудо!» Бетти потянула подружку в буфет. Увидев пирожное, Клара не выдержала и купила два. И только проглотив последний кусочек, она вдруг опомнилась. «Что же я сделала? Папа не даст мне больше денег. А как быть с бусами?» Шли дни, а Клара не могла придумать, как выкрутиться. Алиса не напоминала о бусах. Она каждый день брала у Клары тетрадь по математике и списывала задачи. В четверг Алиса вдруг пришла к Кларе домой и робко сказала. «Мама спрашивает, почему я не ношу бусы». «И ты ей все рассказала?» — покраснела Клара. «Нет, я пообещала завтра надеть их». «Подожди до завтра», — умоляюще попросила Клара. «У нас гости, я не могу войти в зал, чтобы взять бусы. Не переживай, я верну тебе их». Алиса поверила. Она ушла домой, надеясь, что завтра получит свои бусы. Как Клара не старалась скрыть свое переживание, мама поняла, что с ней происходит что-то неладное. Клара стала настороженная, невнимательная. Несколько раз мама пыталась выяснить, о чем она переживает, но девочка беззаботно махала рукой и заверяла, что у нее все в порядке. Мама и папа стали молиться, чтобы Господь помог им понять, что случилось с их дочерью.
В пятницу после школы мама послала Клару в магазин. Когда она ушла, неожиданно пришла Алиса. «Она тебе срочно нужна?» — поинтересовалась мама Клары. «Да», — печально кивнула Алиса. «Не нужны бусы. Мама ругает меня и обещает наказать. Она думает, что я потеряла их». «А где твои бусы?» — непонимающе спросила мама Клары. «Клара взяла у меня, чтобы показать своей тете». «Тете?» — переспросила мама и задумалась. «Алиса, передай своей маме, что завтра Клара принесет тебе бусы, и я обязательно скажу ей об этом». «Я не могу сказать об этом маме», — всхлипнула вдруг Алиса. «Клара взяла с меня слово, что я никому не скажу, а я и так вам рассказала. Теперь она никогда не даст списывать задачи». «Не плачь, Алиса». Кларина мама обняла девочку за плечи. «Твоя мама должна знать правду, а списывать задачи друг у друга нечестно». «Но я совсем не понимаю эти задачи. Если мама разрешит тебе, приходи ко мне завтра после обеда. Мы с тобой позанимаемся, и ты все поймешь. Хорошо? А сейчас иди домой и расскажи все маме. Клара вернет тебе бусы». Клара пришла домой из магазина и, как ни в чем не бывало, разложила продукты по местам и ушла в свою комнату. Мама не сказала ей, что приходила Алиса. Вечером после молитвы Клара сразу пошла спать. «Я сильно устала», — зевнула она, когда в комнату вошла мама и присела на кровать. Клара любила поговорить с мамой, особенно вечером, когда никто из малышей не мешал. Но сейчас она боялась откровенного разговора, ей хотелось, чтобы мама поскорее ушла. «Клара, где бусы Алисы?» — неожиданно спросила мама. Вскинув испуганный взгляд на маму, Клара хотела уже придумать новую неправду, но та строго сказала: «Говори правду». Клара уткнулась в подушку и зарыдала. Открылось то, что она скрывала, и отчего стала несчастной и жалкой. «Так бывает всегда. Один грех влечет за собой другой», — печально сказала мама. «Сначала ты тратила деньги на сладости, пренебрегая запретом папы. Потом ты запуталась с подарком. Разве ты не знаешь, что бусы — это пустая вещь? Было бы правильно посоветоваться со мной, что подарить подружке, и мы нашли бы что-то полезное. А какой пример ты показала Алисе? Вместо того, чтобы объяснить ей задачу, ты давала списывать, и вы вместе обманывали учителя. Алису ты дважды обманула, придумывая всякие причины и не возвращая бусы. Ты же знаешь, что всякая неправда — грех». Клара горько плакала. Она все глубже сознавала, что наделала. Как велик ее грех. Ей казалось, что уже ничего нельзя исправить. «Я несколько раз молилась и просила прощения, но ничего не изменилось», — отчаянно проговорила Клара. «Понятно», — вздохнула мама. «Грехи удалили тебя от Бога. Тебе нужно не только сожалеть о случившемся. Ты должна попросить прощения у тех, кого обманывала и кого втянула в этот грех. Только после этого в твоем сердце будет мир». Утром папа строго посмотрел на Клару. «Плохую новость я узнал про тебя», — сказал он серьезно. «Теперь ты не получишь личных денег. А что будем делать с бусами?» Глотая слезы, Клара сказала: «Я расскажу все Бетти и попрошу вернуть бусы». «Да, это самый лучший выход, хотя и нелегкий». «Мне так стыдно», — всхлипнула Клара. «Что подумает обо мне Бетти? И все же нужно исправлять то, что так безжалостно уродует грех», — заметил папа. После завтрака они всей семьей попросили у Бога милости для Клары. Она вышла из дому пораньше и перед уроками подошла к Бетти. «Отдай мне бусы». «Я не купила их, я взяла их у Алисы». Бетти открыла рот от недоумения и с минуту молча смотрела на Клару. «Я не поняла», — наконец сказала она. Кларе пришлось подробно рассказать, как все случилось. «Конечно, ты плохо сделала», — смущенно сказала Бетти. «Я принесу бусы. Мне такие не нужны».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение третьей, последней главы второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В этой главе продолжается разговор о практической жизни христиан ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В нашей прошлой лекции мы говорили, что верующие должны быть утверждены в Божьем Слове. Мы говорили, насколько важными являются поступки и поведение христианина, и как все это должно быть утверждено и укоренено в Слове. Теперь мы подходим к обсуждению конкретных дел верующего, что также является чрезвычайно важным с практической точки зрения вопросом. Под делами мы будем подразумевать все то, в чем нам надлежит участвовать в этом мире, дабы Слово Бога могло находить свое выражение в сердце и жизни каждого из нас. Этот заключительный отрывок учит тому, что знание пророчеств, вместо того, чтобы вести к фанатизму или бездеятельности, должно приносить мир в сердце. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». В этих заключительных стихах своего послания апостол Павел призывает верующих брать пример с него. В данном случае апостол говорит о своем отношении к деньгам и к простому труду. Павел говорит, что ни у кого он не ел хлеба даром. То есть апостол сам оплачивал свое содержание, занимаясь трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить никого. Трудясь над созданием какой-то новой церкви, апостол чаще всего самостоятельно зарабатывал себе на хлеб, не позволяя никому из новообращенных верующих оплачивать его миссионерский труд среди них. Я полагаю, что это было типичной стратегией апостола во время его первого миссионерского путешествия. Когда Павел, как миссионер, прибывал в какой-то город, никто не заказывал ему заранее номер в местном отеле. Когда Павел впервые оказывался в каком-то городе, не было никаких субсидий, никаких добровольных пожертвований братьев на его нужды. Он сам делал все, что было необходимо, чтобы покрыть свои расходы. Павел упоминает это в своем послании к Фессалоникийцам, а также в послании к Коринфянам. Когда Павел трудился над созданием какой-то церкви, он сам содержал себя, пользуясь своим ремеслом изготовителя палаток. Однако после того, как церковь уже была основана, и Павлу доводилось возвращаться в эту общину во второй или третий раз, он уже принимал от верующих какие-то пожертвования. Апостол прямо говорит об этом в своем послании к Галатам. Он говорит, что верующие должны жертвовать. А еще мы помним, как апостол благодарил филиппийских христиан за их дары. Да и сам он во время своего третьего миссионерского путешествия собирал пожертвования на нужды бедствующих святых в Иерусалиме. Очевидно, что великая истина о пришествии Христа не превратила Павла в какого-то фанатика и не заставила его занять какую-то странную позицию, когда дело касалось денег и финансов. У каждой эпохи и у каждого поколения обязательно встречаются свои фанатики. Во все века были люди, которые ожидали немедленного возвращения Христа. Например, я слышал о группе таких людей, которые решили, что Господь должен прийти в определенный день. Поэтому при приближении назначенной даты они распродали все свое имущество,
оделись в белые саваны и вылезли на крыши своих домов в ожидании пришествия Господа. Надо сказать, что все в их действиях было пронизано безумным фанатизмом. Например, зачем нужно было подниматься на крышу? Разве Господь не смог бы взять человека и восхитить его к себе на облака прямо с земли, с такой же легкостью, как и с крыши дома? А если уж необходимо было подниматься на возвышенное место, почему бы было не избрать для этого какую-то гору? А еще, зачем им понадобились белые одеяния? Я думаю, что Господь обеспечит нас подходящими одеждами, когда мы предстанем перед Ним. И, наконец, зачем им нужно было продавать свое имущество, обращая все нажитое добро в деньги? Неужели они считали, что смогут взять эти деньги с собой? Все дело в том, что люди могут совершать весьма странные и бессмысленные поступки из-за того, что им кажется, что они верят в скорое пришествие Христа. Но суть в том, что в Библии нет никакого другого учения, которое бы побуждало нас трудиться для Христа более усердно, нежели учение о возвращении нашего Господа. Если вы верите в Его пришествие, вы будете трудиться для Него. Вы будете работать для Господа, участвуя в какой-то из сфер Его работы. Вы будете сеять все новое и новое семя Божьего Слова на полях этого мира так, чтобы это семя могло однажды произвести обильный урожай. В 9 стихе Павел дает объяснение, почему он не желал воспользоваться щедростью фессалоникийских братьев. «Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Павел говорит, что, будучи апостолом, который привел их к Господу и основал у них церковь, он обладал властью, авторитетом и правом воспользоваться их пожертвованиями. Однако он не делал этого, чтобы подать пример фессалоникийским верующим, а также, чтобы не давать им повода к какому-то фанатизму. В свое время мне пришлось преподавать в небольшом библейском колледже, и я вспоминаю молодую семейную пару, которая ходила на мои лекции. У этих молодых супругов наблюдалась явная склонность к фанатизму. Они считали себя особо духовными людьми, значительно превосходящими по святости всех остальных. Однако почему-то их экзаменационные работы устойчиво получали самые низкие оценки. Хотя они и настаивали на своей особой одухотворенности, на самом деле они совершенно не знали Божьего Слова. Кстати сказать, я сомневаюсь, что человек может являться по-настоящему духовной личностью и при этом оставаться несведущим в Слове Бога. После того, как я стал пастором в одной из церквей, эти молодые люди стали ходить в нашу общину, хотя и не желали становиться ее членами. Как-то эти молодые супруги подошли ко мне и заявили, что намереваются отправиться на миссионерскую работу в какую-то страну. Я спросил их, есть ли у них источники дохода или какие-то средства, чтобы жить и работать в этой чужой стране. Они ответили, что никаких средств или доходов у них нет, но они все равно поедут в эту страну, потому что хотят довериться Господу. Я сказал им, «Прекрасно, что вы готовы довериться Богу, но почему бы вам не довериться Ему уже сейчас, позволив изыскать для вас какие-то стабильные и надежные источники средств, пока вы еще не отправились в путь? Почему бы вам не присоединиться к какой-то серьезной миссионерской организации и не начать сотрудничать с ней? Если Господь действительно призвал вас к этому служению, Он организует вам финансовую поддержку, вложив заботу о ваших нуждах в сердца людей, которые будут молиться за вас и помогать вам материально». Но это оказалось для них неприемлемым, потому что они хотели просто довериться Господу.
Что ж, все кончилось тем, что эта молодая пара отправилась в выбранную ими страну и потерпела там полное фиаско, столкнувшись с финансовыми и иными трудностями. Более того, нам даже пришлось собирать деньги среди их друзей и знакомых, чтобы оплатить их возвращение на родину. С тех пор прошло немало лет. Сегодня эти люди разведены и давно живут раздельно. Она вновь вышла замуж, а он, как я слышал, совершенно утратил веру. Хотя я, признаться, думаю, что никакой веры в нем не было изначально. Что же касается их поступков, то они были глупыми и фанатичными. Но Павел делает миссионерский труд чем-то весьма практичным и далеким от фанатизма. Он содержал себя сам, трудясь своими собственными руками. А делал он это, чтобы стать примером для фессалоникийских верующих. Именно об этом пойдет речь в 10 стихе. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». По всей видимости, среди фессалоникийских верующих было несколько фанатиков, которые в самом полном смысле удалились от всех дел этого мира, решив, что они будут проводить все время в ожидании возвращения Господа. Но Павел пишет: «Не кормите их, они должны начать трудиться». Любой верующий, который ожидает возвращения Господа, не может быть просто мечтателем. Он должен быть тружеником. Как говорится, нет работы — нет еды. Это правило сформулировано здесь самим апостолом. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Знаете, меня порой поражает, в какой фанатизм могут впадать люди по поводу всего этого.

к ним в комнату, чтобы выяснить, в чем дело. Оказалось, что оба просто сидят у себя в комнате, уставившись перед собой. Декан справился об их здоровье, выяснив, что они пребывают в полном здравии. «Почему же вы не спустились к завтраку и обеду?» — поинтересовался он. Они ответили, что доверились Господу и ждут, когда Он сам скажет им встать и пойти ужинать. Тогда декан спросил их, неужели они не проголодались. Юноши признали, что они весьма голодны. «Разве вам не кажется, что это и есть указание от Бога, что вам следует спуститься вниз и поужинать?» — спросил их мой друг. Они ответили, «Нет, мы ожидаем от Него особого откровения, а до тех пор мы не двинемся с места». На это декан сказал, что им все-таки придется сдвинуться с места, но не для того, чтобы пойти поужинать, а чтобы собрать свои вещи и отправиться домой, к родителям, поскольку продолжать учиться в этом колледже они не могут. В этом колледже не было места фанатизму. Сегодня мы наблюдаем много характерных проявлений фанатизма в сфере эсхатологии. Особенно интересно, что в этом произведении Павла, которое главным образом говорит о пророчествах будущего, большая часть посвящена всевозможным практическим наставлениям. Павел акцентирует внимание на практической стороне великой надежды на пришествие Христа за своей церковью. И это совершенно разные вещи, когда мы впадаем в фанатизм по поводу пророчеств о грядущих событиях, или же верим в эти пророческие истины, а затем строим свою жизнь в мире так, чтобы все это стало действенным и практичным. Мы должны трудиться, покуда мы ждем Его. Один знакомый рассказал мне поучительную и весьма иллюстративную историю. Как-то, будучи на севере Италии, он бродил по сельской местности и набрел настоящий особняком небольшой дом. Этот дом, напоминавший средневековый замок с башенками и сводчатыми окнами, был огорожен решетчатой оградой, за которой простирался прекрасный цветущий сад. В саду трудился какой-то человек, которого мой друг принял за хозяина дома. Мой знакомый не удержался, чтобы не сказать этому человеку несколько лестных слов по поводу замечательного сада. Но оказалось, что этот человек был вовсе не хозяином, а простым садовником. Хозяин дома уже долгое время жил в другой стране, возложив на этого садовника и его жену заботы о порядке в самом доме и в саду. Мой друг еще раз похвалил их за то, каким прекрасным и ухоженным выглядит их сад, а также спросил, когда в последний раз хозяин дома был там. Садовник ответил, что это было около 10 лет назад. Тогда гость спросил, зачем они содержат сад в таком безукоризненном состоянии. Садовник ответил, потому что мы ожидаем возвращения хозяина. То есть... «Он приедет на следующей неделе?» — спросил мой знакомый. Садовник ответил, «Мы не знаем, когда он приедет, но мы ожидаем его приезда уже сегодня. Хотя хозяин не приехал ни в тот день, ни в последующий, эти люди жили в свете его возможного неожиданного возвращения». Этот садовник не считал нужным проводить все время в башне этого дома, высматривая, не возвращается ли его хозяин. Он работал в своем саду, подрезал, сажал, поливал, выпалывал сорняки, он трудился. Именно об этом говорит здесь Павел, когда пишет, что мы должны утверждаться в деле Господа ввиду того факта, что однажды Он возвратится». Но в Фессалоникийской церкви сложилась иная ситуация, которая изложена в 11 стихе. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Видимо, в церкви было несколько человек, которые не делали ничего конструктивного.

интересовались донесением до мира Божьего Слова, а вся их деятельность сводилась к бессмысленной суете, которая, кроме того, вызывала проблемы в общине. Есть поговорка, что достаточно одной ложки дегтя, чтобы испортить бочку меда. Точно так же достаточно одного фанатика в церкви, чтобы повлиять на духовную жизнь большого числа людей в этой общине. Именно по этой причине Павел сказал ранее, что верующие должны удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. И я уверен, что апостол имел в виду именно этих суетящихся братьев. Они суетились как муравьи, а точнее как термиты, и результаты их трудов, в кавычках, в церкви в Фессалониках, были столь же разрушительны, как и действия термитов. Именно им, а также остальным верующим, Павел дает свои увещевания в 12 и 13 стихах. «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». В этом наставлении нет никаких особых духовных истин, не так ли? А также здесь нет никаких великих теологических истин, но зато это весьма практичное наставление. И это решило бы огромное количество проблем в обычной церкви, если бы вместо всей бессмысленной суеты верующие тихо и спокойно трудились, делая что-то нужное и полезное. Интересно, что люди, вызывающие большинство проблем в церквях, где мне доводилось трудиться, оказывались, как правило, самыми скупыми на пожертвования. Причем обнаружил я эту закономерность совершенно случайно. Как-то казначей нашей церкви пожаловался мне на то, сколько головной боли доставляет сотрудникам нашей церкви один прихожанин. Я знал, что этот человек принадлежит к числу весьма состоятельных членов, и, естественно, предполагал, что он щедро жертвует на нужды церкви. Поэтому я попытался оправдать его поведение тем, что он просто проявляет обоснованный интерес к тому, как тратятся средства из его пожертвований. На это казначей усмехнулся и сказал, что за последний год этот отнюдь не бедный человек пожертвовал на дело Господа просто смехотворную сумму. При этом проблемы, которые он создавал, никак не окупались его пожертвованиями. По всей видимости, в церкви в Фессалониках тоже были подобные люди. И Павел говорит, что они должны тихо заниматься своими делами, совершая свое дело для Господа. Далее Павел продолжает в стихах с 14 по 16. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Верующие в церкви должны удаляться от тех людей в своей общине, которые сеют смуту и неприятности. Однако все возможное должно быть сделано для того, чтобы вернуть в общение этих своенравных братьев. И, наконец, мы подошли к последним строкам этого послания, которые были написаны апостолом Павлом собственноручно. Это прекрасное послание заканчивается словами благословения. Прочтем 17 и 18 стихи. «Приветствие моей рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И этим же благословением я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа пребудет со всеми вами. До новых встреч, дорогие друзья».

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Люди будут непримирительны, клеветники невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра. 2 Тимофею, глава 3, стих 3. Как избегать тех, кто полон негатива? Как не соприкасаться с теми, кто, называя себя братом или сестрой в Господе, терзает и ранит душу? Как избавиться от непорядочных и лукавых людей? На эти вопросы апостол Павел дает ясный ответ во 2 послании к Тимофею, глава 3, стих 5. «Таковых удаляйся». А что, если таковым являюсь я сам? Дух Святой предупреждает верующих, говоря: «У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 2, стих 5. Павел конкретно говорит о характерных признаках общества последних дней. Люди будут непримирительны, другими словами, неумолимы, непримиримы, отвергающие всякое предложение о заключении мира. Таковыми дети Божьи быть не должны. Эти люди хранят в себе обиду, горечь, непрощение. Они осознанно отвергают примирение, жаждут лишь мести тем, кто когда-то их обидел или причинил боль. Но самое страшное то, что люди последнего времени не будут примирены с Богом. Ведь тот, кто примирен со Христом, стремится к примирению. Клеветники распространяют лживые и злобные слухи. Клеветники – дьявол во множественном числе, демоны, бесы. Вдохновитель всех клеветников – сатана. Он клевещет на детей Божьих день и ночь. Откровение, глава 12, стих 10. Ложь и клевета пронизывают все сферы жизни общества, от большой политики до отношений между людьми в быту. От проникновения клеветников не застрахована и церковь. Есть ли клеветники среди верующих в Иисуса Христа? Да, к большому сожалению, клеветников среди христиан достаточно. Клеветник – это тот, кто распространяет непроверенную информацию, умышленно искажает факты или откровенно говорит неправду о ком-то. Жестокий, свирепо, беспощадный, беспринципный. Греческое слово «жестокий» скорее всего применимо по отношению к дикому зверю, нежели к человеку. Люди последнего времени в своих отношениях между собой утратят элементарное человеческое сочувствие. Они полюбят кровопролитие. Им будет нравиться насилие. Современное поколение – самое жестокое из всех живших до сих пор. По сравнению с римлянами, это поколение подняло насилие на такой уровень, что впустило его в свои дома через телевидение и интернет. Дети, молодежь, а порой и взрослые люди все больше погружаются в виртуальный мир жестокого насилия. Всевозможные компьютерные стрелялки с каждым годом совершенствуются. Основная цель подобных игр – уничтожить своего противника, уничтожить самым беспощадным образом. Виртуальная жестокость эхом отзывается в мире реальном, делая человека бесчувственным по отношению к другим. К великому сожалению, под влияние компьютерных игр попадают и христиане. Многие из них стали зависимыми. Нелюбящие добра, ненавидящие все доброе, восставшие против добра в любой его форме. Возрожденный от Святого Духа христианин наполнен состраданием, сопереживанием, пониманием проблем и нужд другого человека. Христианская добродетель – это не разовое действие, а постоянное совершенствование в добре, невзирая на положительный или отрицательный отклик. Истинное добро напрямую связано с Богом и не может руководствоваться человеческими мотивами. Павел предупреждает церковь о том, что истинная добродетель будет попрана и исчезнет. Жить по соседству с теми, кто не ищет мира, разносит клевету, жесток и не любит добро, сложно. Оглянитесь вокруг. Вы видите таких людей? А теперь посмотрите на себя. Из поэтических тетрадей. Валентина Новомирова. Князь-поэт. В 1882 году российская читающая публика познакомилась со стихотворениями, подписанными инициалами К.Р. За этим коротким и простым литературным псевдонимом скрывался человек, чье подлинное имя никак нельзя было назвать ни коротким, ни простым. Его императорское высочество – великий князь Константин Константинович Романов. Внук императора Николая I, генерал от инфантерии, генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской академии наук и так далее. Великий князь при рождении был наделен многими преимуществами, но невысокое происхождение, незавидные должности, ни даже поэтический талант – не шли ни в какое сравнение с сокровищами, обладателем которых он был. Искренней и непоколебимой верой в Бога и глубоким, безоговорочным смирением перед Его волей, которую он принимал без рассуждений, не задаваясь бесплодными вопросами. Слова «Да будет воля твоя» были жизненным кредо великого князя, и этому кредо он неуклонно следовал. После похорон сына Олега в 1914 году, умершего от полученной в бою раны, князь, думая о других своих сыновьях, приехавших с фронта проститься с братом, записал в дневнике: «Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф о Необе, которая должна была лишиться всех своих детей. Уже ли и нам суждено это? И я стану твердить, да будет воля твоя». Смерть любимого сына, в котором Константин Константинович видел продолжателя своего творчества, Олег подавал большие надежды как поэт, писатель, музыкант, ударила по здоровью великого князя. Он много лет страдал болезнью сердца. После гибели Олега болезнь обострилась. Князь не боялся смерти. Вера и смирение перед Господом исключали страх. Но, приводя в порядок дела, он опасался, что не успеет закончить начатое. «Да поможет Господь успеть и записать все то, что душа моя требует написать до того, как Он позовет к себе. Я глубоко верю, что и волос с головы нашей не спадет без Его воли. И, следовательно, верю, что эта всеблагая воля вовремя отрывает нас от здешних наших дел. Поэтому ходячее выражение «безвременная кончина» для меня звук пустой. Эта всеблагая воля лучше нас знает, когда должен последовать последний призыв». Такую запись Константин Константинович сделал в своем дневнике незадолго до кончины. Великий князь не сомневался в благости воли Божьей, как не сомневался и в своевременности Божьего призыва для каждого человека. Но при всем этом он вряд ли мог вообразить, насколько всеблагой была воля Господа, призвавшего к себе Олега, и насколько своевременным был этот призыв. Господь избавил князя Олега от страшной участи, постигшей трех его братьев. Князья Иоанн, Константин и Игорь в 1918 году были живыми брошены в шахту под Алапаевском. Их отец, великий князь Константин Константинович, об этом не узнал. Призванный Господом в 1915 году, он ушел до гибели своих сыновей, до гибели родного брата, родственников, друзей, знакомых, подчиненных, до падения монархии, которой принадлежал, и крушения империи, в которой жил. В отношении его Господь тоже проявил свою милосердную волю, благую и совершенную, призвав его вовремя, как князь и писал в своем дневнике. Великий князь Константин Константинович был последним Романовым, умершим в России своей смертью и похороненным с воинскими почестями и в соответствии с установленным ритуалом великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора. Почему милостивое решение Господа коснулось не всей семьи великого князя, не всех Романовых? Интересно вот только, кто мы такие, чтобы задавать Господу подобные вопросы? Константин Константинович не сомневался, что Господь самым правильным образом определяет время последнего призыва для каждого человека. Наше дело — служить Господу, прославлять Его своими трудами, любить Его и ближнего и помнить, что любящим Бога все содействует ко благу. Из поэтических тетрадей. Константин Романов. Когда меня волной холодной объемлет мира суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. О, никогда я не нарушу однажды данный им обет. Любовь мне согревает душу, она мне жизнь и свет. Не зная устали, ни лени, отважно к цели я святой стремлюсь, чтоб преклонить колени пред вечной красотой. 1887 год. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою, что для Него слова, о чем, счастливый сердцем или скорбящий, ты не помыслил бы о том, ужель не ведает всезрящий. Любовь к Творцу в душе твоей горела б только неизменно, как пред иконою священной лампады теплится елей. 1888 год. Меня бронят, когда жалею я причиняющих печаль мне бессердечностью своею. Меня бронят, когда мне жаль того, кто в слабости невольной или в заблуждении согрешит. Хотя обидно мне и больно, но пусть никто не говорит, что семя доброе бессильно взойти добром, что только зло на ниве жатвою обильной нам в назидание взошло. Больнее внимать таким суждениям, чем грусть и скорбь сносить о тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом? Не все ли братья во Христе? Не все ли грешны перед Богом за нас, распятым на кресте? 1888 год.

Земля так несравненно хороша, и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоухание несет цветок, и птица песнь дарит. Создателя его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой, без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть и в жизнерадостном забвенье благоговеть. 1902 год. Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи над гладью морской. Тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежной страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. 1883 год. Любовью ль сердце разгорится? О, не гаси ее огня! Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, беззаветно, всей полнотой душевных сил, хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Пусть говорят, как все в творении с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение, истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, творцом вожженный, пребудет в вечности веков. 1889 год. Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь. 1899 год. О, если б совесть уберечь, как небо утреннее ясное, чтоб непорочностью бесстрастной дышали дело, мысль и речь. Но силы мрачные не дремлют, и тучи, дети гроз и бурь, небес приветную лазурь тьмой непроглядную объемлют. Как пламень солнечных лучей на небе тучи заслоняют, в нас образ Божий затемняют зло дел, ложь мыслей и речей. Но смолкнут грозы, стихнут бури, и всепрощение привет, опять заблещет солнце свет среди безоблачной лазури. Мы свято совесть соблюдем, как небо утреннее чистое, и радостно тропой тернистой к последней пристани придем. Стрельно, 21 августа 1907 года. Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душою тернистым жизненным путем.
когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти, когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. 1907 год.

0: Пережитое. Павел Сургай. Такая вот история. Как Господь Бог меня в Америку переселил. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4:13. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и прелюбодействующий с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. «Почему Бог?» — спросите вы. «Сейчас узнаете». В 90-х я трудился в финской компании в Москве. В 1996 году у нас с женой Любой там родился сын. Нам с женой было уже тогда по 39 лет. Сына назвали Богданом по желанию жены, которая в то время была уже почти 10 лет верующей. И хотя я в Бога особо не верил, но возражать против имени не стал. На 20-й день жизни Богдан попал в реанимацию. Как оказалось, наш сын родился с различными патологиями, и главная из них – патология почек. С тех пор в нашей семье начался ад. Мне казалось, что Богдан чаще лежал с Любой в больницах, чем бывал дома. Врачи пророчили, что Богдан не доживет до 5 лет. В 1998 году в России разразился кризис. Иностранцы спешно покинули страну, поэтому и нам пришлось вернуться домой, в Харьков. В 1999 году, по религиозным соображениям, мой старший брат Володя переехал на ПМЖ в США. Вскоре после этого он прислал нам толстую пачку документов и анкет приглашения переехать в США. «Будем в Америке лечить твоего сына, здесь медицина лучше». Таков был аргумент брата. Тогда и началась великая борьба. Страх потерять имидж боролся со здравым смыслом. Я понимал, здесь я с усами и с бородой, свободен, материально и жильем обеспечен, какой-никакой я начальник, Павел Андреевич, а без языка в чужой стране, в чужой культуре, кем я буду? Каким-нибудь, эй, на побегушках? Нет уж, не нужна мне ваша Америка. Я неплохо зарабатываю, будем лечить сына здесь. Я забросил пачку бумаг на шкаф и старался не вспоминать о ней, даже не заглядывал. Но помнила об этом моя верная супруга. Жизнь шла... Анкеты валялись, Богдан болел. Нашего старшего сына Максима кормила соседка, баба Валя, когда нас с женой не было дома. Мы все страдали, но гордыня не позволяла мне сменить страну. И вот очередная операция. Тесная, шумная, послеоперационная палата в 1-й областной детской больнице Харькова. В палате около 10 послеоперационных деток. Шум, детский плач. Сыночек лежит на огромной метровой высоты больничной кровати для взрослых. Кровать, видимо, из американской гуманитарки. Все остальное мы принесли сами – постель, еду, горшок, лекарства, нитки для послеоперационных швов, кухонные кулечки. Из животика Богдана торчат 3 трубки, заправленные в целлофановые кухонные кулечки. Места даже для табурета между кроватями нет, поэтому нам с Любой приходится по очереди стоять. Наблюдать в оба. Следить, чтобы Богдан не вырвал трубки, чтобы кулечки не переполнялись. Богдан плачет. Он отходит от наркоза, ему больно. И мне от этого больно, и Любе очень больно. «Как долго ты еще сможешь смотреть на это?» — обратилась ко мне жена сквозь слезы. «Зая, поехали в Америку, а? Хоть Вова и прислал анкеты на религиозную визу, а ты еще пока не верующий, ничего, Бог усмотрит». В ее голосе слышались и страдания, и боль, и надежда. Тогда, в том кошмаре, я сдался. и Бог усмотрел. «Хорошо, я согласен, но делай все сама», — ответил я. «Не хотел я в Америку. Хоть и был в поисках, но жил без Бога. Думал, если действительно Бог это сделает, то куда я денусь? Однако согласие на Бог усмотрит я дал, и моему противлению с тех пор противостояла иная сила. Это я увидел потом, намного позже. А пока Люба часами сидела на телефоне, разговаривала с братом, заполняла анкеты, делала документы. Я же просто ждал в надежде, что у нее ничего не получится. Но был согласен, если вдруг все удастся. И у нее получилось. Ямал, Сибирь, береговое газоконденсатное месторождение. Я занимаюсь строительством газоперерабатывающего завода. И вдруг звонок в вагончик на радиотелефон. Звонит Люба. «Паша, нас пригласили на собеседование. Надо ехать в Москву в американское посольство». «Ну что ж, работа, конечно, важна, но я ведь дал обещание. Приходится лететь домой, в Харьков. Через несколько дней утром всей семьей подъезжаем к Москве. Я накурился в тамбуре, подхожу к купе, Люба тычет мне в руки Библию. «Паша, это же религиозная виза, там будут вопросы по Библии». Открывая ее, добавляет: «На, прочитай про учеников Христа и постарайся запомнить их имена». Посольство, собеседование. Я вызываемое лицо. Спрашивают только меня, Любу и Максима просят молчать. «Вы член церкви?» — спрашивает клерк. «Нет», — отвечаю. «А в церковь ходите?» «Иногда хожу», — говорю честно. «А Библию читаете?» — не унимается клерк. «Иногда читаю, признаюсь». «А вы можете назвать учеников Христа?» «Как так? Я понимаю. Прежде чем ехать на собеседование, Люба разузнала у людей о вопросах, которые задаются во время собеседования. Задавались сотни вопросов по Библии, но меня спросили именно то, что я несколько часов назад выучил. И я назвал учеников Христа. 10 из 12 я все-таки запомнил и их назвал. Нам открыли визу «Постоянный житель США в общественных интересах», пароль. Потом, после собеседования, брат еще целый год искал нам спонсора. И вот 20 февраля 2004 года мы приземлились в Лос-Анджелесе. Я, Люба, Максим и наш инвалид Богдан. Утром следующего дня в арендованном доме брата в Помоне мы проснулись от плача. Плакал Богдан, плакал от обиды. «Почему вы меня обманули? Вы говорили, что в Америку едем, а тут какие-то сараи стоят и петухи кукарекают. Никакая это не Америка. Где здесь небоскребы?» — сердился Богдан. Так начиналась наша новая жизнь. Первым делом Володя привез нас в церковь, в Украинскую Баптистскую церковь Лос-Анджелеса. Я смирился. Одной из самых серьезных для меня проблем было курение. Я курил на протяжении почти 30 лет, а в последнее время по 3 пачки в день. Последнюю свою сигарету я выбросил в Борисполе. Мне страшно хотелось курить. Но никто нигде не курит. Негде стрельнуть. Спросить моих американских родственников мне было стыдно. И в супермаркетах, по которым они нас возили, сигареты не продавались. Откуда мне было знать, что сигареты продаются на каждой заправке? Так и бросил. Потом произошло великое множество чудес. Богдана через несколько дней отправили в 1-й класс. Он, не зная ни слова по-английски, плакал: «Поехали домой, в Харьков». Через год Богдану дали грамоту за лучший английский в классе. Потом, когда он был в 4-м классе, нас вызвали в отдел образования и попросили возить Богдана в специальную математическую школу. Сейчас Богдан учится в колледже, там же работает инструктором по математике и готовится к поступлению в университет. Максим чудом попал в 11-й класс особо оснащенной компьютерной школы. Через год, когда он заканчивал 12-й, ему предложили учиться в Калифорнийском университете и 2 года оплачивать обучение. Максим закончил университет по специальности компьютерные науки. Женился, купил дом, воспитывает с женой, американкой Эндрией, сына. Зовут моего внука Генри. Сейчас Макс временно не работает. Вашингтонский университет совместно с компанией Microsoft и Китаем построили огромное дорогостоящее здание. Оно оснащено самой современной техникой, называется Global Innovation Exchange. Туда приняли всего 40 студентов. Учат тому, что нужно будет изобретать в будущем. Из США только 7 удостоились чести стать студентами. Один из них — наш Максим. Люба по приезде в Америку сказала: «Водить машину никогда, слышишь, никогда, и отстань». Через несколько месяцев походов в магазины под палящим калифорнийским солнцем сдалась. «Ладно, буду ездить, учи». Но почти в самом начале обучения обнаружилось, что мой немощнейший сосуд имеет статус. «Я сама. Лучше тебя знаю, как правильно ехать и куда крутить этот руль». В общем, учили ее другие. Люба любила тренироваться, все испытывать сама. Однажды хотела попробовать проскочить на красный. В итоге на перекрестке остался одиноко покачивающийся чужой отбитый передний бампер, а пострадавший автомобиль быстро скрылся с места происшествия. Видимо, у водителя той машины были проблемы с законом. Мне же ремонт обошелся меньше сотни долларов. После того случая она не попадала ни в одну аварию. Сейчас Люба свободно ездит по скоростным автомагистралям, смело едет к сватам за 600 километров через заснеженный перевал, работает в школьном буфете по 3 часа в день. Мне это подходит. Я даже посуду дома помыть не успеваю. До работы ей нужно всего 5 минут. Еще Люба решила, что гараж — женская территория, и мне с моими машинами туда въезд запрещен. Организовала там упаковочно-посылочный благотворительный пункт. Собирает и отправляет посылки в Украину всем нуждающимся. Это ее служение. Слава Богу за доброе сердце моей жены. И еще она любит ухаживать за садом, особенно разводить цветы. Я работаю на заводе в основном с роботами-сварщиками. До работы 10 километров. Меня вынудили купить дом. Произошло это следующим образом. В 2011 году, когда в Америке был экономический кризис, один из моих неверующих коллег, которому я стал проповедовать о Христе, поставил мне условие. «Покажи мне своего Бога. Либо ты покупаешь дом, либо я иду на тебя жаловаться, и тебя выгоняют за твои проповеди на работе». В тех обстоятельствах было абсолютно бессмысленно, бесполезно, даже глупо с моей стороны идти в банк и просить кредит на дом. На кредит я не имел ни малейшего права. И Том, мой коллега, это прекрасно знал, поэтому и дал невыполнимую по его меркам задачу. Вопрос я переадресовал моему небесному отцу. В итоге все вышло как в сказке. В стране, повторюсь, был кризис в те годы, поэтому о доме мы даже и не мечтали, так как не имели постоянного источника дохода. Средств для первоначального взноса у нас также не было. И тут, о чудо! Нам по самой низкой цене продают дорогой дом, который в то же самое время желали купить сотни людей. Люди, Бог реален. Мой коллега, безбожник Том, увидев, какое чудо с нами произошло, уверовал в Христа. Мне хотелось делиться Евангелием с людьми, несмотря на то, что я очень плохо владел английским языком. Но я верю в дар иных поместных языков для свидетельства неверующим. Я говорил на английском о Христе бандиту, реальному гангстеру, алкоголику и наркоману. Его зовут Касал. Однажды с похмелья Касал пригласил в свою жизнь Христа. С того момента, именно с того момента, его характер стал неузнаваем. Исчадие зла мгновенно перевоплотилось в образец любви и доброты. Через неделю я говорил о Христе его жене и предложил ей пригласить Христа в свою жизнь. «Ну что скажешь?» — спрашиваю ее. «А он говорит мне, не делай этого». «Кто это он?» «Сатана». Оказалось, она с детства слышала реальные голоса. Проходила лечение. Я предложил ей перешагнуть через сатану и призвать Христа. Она согласилась и молилась, а я, положив руки ей на голову, молился об изгнании бесов. С того момента она свободна. Через 2 недели после ее покаяния я слышал, как Касал говорил моему племяннику: «У нас одна Библия. Мы всегда спорим с женой, чья очередь читать. Я говорю, моя очередь, а она мне: иди на работу, моя очередь». Такая у них была жажда по Слову Божьему. Мы подарили им еще одну Библию. Через них много людей пришли ко Христу. Уже 8 лет они — образцовая христианская семья. Это показательный, но не единственный случай. Бог ежедневно посылает кого-то для свидетельства. Вся моя семья живет счастливой жизнью, жизнью в Боге, жизнью во Христе. Предполагаю, что вам не терпится узнать о здоровье Богдана и о том, как сложилась его жизнь. Итак, сразу после приезда в США мы обратились за помощью в один из самых лучших госпиталей. Врачи говорили, что мальчик болен, но каждый раз просили нас приехать снова через время. В это же самое время здесь, в Америке, я познал Христа как своего Спасителя и Господа. И вот однажды мы приехали в очередной раз в госпиталь, и нам сказали: «Ваш сын абсолютно здоров». Богдану не только не было сделано ни одной операции, ему даже не выписали таблетки при его патологиях. Богдан исцелен Богом на все 100%. Сегодня это абсолютно здоровый, высокий, симпатичный, умный юноша спортивного телосложения, а главное — христианин. Бог реален и делает много чудес для своих детей. Но чтобы стать его чадом, нужно тщательно разобраться, принять и исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. И Он, будучи верен и праведен, совершит чудеса. Ему одному слава во веки веков. Аминь.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру.

миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Он мой Спаситель. Я, Господь, Спаситель Твой и Искупитель Твой, сильный Иаковлев. Книга пророка Исаии, 49 глава, 26 стих. Одна христианка, учительница воскресной школы, дала своим ученикам задание написать в течение недели, что они знают об Иисусе Христе. В следующее воскресенье стали читать принесенные работы. Некоторые учащиеся написали длинные и интересные рассказы из жизни Иисуса Христа. А одна девочка с застенчивым видом подошла и подала учительнице маленький листок, на котором были три слова «Он мой Спаситель». Только три слова, но какие благословенные слова! Они дороже длинных рассказов об Иисусе. Девочка знала и верила, что Иисус Христос есть ее Спаситель. Он любит ее. Он страдал и умер на кресте, чтобы спасти ее. И этого вполне достаточно, чтобы успешно пройти жизненный путь и войти в вечность. Спасение Божие дается исключительно по благодати, по милости, без прав на него со стороны человека, как безусловный дар Божьей любви во Христе Иисусе. Человеку же надо по-настоящему ощутить свои грехи, раскаяться в них и познать праведность Спасителя, и осознать, что Бог во Христе Иисусе примирил нас с Собою. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Это краеугольный камень в поисках прибежища у Бога пред лицом угрожающего суда Господня при наступлении Его Царствия. Бог сделал так, что Его искупление, которое Он совершил для спасения всего мира, вменяется только тем людям, которые, слушая радостную весть о Божьем спасении, веруют в искупившего их Господа Иисуса Христа, принимают дар спасения, возрождаются свыше, обретают уверенность и радость помилования и следуют за Ним. Иисус Христос спасает всех людей, но не тогда, когда Он остается для нас только в Евангелии или на небе, а когда входит в наше сердце. Библия говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 и 15 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Помогайте друг другу. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих. «Подождите, я, кажется, ногу натерла», — сообщила Света. Одной рукой, держась за Диму, она сняла обувь и даже ахнула. На большом пальце зияло красное пятно.
2: «Как же я дальше пойду?» —
1: чуть не заплакала Света от досады.
2: «И как это я умудрилась натереть себе мозоль? Видно, что-то попало в обувь».
1: Мама промыла ранку перекисью водорода и заклеила бактерицидным пластырем. Но идти девочке все равно было очень больно. А до ночлега оставалось еще 2 часа ходьбы. Посоветовавшись, решили, что старшие мальчики понесут вдвоем на большой палке папин рюкзак. Мама с Антошей таким же образом понесут рюкзак Светы, а папа возьмет на руки Свету. Оказалось, что это совсем не тяжело. К тому же Света была так благодарна своей семье за проявленное к ней участие, что даже сочинила стих на эту тему. Она повторила его несколько раз, чтобы не забыть. Все слушали ее с большим удовольствием. Бог знает, как умножить нашу радость. Не случайно Он советует нам помогать друг другу, ведь радость от того, что мы сделали кому-то доброе дело, намного совершеннее той, какую мы получаем, когда делают добро нам. Если вы еще не испытали такого счастья, у вас есть для этого масса возможностей. Очень может быть, что вашему младшему братишке нужно помочь сделать домашнее задание. Бывает, что мама, придя с работы уставшей, не имеет возможности отдохнуть. Попробуйте помочь ей в приготовлении ужина. Может быть, пожилая соседка, живущая этажом выше, стесняется попросить вас поднести ей сумку к дверям квартиры. Вы только оглянитесь, вокруг так много возможностей исполнить закон Христов.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

долгий путь домой. И вышла она из того места, в котором жила. Книга Руфь, 1 глава, 7 стих. Когда вы находитесь на сложном промежутке своего жизненного пути, не стоит отчаиваться, терять голову и самообладание, сдаваться, а стоит довериться Богу. Когда в жизни Наимини все рухнуло, она, женщина, любившая Бога, стала учиться доверять Богу сильнее. За десятилетия, проведенные в чужой моавитской земле, Наимини потеряла своего мужа и своих сыновей. До этого, когда в Иудее начался голод, ее семья покинула свой дом в Вифлееме и пришла в Моав, где была пища. В день, когда Наимини покинула родной город, чтобы пойти в новую землю, она вышла оттуда с достатком. Но в Мааве все резко переменилось. Затем Наимини услышала новости. Господь снова дал хлеб народу своему в Вифлееме, потому она покинула Моав, чтобы вернуться в иудейскую землю. Но путь домой был долог, и многое произошло, пока она добиралась из Моава в Вифлеем. Вот какие остановки и перемены произошли на ее пути. Невестки Наимини вышли из Моава вместе с ней. Наимини убеждала этих двух молодых вдов возвратиться каждой в дом своей матери. Наимини была готова навсегда распрощаться с этими двумя женщинами. Орфа, невестка Наимини, возвратилась к себе домой. Руфь же осталась с ней. Конечно, Наимини не ожидала, что ее жизнь будет развиваться таким вот образом, но она, как мы уже отметили, училась сильнее доверять Богу, доверять Ему, чтобы он действовал в ее жизни с помощью неожиданных людей, неожиданных событий и обстоятельств. Люди. Когда-то Наимини могла во всех трудностях положиться на своего супруга и на сыновей. Теперь же она могла рассчитывать только на свою одинокую, юную, овдовевшую невестку. События. Конечно, Наимини предпочла бы, чтобы Бог оставил мужчин в ее доме живыми. Но теперь она доверяла ему даже тогда, когда они уже умерли. И последнее обстоятельство. Никогда Наимини не представляла, что будет возвращаться в Вифлеем без своего мужа и без сыновей. Но Бог вел ее на этом долгом пути домой, и она должна была ему доверять.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче. Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Николая Антонюка.

Вот такой был наш замысел. Сначала попросили побеседовать с небольшой группой молодежи, а собралось народу много. Но все равно у меня были мысли, о чем побеседовать с 20, то я так решил, хотя боролся чуть-чуть внутри, решил, чтобы темы не менять. Друзья, прочитаю отрывок Священного Писания из книги «Деяния святых апостолов». Читаю 20 глава, с 6 стиха буду читать. «Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел сошед пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Братья и сестры, друзья, тема наших рассуждений – «Почему упал Евтих?». Я прочитаю книгу пророка Исаия, 40 глава. Так здесь написано, 30 стих: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Братья и сестры, интересная мысль вот какая. Что здесь отмечено, и отмечено весьма точно. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Скажите, физически кто утомляется сильнее, юноши или старцы? А? Сказали беседа, поэтому вы имеете право полное сказать. Друзья, кто утомляется сильнее, юноши или старцы? Старцы утомляются сильнее. Мне приходилось наблюдать картину, когда в походе оказались юноши и старцы. Но я не хочу пояснять, что это был за поход и почему там были юноши и старцы. Но знаете, старцы или пожилые люди идут степенно, они не бегают взад-вперед, они так вот строго держат свой курс, вот, периодически останавливаются и отдыхают. А юноши бегают взад-вперед, вот так. И если посчитать протяженность пути, которую проделали юноши и старцы, то у юноши будет в 5 раз длиннее. И кажется, никакой утомимости нет, усталости нет. А здесь интересно написано: «Утомляются и юноши, и молодые люди падают». Как вы думаете, друзья, а кто чаще падает, старцы или юноши? Вы знаете, друзья, юноши падают чаще. Но, знаете, старец упадет, он редко падает. Просто если упадет, то уже как следует упадет. Вот, потом ноги в гипсах у них. А что случилось? Старец, я упал, поскользнулся и упал. Юноша, смотришь, 15 раз упал, смотришь, и ноги, и руки целые. Друзья, но я что хочу сказать? Что юноши падают чаще. И я даже здесь вижу смысл не только физический, но вижу смысл и духовный. Братья и сестры, по опыту жизни знаю, что юноши падают чаще. Отлучают, на замечания берут. Есть те, которых 2 и 3 раза на замечания попадал в церкви. И пробирают их, и увещевают. И жизнь такая неугомонная и такая неустойчивая бывает. И, друзья, за юношей обычные переживания бывают больше. Ну вот, например, молодежное общение проходит у вас 2 раза в год, а иногда и чаще. Но общение для старцев не проходит. Почему? Почему юношам больше предпочтения? Друзья, и вот даже сейчас, вот здесь вот в субботу, мне говорят: вот ты скоро уедешь, давай в субботу проведем с молодежью беседу. Но почему уж бы не провести беседу со старцами? Вот собрать одних старцев и провести с ними беседу. Вы знаете, не был я ни разу еще в таком общении, чтобы старцы всех собрали. Наоборот, старцы приходят: можно мы побудем на молодежном общении? Ладно, я говорю, побудьте, только прячьтесь там сзади, чтобы вас не видели. Друзья, то есть молодежи уделяется внимание больше.
больше. Детям даже, друзья, детям вот на таком уровне бывает внимание не столько уделяется, сколько для молодежи. Да, у нас проходят детские лагеря и детские общения, но все равно для молодежи внимание уделяется больше. Потому что за детьми больше присмотр в семьях. У детей меньше бывает искушений, у них еще и возраст такой, когда, ну, все равно стабильности еще больше бывает, в смысле, они больше, вот, ну, меньше в мире вращаются, и переживаний за маленьких детей меньше. Даже родители на это говорят, маленькие дети, и заботы маленькие, и беды маленькие, а большие дети, и беда большая приходит, и переживания. Большие приходят, и беспокойство бывает большое. Братья и сестры, итак, все-таки, почему упал Евтих? Ну, есть видимая сторона. Первая мысль может посетить нас такая. Ну вот апостол Павел, до каких пор он беседу продолжил? Продолжил слово до полуночи. Говорят, вот если бы Павел не так длинно говорил, то Евтих бы не упал. Продолжил слово до полуночи. Друзья, я не так нахожу, что продолжил слово до полуночи, поэтому Евтих упал. Это сторона внешняя. Есть во всяком деле сторона внутренняя, сторона духовная. И падения бывают физические, и падения бывают духовные. Если ты упал и поломал руку или даже ногу, то я скажу, в общем, это не так страшно, чем падения духовные. И поэтому я, друзья, на этом примере хочу рассмотреть, почему люди падают, почему молодые люди падают, какие для этого бывают причины. И вот на несколько причин в падении Евтиха я хочу обратить наше внимание. Во-первых, друзья, Евтих оказался на окраине. Вы знаете, во всяком собрании есть христиане, которые стараются сесть поближе. Ну вот, например, кто-то занял первые места. Я скажу, молодцы, молодцы. Потому что молодежь, многие, старается сесть сзади. И вы знаете, друзья, сзади обычно сидят одни и те же. Но я вот, например, пресвитер церкви 20 лет. И на протяжении этих 20 лет, даже на примере своей церкви, не говоря о юношах, а просто вот члены церкви, одни и те же люди, они всегда садятся возле дверей. Сказать, что это сердечники, не всегда. Иногда сердечник там сидит возле дверей и дышит свежим воздухом, но не всегда. Когда наступает лето, в домах молитвы открываются двери, у нас кондиционеров нету. Одни и те же люди сидят за пределами дверей, друзья. Одни и те же. Ну а почему? Друзья, почему? Ну, я даже не знаю. Может быть, там дремать удобней. Может дремать. Может там поговорить. Вот знаете, смотришь, и разговаривают. И раз там во дворе, и разговаривают, и разговаривают. И даже я уже в искушение попал, на коленях стою и один глаз открываю, смотрю, разговаривают. На молитве во дворе разговаривают. Да что же это такое? Собрание заканчивается. А ну, зовите всех, кто во дворе, сюда. Выстраивай вы здесь. Кто вам разрешал там во дворе стоять и разговаривать еще на молитве? Друзья, но вы знаете, я скажу, что одни и те же. Это люди на окраине. Друзья, Евтих себе нашел место с краюшку. А я вам скажу, Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я с краю их. Так или нет? Нет. Друзья, Христос говорит, там Я посреди них. И я почти буквально этот смысл понимаю, друзья. Посмотрите, когда Христос воскрес, и ученики собрались вместе, написано «стал посреди них и сказал им мир вам». Друзья, те люди, которые на окраине, я понимаю, они дальше от Христа. Даже буквально бывает физически. Если ты постоянно занимаешь место с краю, друзья, это признак нехороший. Это признак нехороший. У нас молодежный лагерь был. И вот я смотрю, собирается. У нас примерно 600 человек молодежи так вот в лесу съезжается в молодежный лагерь. И я вот так вот смотрю, что одни и те же люди на окраине стоят. Они обычно не сидят. Все сидят скромненько на травке или на пенечках. Они там на окраине обычно даже не сидят.
Они стоят возле дерева, облокотившись, обычно одними и теми же группами, и они разговаривают. И когда звучит призыв к покаянию, они часто там на окраине улыбаются. Кто-то отсюда с середки встает, выходит. С окраины, друзья, реже бывает, когда человек с окраины идет, плачет, идет, чтобы покаяться. Это люди на окраине. И они бывают, друзья, не только физически на окраине, они обычно на окраине бывают и духовно. Это люди, которые меньше участвуют в служении. Это люди, друзья, которых меньше интересует то, что здесь. Их больше интересует, чтобы как-то полегче провести время. Я хотел, друзья, вот эту мысль, первую мысль, чтобы каждый из нас призадумался, а как протекает моя жизнь? Друзья, на окраине бывают и люди, которые сидят и здесь в рядах. Я имею в виду на окраине по жизни своей, по жизни. Это те, как я сказал, кого служение интересует меньшее.

обычно эти проблемы интересуют меньше. Некоторые люди говорят: «Ничего не знаю, моя хата с краю». Слышали такую пословицу? Вот там в России это часто. «Ничего не знаю, моя хата с краю». Это люди, которые находятся на окраине. Друзья, Евтих был как раз на окраине. Он не сел в центре, он не сел поближе к апостолу Павлу, чтобы лучше слушать Слово Божие. Кстати, микрофонов тогда не было, и если ты на окраине, то голос проповедника слышно плохо, человек нечетко различает звук и содержание мыслей, друзья, и его жизнь обычно катится под уклон. Мое предложение для вас, братья и сестры, вы постарайтесь, чтобы не быть на окраине. Я помню, два года назад, чуть больше, вот здесь вот в этом доме молитвы было молодежное общение. И кто-то подходит сюда и говорит: там за пределами дома молитвы много молодежи. Я говорю: а что ж вы их сюда не загнали? Ну, простите, я говорю, как есть, что ж вы их не загнали? Говорят, не слушаются. Я говорю: сейчас пойду загоню. Я выхожу вот в эту дверь, а смотрю, идет общение, друзья. Хорошие здесь проповеди. Мне самому не хотелось выходить туда, хотелось проповеди послушать. Я даже обычно записываю проповеди. И я выхожу и смотрю, много молодежи. И я подхожу к одной группке, ну, разговаривают на английском языке, вот большинство, но не везде, друзья. И вы знаете, я попытался загнать. И вы знаете, не получилось у меня. Я уговаривал, да что же вы, дорогие мои, да там же места есть. Да? В одном месте я подхожу к одной группе: да как вам не стыдно, что ж вы такое? Я вижу, что у них даже разговор какой-то вольный такой, вот свободный. Как вам не стыдно, заходите в дом молитвы. Друзья, никто меня сильно-то не послушался. И вот эта молодежь, которая за пределами дома молитвы, это молодежь на окраине. Я не хочу обидеть кого-нибудь. Может быть, здесь сидит тот человек, которого я загонял. Но если ты сейчас в середке, слава Богу. Наверное, твоя жизнь пошла на улучшение. Я хочу, друзья, и для всех нас вот какую мысль сказать. Чтобы мы увидели тех людей, которые с краю, чтобы мы их могли привлечь сюда, в середочку, потому что этих людей мы потеряем. Отпадают обычно те, которые с краю. Отпадают те. Так чаще бывает. Друзья, человек не падает сразу. Если бы Евтих сидел в середке, скажите, он упал бы или нет? Но в лучшем случае на скамейку. В лучшем случае на скамейку. Ну, точно никто бы не переживал. У меня есть дети, вот дети. Вот собрание идет, смотришь, уже один упал на скамейку. Ну, я его беру, несу в детскую комнату. Там мягче лежать. Друзья, если так упал бы Евтих, ну, скажу, не так страшно. Не так страшно. Братья и сестры, вот мы, кто не считает себя на окраине, мы должны увидеть этих людей. Иногда человек бывает на окраине не по своей воле. Бывает, что молодежь этого человека вытесняет на окраину. К сожалению, в жизни молодежи такое бывает. Вытесняют по самым разным признакам. Вытесняют неспособных. Я как есть говорю, друзья, вытесняют неспособных. Кто не умеет петь, кто не умеет рассказывать стихи, все. Куда-то молодежь едет, ну я по нашим российским меркам, едут на благовестие, скажите, так их берут или нет? Не берут. Поедут те, кто что-то умеет. Друзья, бывает, вытесняют некрасивых. Как это ни странно, но бывает, вытесняют некрасивых. Ну, скажем, есть люди, ну как гадкий утенок, простите, в том смысле, в мнении людей. Я знаю один случай, когда в большой группе молодежи была одна хорошая девочка, но она была полная, она не была такая красивая, как другие. А другие были стройные, красивые, сильные, способные. И вы знаете, вот эту девочку, да, но девочка ей было, наверное, уже лет 17, потом 19. Она все время была с краю. И я беседовал с молодежью, говорю: молодежь, сестры, ну так нельзя, ну вы привлекаете ее. Она же одинокая, неужели вы не видите, что она одинокая? И никто на нее не хотел обращать внимания.
Такие

0: и часто не выходят замуж, такие и в глазах сестер не находят одобрения или расположения. И они по воле судьбы, как можно так сказать, друзья, хотя не по воле судьбы, а часто по нашей воле, по нашей небрежности, по причине нашего недолжного состояния сердца, эти люди оказываются на окраине. Я переживал, друзья, я был косвенно связан с этой молодежью. Я пытался эту сестру подтянуть, когда я имел встречи эти, друзья. Но у меня не получалось очень хорошо. А потом наступил момент, когда я услышал, что она ушла. Нет, она не совершила тяжкий грех. Она просто устала быть на окраине, и она ушла. А потом, я помню, молодежь разводили руками и говорили, ну а что мы могли сделать? Я хочу призвать вас, братья и сестры, чтобы мы увидели людей, которые на окраине. Может быть, наша вина в этом тоже есть. Бывало даже такое, не очень давно здесь в Америке, когда группа молодежи куда-то ехали на какое-то общение, а одного такого не очень удобного человека никто не хотел брать к себе в машину. Его вытеснили с одной машины, потом вытеснили с другой. Вот. И я не знаю, он вообще на общение попал или не попал. Друзья, это люди на окраине. Поэтому вот мы вот здесь, вот, друзья, часто говорим о служении, о том, что нужно делать что-то полезное в церкви. Нужно благовествовать, друзья. Я знал замечательных людей, которые, вот, да, здесь в Америке встречал хороших людей, которые вот старались трудиться во имя Господня, делать что-то полезное. Друзья, а кто-то не находит для себя служение, хотя трудиться хочет. Но у тебя не получается неверующим рассказывать. Ну, посмотри в своей молодежной группе. Друзья, у вас, слава Богу, в церквях большие молодежные группы. Есть человек 50 или 60 человек молодежи. Вы посмотрите вокруг себя и заметьте человека, который сегодня сидит на окне. В смысле, на окраине. Увидеть можно этого Евтиха. Друзья, и чтобы Евтих не упал, подойдите к нему. Протяните руку ему. И помогите ему с окраины занять место на середине. Я расскажу одну историю из своей жизни. Хотя, возможно, я ее вам рассказывал, друзья. Я, в общем-то, где-то делился этой историей. Но если кто-то слышал, пусть как напоминанием послужит. Друзья, однажды я тоже оказался на окраине. Это было, когда мне было 17 лет. Я воспитывался вообще-то в христианской среде все время. Когда мне было 17 лет, друзья, я тоже себя почувствовал одиноким. Я начал шататься, и оказался я на окраине. Я реже и реже посещал собрания. Я учился тогда в 10 классе. У меня появились другие интересы. И вы знаете, друзья, если бы не один случай, то я бы совсем ушел из церкви и стал бы человеком неверующим. Однажды утром к нам во двор зашли два брата. Они оба были значительно старше меня. Одному было 29 лет, другому было 25 лет, а мне только 17. Я в их глазах был почти подросток. Они оба уже давно отслужили, они были зрелые христиане. И вот они заходят ко мне во двор. А я жил далеко от церкви, примерно 30-35 километров я жил от церкви. И вот они заходят во двор. Я подумал, что они к родителям. Я подумал, ну неужели до меня какое-то дело? Подумал, что к родителям. Я спрашиваю, я сейчас маму позову. Они говорят, нет, нет, нам мама не нужна. Нам ты нужен. Мы к тебе приехали. Ну, я удивился. Я их завожу в дом. Ну и так вопросительно на них смотрю. Они помолились так торжественно. Вот мне показалось чуть-чуть официально. А потом они мне говорят. Мы приехали поздравить тебя с днем рождения. Я вспомнил, что у меня сегодня день рождения. И вы знаете, они так меня торжественно поздравляют, вручили мне подарки. Как сейчас помню, это была пара носков и такой маленький пластмассовый маячок. Подарки были чрезвычайно дешевые, вот, и сейчас бы мы даже не посмотрели, мы бы выкинули, и все, так, наверное, этот маяк, вот, почти ненужный. Друзья, и вот они мне подарили. И так они официально, все красиво это делают, торжественно. Вот. И на этом маячке они нацарапали. Ну, не очень умело, гравировка тогда еще не практиковалась. Они нацарапали. Вы свет мира. А потом, мама суетилась, накрывала стол. Они пробыли с утра до вечера. Они у меня не спросили, почему я перестал ходить в церковь. Они не спросили. Я думаю, друзья, они просто не хотели меня конфузить. Вечером, когда они уходили на автобус, они мне просто сказали: «Коля, а ты завтра приходи на собрание». И все. И они уехали. И вы знаете, друзья, завтра было воскресенье. Я с утра собрался и поехал на собрание. И остался там. Друзья, вот это был момент, когда я оказался на окраине. На окраине духовной, на окраине христианской жизни. И нашлись те люди, которые заметили меня. И они обратили на меня внимание. И они подали мне руку и подтянули меня к себе поближе. И я стал христианином. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы посмотрели вокруг себя, чтобы увидеть Евтиха, который сегодня на окраине. Он скоро упадет. Ему надо руку протянуть и поддержать его, чтобы не упал Евтих. И если мы это сделаем, друзья, это будет очень ценный плод в глазах Бога. Вторая причина, почему упал Евтих. Друзья, Евтих оказался между церковью и миром, на самой границе. Посмотрите, по эту сторону была церковь, по другую сторону был мир. Я когда служил в армии, то иногда я смотрел через забор, а иногда в щелку забора. Наша войсковая часть находилась в Москве, и мне так нравилась свободная вольготная жизнь, но меня 2 года никто за забор не выпускал. А я вот иногда посматривал, как там трамваи, как там пешеходы идут, на красивых девушек или еще на кого-то. Я уже не помню, на кого я смотрел, друзья. Но определенно я смотрел на ту сторону, где был кипучий мир. Сидит Евтих на подоконнике, друзья, посмотрит сюда, апостол Павел проповедует. Все так вот в церкви, все степенно и хорошо. Посмотришь в другую сторону, а там мир кипучий. Братья и сестры, так бывает в нашей жизни, что христианин становится на границе между миром и церковью. Он как будто христианин, но на самом деле душа его в мире. Ему очень нравится смотреть на ту сторону. Я даже, братья и сестры, предполагаю, что Евтих, возможно, и место на подоконнике занял, чтобы время быстрее прошло. Сюда посмотрел, чуть послушал, туда посмотрел, тоже нравится. И поэтому жизнь раздвоенная, раздвоенная жизнь. Братья и сестры, я скажу, что так в жизни некоторых христиан бывает. Я хочу привести одну иллюстрацию из Библии. Был человек хромой от чрева матери. Его каждый день носили и сажали при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Обратите внимание, друзья, где сидел этот человек? Как вы поняли, он сидел по ту сторону улицы или по сторону храма? Друзья, он сидел на середине, он сидел у дверей храма, называемых красными. Он немножко видел, что происходит в храме, он видел немножко, что происходит на улице. Он был как раз на середине. И так проходила вся его жизнь. Обратите внимание, я удивляюсь, так проходила вся его жизнь. Его каждый день приносили сюда и здесь сажали. Друзья, он был хромой. Я сегодня смотрю на некоторых христиан, чаще на молодежь. Они точно находятся на таком месте, где сидел Евтих или где сидел тот хромой. Ну, не совсем обязательно, что они сидят как раз на пороге возле дверей. Они могут сидеть и по эту сторону. Они могут часто выходить туда. Их очень сильно, друзья, это те люди, которых очень сильно увлекает мир. Один верующий человек, в прошлом, будучи неверующим, очень любил танцевать. Он ходил на танцплощадки, но это были в те годы, когда я еще был молодым человеком. Вот, играли джазовые оркестры, танцплощадки, все было весело. Потом это отошло в прошлое, стали дискотеки. Слово «дискотеки» вам уже больше понятно, вот, и прочее. И вы знаете, друзья, и вот он очень любил бывать на этих танцплощадках. Его очень сильно мир удерживал в своих руках. А потом он стал христианином. И вы знаете, душа его все равно рвалась туда. Нет, он не танцевал больше с тех пор, но сердце его всегда тянулось туда. Он часто ходил через парк, это была его дорога в дом молитвы и домой. И вечерами там играл джазовый оркестр, и его сердце всегда увлекалось. Один раз он даже не выдержал, подошел к забору и в щелку посмотрел, что там происходит. Друзья, вот так вот бывает, когда сердце наше тянется туда, между церковью и миром. Это нехорошее состояние, это нехорошее. Как я в одной христианской книге читал так, что некоторые христиане живут как за высоким забором. Они поставили высокий забор вокруг себя, или кто-то помог им поставить. Этот забор называется «нельзя». Вот что мне нельзя делать? Нельзя то, другое и третье. А душа моя рвется туда, а душа моя тянется туда. Мне так хочется попасть на какой-нибудь школьный вечер, попасть на какую-нибудь дискотеку. Мне хочется попасть, ну, скажем, в спортзал, я не помню, как это у вас здесь называется, или в плавательный бассейн и прочее. И совсем не потому, что мне хочется развиваться физически, а потому что там мир, там все красиво. Или вечером просто походить по площади, или в каких-нибудь увеселительных местах. Скажите, братья и сестры, разве таких христиан нету? Есть такие христиане. Есть такие христиане, которым хочется посмотреть в мир. Друзья, а посмотреть в мир совсем не трудно. И всякие разные картины. Я однажды беседовал с подростками примерно 12-13 лет. Беседовал о целомудрии. И я спрашиваю, поднимите руку, у кого дома стоит телевизор? 14 человек подняли руку. Ну, это примерно из 180 девочек, только девочки были. Примерно 14 человек подняли руку. Ну, и я придумываю ситуацию. Я у них спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот вы смотрите телевизор, папа и мама рядом сидят, и вы тоже. И вдруг неожиданно по телевизору показывает какую-нибудь эротическую картинку. Как вы себя ведете? Одна девочка говорит, когда такое происходит, папа встает и выходит из комнаты. А мы с мамой смотрим. Я у нее спрашиваю, а как ты думаешь, почему папа уходит? Она смышленая девочка, она говорит, а ему при нас такие вещи стыдно смотреть. Друзья, но знаете я, что хочу сказать? Что, ну, я, в общем-то, не думаю, что в ваших домах телевизор есть, хотя допускаю, что у кого-то это есть. Но я говорю, насколько просто посмотреть в мир, даже не выходя из дома. Только кнопочку нажал, и, пожалуйста, смотри. Если вы не находите в себе силы, когда вам попадает в руки какой-нибудь плохой журнал, вы не находите в себе силы, чтобы этот журнал закрыть. Это то же самое, братья и сестры. Эта жизнь страшно тяжелая, когда влечет туда и влечет немножко сюда. Апостол Павел говорит, влечет меня то и другое. Вы помните эту мысль? Да? Влечет меня то и другое. Но и то, и другое было одинаково хорошо. Да, что-то, возможно, было лучше, но и то, и другое было полезно. Или быть в церкви, или быть на небе. Братья и сестры, в нашей жизни тоже бывает обстоятельство, когда влечет то и другое. Влечет меня в церковь. Мне нравится здесь молодежь, у меня здесь есть друзья. Но у меня и в мире тоже есть друзья. Меня туда тоже влечет. Ну, хотя бы посмотреть. Ну, хоть капелюшечку, как один мальчик говорит. Я хочу посмотреть, ну, хоть капелюшечку. Братья и сестры, эта жизнь страшно тяжелая. Это жизнь между миром и церковью. Очень трудно быть таковым. Как вы думаете, друзья, если не произойдет покаяние и перемены в жизни, что все-таки возьмет верх, церковь или мир? Друзья, мир возьмет верх. Христианин, который оказался между церковью и миром, в какой-то момент он уйдет в мир. Написано, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не можете служить двум господам, потому что или одного будете любить, а другого будете ненавидеть. Друзья, любить Бога и любить мир, и то, что в мире, это невозможно. Невозможно. И я вас уверяю, что если ты оказался между миром и церковью, то мир возьмет верх. Я не хочу сказать, что мир сильнее, чем Бог. Друзья, просто Бог насилия не проявляет. А тот, кто в мире, князь, друзья, он и Бог насилия. Посмотрите, война – это в его власти, это насилие. Всякие преступления и насилие буквально в смысле, вот в сфере целомудрия, друзья, это все во власти его. Друзья, Бог насилия не проявляет. Бог не заставит тебя быть христианином. Дьявол заставит тебя в мир уйти. Он просто тебя туда утянет. Поэтому положение церковь и мир, друзья, это положение очень... Это положение очень как-то трудно удержаться на позициях Господних. Третье. Евтих находился на опасном месте. Друзья, Евтих не учел одно обстоятельство, что он сидел на подоконнике, а подоконник был на каком этаже? На третьем. Вы знаете, если бы подоконник был на первом этаже, это еще не так опасно. Или если бы окно было зарешоченное, то есть была бы решетка, то положение на подоконнике, в принципе, было бы не так опасно. Но, к сожалению, решетки не было, и, к сожалению, был третий этаж. Евтих занял опасное место. Братья и сестры, христиане иногда попадают на опасное место. Я вам могу приводить некоторые библейские примеры. Ну, например, Дина из земли Иакова. Когда отец пришел в Сихем, то в доме Иакова было все еще благополучно. Но в какой-то момент Дина оставила свою семью и пошла посмотреть. Она заняла опасное место. Не только физически, но духовно тоже заняла опасное место. Вы знаете, какая с ней случилась беда. Братья и сестры, христиане иногда сознательно могут оказаться на опасном месте. Ну, пример бытовой физический и один пример духовный опасного места. Как-то подростки играли на железнодорожных путях. Это был крупный железнодорожный мост. Ну, как известно, что железнодорожный мост, обычно он имеет переплетение из различной арматуры, то есть, ну, высокие такие фермы. И подростки вот на этих фермах, они перелазили с одной стороны на другую. Они не учли одно обстоятельство. Это я реальный случай рассказываю из жизни, который я знаю. Они не учли одно обстоятельство, что там проходил провод высокого напряжения. Ну, как стало мне известно, 18 тысяч вольт в контактном проводе. Вот откуда берет ток электровоз. И они переходили с одного места на другое. И вдруг в один момент мне рассказывал сам участник этих событий, когда один юноша перелазил с одной арматуры на другую, друзья, и вдруг произошла искра. Искра пробила на расстоянии, вольтовая дуга, стало белое, стало очень светло, хотя были уже сумерки, и мальчик сгорел. Он за несколько секунд превратился в пепел. Друзья, это было опасное место. Я приведу еще один пример опасного места. Это уже духовная сторона. Одна девушка-христианка устроилась на работу. Она была из хороших сестер. У нее уже был возраст достаточно такой. Ей было 25 или 26 лет. Она была, ну, кажется, одна из самых примерных сестер в церкви. Она была хорошая труженица. Она делала много полезного. Ее все любили очень и уважали. Она устроилась на работу. Я ей говорю, обращаясь по мне, я ей говорю, не надо тебе здесь работать. Эта работа нехорошая. Почему? Удивленно спрашивает она. Я говорю, ты знаешь, я думаю, что дьявол тебя здесь подкосит. Эта работа не для верующих. Она посмотрела на меня строго и говорит, ты обо мне плохо думаешь?
1: Да нет, я говорю, я тебе не думаю плохо, но тебе нельзя здесь работать. Друзья, ее через 2 или 3 месяца отлучили за тяжкий грех на работе. Это было опасное место. Вы все молоденькие еще. Возможно, большинство из вас не определились в жизни. Кто-то из вас еще учится в школе, а кто-то только закончил. Вы будете выбирать, куда пойти учиться, куда пойти работать. Братья и сестры, всегда задайте вопрос. Не займу ли я опасное место? Я знаю многих христиан, которые пошли учиться. Да, они закончили вуз или среднее учебное заведение, друзья. Но они перестали быть христианами. Перестали. Там в семье, где я воспитывался, нас было 8 детей в моей семье. Мы все были отличники. Все 8 закончили школу с отличием. Друзья, некоторые из нас поступили в вузы. Все, кто поступили в вузы, ушли в мир. Все. Да, потом они, покалеченные жизнью, возвращались, когда им было 45-50 лет. Они возвращались. Слава Богу, друзья, потому что, видимо, молились родители. Но как сильно жизнь их покалечила. На некоторых посмотришь, и до сих пор плакать хочется. Мой старший брат, на 2 года старше меня, он поступил в Московский авиационный институт. Он закончил школу с отличием. Поступил, это очень серьезная учебная фирма в стране, вот в то время в Советском Союзе. Он поступил на факультет радиоэлектроника космических кораблей. Он хорошо учился. Он был христианин, он перестал быть христианином. Друзья, я не против учебы в вузах или в средних заведениях. Я не против хороших работ, чтобы вы заработки хорошие имели. Друзья, но я против того, чтобы мы устроились жить или работать, или учиться на опасном месте. Это подоконник, друзья, это подоконник, на котором сидит Евтих. Друзья, следующая моя мысль, эта мысль последняя будет. Евтих находился там, где было мало света. Посмотрите, я прочитал. В горнице было довольно светильников. То есть было достаточно светло. Евтих устроился на подоконнике, там было мало света. Друзья, там, где мало света, там обычно хочется спать. Но что я имею в виду под мало света? Друзья, вот свет, то, что мы имеем Библию. Христианин, который читает Библию, этот христианин пребывает во свете. Если ты перестаешь читать Библию, то ты удаляешься от света. Друзья, признаки нахождения во тьме, если мы теряем общение друг с другом. Написано, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Друзья, если мы перестаем любить братьев и сестер, если я не люблю молодежь, это признак того, что мы находимся там, где мало света. Написано, кто не любит брата, тот еще во тьме. Евтих сидел на подоконнике. Я представляю, друзья, наверное, и тень падала ему на глаза. Павел затянул беседу, Евтих задремал и заснул. Написано, и сонный упал с 3-го жилья. Давайте, друзья, мы проверим, какое наше отношение к Библии, какое наше отношение к молитве, какое наше отношение к собранию. Если ты любишь пропускать собрание, если ты любишь не читать Библию, если ты не любишь молиться, значит, это признак плохой. Ты находишься там, где мало света. Иисус Христос, Он есть свет. Написано, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если наше общение с Богом нарушается, это признак того, что мы там, где мало света. Евтих заснул и упал. Вы знаете, сегодня многие христиане говорят так. Написано в Библии, что все задремали и заснули. Задремали и заснули и мудрые, и неразумные. Значит, если я дремаю на подоконнике, это нормально совершенно, потому что и мудрые заснули, и неразумные заснули. И если я сплю, это совсем не значит, что я неразумный. Братья и сестры, я думаю, что да, мудрые тоже могут заснуть. Но неразумие твое заключается, знаешь в чем? Что ты спишь на подоконнике. Спать на диване не так опасно, как спать на подоконнике, который находится на третьем этаже, и ремнем безопасности ты не пристегнулся. Друзья, ну в смысле, знаете, есть такая профессия, монтажники называется. У него ремень безопасности вот на поясе. И здесь такая штуковина, которой он пристегивается, чтобы в случае, если он оборвется, чтобы пояс безопасности его удержал. Друзья, у Евтиха не было пояса безопасности. Он поступил крайне неосторожно. На третьем этаже на подоконнике он заснул и упал. Братья и сестры, я хочу вернуться к началу нашей проповеди. Написано, и молодые люди падают. Никто из нас не застрахован от падения. Но в Библии написано, поступайте осторожно. Тем более, что вокруг тьма сгущается, друзья. У нас нет выбора. Мы должны стараться ходить во свете, ходить во свете. Если свет отступает и тьма на тебя наступает, друзья, тем паче надо быть осторожными, чтобы с нами не случилось то, что говорит пророк Исаия, и молодые люди падают. Упал Евтих, и как написано дальше, и поднят был мертвым. Братья и сестры, слава Богу, что Бог любит. Бог любит тех, которые упали. Написано, не хочу смерти грешника. Возможно, в нашем собрании тоже есть человек, который, как Евтих, уже упал. По одной из причин, о которых я сейчас уже говорил. Возможно, уже упал. Слава Богу, друзья, апостол Павел спускается, обнял этого юношу и говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Собрание продолжилось снова, Евтиха пришли, привели живого и немало утешились. Братья и сестры, Бог нас любит. Возможно, ты тоже упал и тоже уже мертвый, но Бог не хочет, чтобы ты погиб. Бог хочет, чтобы, как Евтиха, тебя привели живого и немало утешились. Друзья, я вижу радость в глазах многих членов церкви, когда кается упавший Евтих. Когда отступивший брат или отступившая сестра идут вот по этому проходу, выходят сюда, становятся на колени и говорят, «Иисус Христос, прости меня». Это признак того, что Бог продолжает тебя любить. Братья и сестры, итак, почему упал Евтих? Я хочу перечислить эти причины. Во-первых, Евтих оказался на окраине. Во-вторых, друзья, напоминайте, вторая причина какая у нас была? Как, друзья, Евтих оказался и на опасном месте. Евтих оказался между церковью и миром. Евтих оказался там, где мало света. Возможно, одно из этих обстоятельств вы замечаете в вашей жизни. Братья и сестры, мы с вами помолимся сейчас. Помолимся, чтобы Бог указал нам наше положение, если наше положение тоже опасное, чтобы мы постарались сойти с подоконника, уйти подальше от мира, уйти подальше от опасного места, пристегнуть ремни безопасности, чтобы нас Господь сохранил, потому что Он есть наша безопасность, чтобы нам быть как праведник в крепкой башне, в безопасности. А если кто-то уже упал, друзья, я думаю, что можно покаяться даже сегодня. Если совесть кого-то тревожится, можно покаяться даже сегодня, попросите у Бога прощения, и мы за вас тоже помолимся, чтобы Господь вас простил. Аминь.
2: Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Моя тема сегодня о взаимоотношениях в семье. Книга «Руфь» – одна из прекраснейших книг, где очень ярко для внимательного слушателя раскрывается то, каковы должны быть взаимоотношения в семье между родственниками, родителями, отцом, матерью, между детьми и родителями, между двоюродными, троюродными, между свекровью, снохой и так дальше, и так дальше. Взаимоотношения, которые здесь описываются между Ноэминью и Руфью, они очень знаменательны. А знаете почему? Они не взаимоотношения между матерью и дочерью. Это не взаимоотношения. Их, скажем так, родственные связи стоят ниже. Это свекровь и невестка. Более того, это невестка-вдова. И сегодня в мире принято считать так, что вот если стала вдовой жена сына, то часто разрываются родственные связи. Часто. И об этом говорят, я сам слышал, когда сестра жалуется, говорит, когда муж был жив, помнили, что я есть. А теперь, говорит, муж умер, а у нее трое детей. И говорит, за год со стороны родственника мужа один раз спросили, как дела. Разрываются эти связи. Ну, к сожалению, так оно есть. И вот здесь, между Ноэминью и Руфью, особые прекраснейшие взаимоотношения, которые учат нас правильным взаимоотношениям в семье. И я бы хотел отметить коротко 5 пунктов. Во-первых, это и добрые слова, и уважение друг к другу. Это обоюдная забота. Это доверие и послушание. Это вовлеченность в жизнь поколений. И это любовь. Итак, вот пойдем, может быть, не совсем по порядку, но для нас. Первое, из чего строится правильный климат в семье? Добрые слова и уважение. Друзья, элементарно. Добрые слова и уважение. Когда нет уважения к родителям у детей, взаимоотношения натянутые. Когда нет уважения к детям со стороны родителей, взаимоотношения также натянуты. И дети очень тонко чувствуют, мы родителям дороги или как обуза. Очень хорошо чувствуют. Помню, как-то одна семья, вот так вот в церкви стоят, беседуют, говорят, мы вот уезжаем там отдохнуть на неделю, и спрашивают с семьей, нет, говорит, мы хотим от этой обузы отдохнуть. Фу. Отдыхают, сейчас дети некоторые в тюрьме отдыхают. Друзья, это не обуза. Вот нам необходимо уважение. Дети очень хорошо видят, какое уважение мужа к жене и жены к мужу. Вот внутреннее уважение и добрые слова. Как их называет Ноэминь, это нам, друзья, поучиться. Она ни разу не произнесла невестке или там сноха. Она говорит, дочери. Дочери. Они для нее дочери. Да, они мавитянки, да, они из другого народа. Но они дочери. Вы всех своих невесток называете дочерями. А вы всех зятей называете сыновьями. Вот хорошо, когда у нас уважительное отношение. Хорошо, когда дети не ты, мама, папа, а на вы. Это правильное, уважительное отношение. И мы этому должны учить. С этим не рождаются. И вот эти библейские примеры здесь. Кстати, для молодежи есть очень такое строжайшее предупреждение правильного отношения к родителям. Притчи 30 глава, 17 стих. И эти слова не просто записаны так в Библии на всякий случай. Это правда. 30:17. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Правда, тяжелое предупреждение. Сожрут. Твои глаза – это хороший будет обед для этих орлиных птенцов. Кстати, тут слова. Глаз, насмехающийся над отцом. Сын или дочь еще не произносит насмешливых слов. В глазах видно, как они насмехаются.
Глаза говорят, да, это старики, это предки, они компьютер не знают, как включить. Глаз, насмехающийся над отцом. Не язык, глаз. Господь говорит, у вас должно быть особое отношение к родственникам. Она была к ним добра, Наимень, так, что они не хотели ее оставлять. Помните, мы в самом первом семинаре говорили о том, что они плакали и даже подняли вопль. И об этом сказано дважды. То есть они ее так ценили. У них были такие взаимоотношения, что при расставании они рыдали. И Руфь согласилась идти к другому народу, к Богу пришла. Но вот, вот они имели добрые отношения. Представьте себе, если бы там было натянутое. Если бы там были постоянные споры, постоянные оскорбления. Если бы там она говорила, да вы, моавитянки, тут на мою голову свалились. Либо они говорили, а ты пришла сюда красивой жизни попробовать. Ух ты, свекровь, да? Да, да. И что бы было? Да быстрее разлетелись бы, как тут дети говорили, 18 лет и выпорхнуть. Нет, они не хотят ее оставлять. Друзья дорогие, правильное взаимоотношение, это когда дети не хотят оставлять родителей, когда им 18, 20 и 25 лет. Не хотят. Я не говорю о том, чтобы не жениться, а замуж не выходить. Но сегодня эта тенденция, особенно и у нас прослеживается, когда 18 лет, 20 лет и из дому. Я на свою квартиру, я пошел туда. Правда, сейчас благодаря экономическим трудностям больше остаются. Вот хоть тут какой-то плюс от этой проблем экономических. Ну, такое оно есть. Еще одна мысль. Добрые слова и уважение. 8 стих, 1 глава. Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной». Вот у них было такое прекрасное отношение к своим мужьям и к ней, что она говорит, «Пусть Господь поступит с вами так, как вы со мной». Друзья, а мы можем сейчас так все вслух произнести, «Господи, поступай со мною так, как я с родственниками». И это будет как, благословение или проклятие на нашу голову? Когда у нас споры с родственниками, «Господи, спорь со мной». Когда мы проходим мимо нужды ближнего, «Господи, проходи мимо моей нужды». Когда мы унижаем родственника, «Господи, меня унижай». «Поступай, да поступит с вами Господь так, как вы со мной». Друзья, прекраснейший принцип правильных взаимоотношений. Вот старайтесь к родственникам относиться так, как вы хотите, чтобы Бог к вам относился. Она говорит об этом. Это ее слова, это ее практика жизни, это то, что у них было. Наимень поцеловала их, это был знак доброго отношения. Она их действительно уважала. Она их любила. Они ей были дороги. Вот такой простой урок, правда, из этой книги. Он как бы не сразу виден на поверхности. Вот Господь в своей премудрости, то, что глубокое, то, что особо прекрасное, Он сокрыл от ленивого взгляда и от тех, кто не хочет углубляться. Но когда мы углубляемся, мы видим, какие прекрасные взаимоотношения здесь раскрываются между Руфью и Наиминью. Уважение Руфи к свекрови. Наимень не ее родная мать. Она не обязана подчиняться ей. Но вот когда они пришли в Вифлеем, 2 глава, 2 стих звучит так. «И сказала Руф моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Вы знаете, в нашем переводе не совсем видно, что это вопросительное предложение. Я брал где-то 5 или 6 переводов, и там значение такое. Она как бы спрашивает разрешения. Подожди, так это тебе ж не 17 лет. Тебе ж не 10. Можно мне пойти работать? Можно я пойду? Взрослый человек, которая была замужем.
И вот ее уважительное отношение. Молодежь, дорогая, когда мы, сами будучи взрослыми, спрашиваем у наших родителей, им это всегда приятно. Приятно, когда мы спрашиваем: мама, а вот как ты смотришь, ты благословишь, я хочу вот учиться по этой профессии. Папа, а ты благословишь вот пойти на эту работу? Папа, мама, а вы благословите меня пойти вот там с молодежью быть или туда поехать? Мы почему-то очень самостоятельные, и при нашей самостоятельности теряется уважение к старшему поколению. Можно мне пойти работать? Кстати, она не спросила: мам, можно мне там погулять с подружками? Ну, познакомиться, какие тут женщины есть, сколько тут вдов. Ну, как-то влиться надо в коллектив, как говорят. Нет, она не спрашивает об этом. Она спрашивает, просит разрешения пойти трудиться. Родители должны быть вовлеченными в жизнь детей. И послушайте такие слова. И дети должны этого хотеть. Хотят ли ваши сыновья и дочери, чтобы вы были вовлеченными в их жизнь? Здесь взаимоотношения обоюдные. Не только у детей уважение к родителям, но поступки родителей такие, чтобы дети хотели, чтобы папа с мамой были вовлеченными. И если в вашей жизни такого не было, к вам родители так не относились, то это не значит, что нужно продолжать ошибки прошлых поколений. Давайте будем меняться. Она спросила разрешение и получила ответ. Вот такая первая часть, которую мы обозначили: добрые слова и уважение. Вторая часть их взаимоотношений – обоюдная забота. Мы уже говорили о том, что когда они вышли с полей Моавицких, то она говорит: возвратитесь, чтобы у вас были семьи. Возвратитесь, чтобы чисто по жизни вам

И остальное повлияет на будущее моих детей. Кто-то из вас молился об этом: Господи, дай мне такую работу, чтобы правильно влияло на будущее моих детей. Книга Руфь учит нас этому. Она наставляет тому, чтобы мы заботились. Еще урок о том, как Наимин переживает. После того, как Руф вернулась от Вооза, то она, знаете, спрашивает: а как там все прошло? У меня такое предчувствие, что если Руф спала, то Наимин вряд ли. Наверное, ворочалась одного старого бока на другой, вот, и размышляла: ну а как же там, ну что, что там Вооз сказал, чем дело кончилось? Она переживает, она заботится о Руфе. С другой стороны, забота Руфи о свекрови. Мы уже сказали о том, что она пошла, чтобы работать. Кстати, она пошла собирать зерно не для себя. Все, что заработала, все принесла свекрови. Вот все. Я понимаю, что это звучит архаично, это, вы скажете, это, наверное, с прошлого тысячелетия. Принцип, когда взрослые дети работают и приносят зарплату родителям, а потом просят, чтобы родители уделили им некоторую часть. Так смотрю, лица такие: брат, ты что-то не те говоришь, да? Друзья, а вот оно так. Она все принесла. Понятно, они жили вместе, но сам принцип, она все принесла. Она позаботилась о своей свекрови. И более того, когда она кушала за столом Вооза, помните, что она сделала? Наелась и за пазуху еще кому? Свекрови. А вот то, что я ела, пускай и она покушает. Вот чем я насытилась, находясь за столом Вооза, пусть и моя свекровь так покушает. Друзья, а всегда ли мы заботимся вот так о своих ближних? Я вам скажу о себе, это такое мое покаяние. Я иногда люблю сладости. И вот когда захожу в магазин, я себе взял такой принцип. Если беру что-то себе, обязательно всем в семье. Все. Вот хочешь сладкого, позаботься о всех. Пускай, друзья, и у нас будет. А вот мы покушали. А что наша свекровь кушает? А что наш тесть кушает? А с другой стороны, если хорошо стоят на ногах родители, а что наш зять кушает? А что наша невесточка кушает? А вот что они кушают? Вот хорошо, друзья, взять этот принцип, чтобы заботиться о наших родных. А что мой двоюродный брат кушает? А что мои троюродные кушают? А почему бы нам так не думать? А почему я так говорю, вы скажете: брат, ну тут же не сказано про двоюродных, троюродных. Точно. Но вы помните, что Руфь жила в период закона, а мы живем в период благодати. А что выше, закон или благодать? Точно. Аминь. Если там она только о невестке, наименее позаботилась, а нам о всех ближних и дальних. Кстати, Писание призывает нас заботиться о ближних и дальних. Не о себе только каждый заботится, но и о других заботься. Вот он принцип хороших взаимоотношений. Еще, знаете, здесь подчеркивается мысль заботы. Когда Руфь побывала у Вооза ночью, он ей говорит, это 3.17 Руфи: не приходи к свекрови с пустыми руками. Друзья, давайте для себя возьмем такой обет. К свекрови, к свекру, к теще, тестю, с пустыми руками не приходить. Вот возьмите себе, не приходите. Пусть хоть яблоко, груша будет, но не приходите с пустыми руками. Насколько больше будет молитва о нас, когда мы будем приходить не с пустыми руками. Не просто дай, одолжи, помоги, а не приходи с пустыми руками. Сегодня многие могут насмехаться над старшими, не посещать их, закрываться, игнорировать их нужды. Вы знаете, я слышал такую печальную историю, когда одна молодая семья, создалась семья, хорошие люди, молодые. Я потом беседую с мамой жениха и спрашиваю: ну как ваш внук? Она говорит: за полтора года один раз только видели. Говорит, они хорошая семья. Но я говорю, чувствую, не особо хотят видеть нас. Друзья, неправильный это принцип.
неправильный, неприходящий.

0: приходи с пустыми руками. Приходи так, чтобы было приятно для нас всех. И я для себя, знаете, записал такое. Мы, живущие под благодатью, должны быть примером для живущих под законом. Это значит, мы должны поступать так, что если бы Руфь с Воозом жили сегодня, чтобы они с нас взяли пример. Можно так? Чтоб Руфь и Воос с нас, живущих под благодатью, взяли пример. А пока мы учимся от них. Итак, третий принцип. Вовлеченность в жизнь других. Наимень нянчила на руках своего внука, носила как свое дитя, она любила. Для Наимени было небезразлично состояние ее, она заботилась о ней. И вот хочу обратить ваше внимание на то, что старшее поколение должно быть вовлечено в вопрос выбора будущего супруга, супруги для наших детей. Это мирской подход, когда родители ставят в известность, на ком сын собирается жениться. Это мирской подход, не библейский, когда дочь ставит в известность, в кого она влюбилась. Это не библейский, и в Библии этой практики нет. В Библии есть прекраснейшая, глубочайшая практика заботы от старшего поколения о младшем на примере Наимени. Наимень вовлечена в будущее Руфи. Кстати, Руфь и не переживала за свое будущее, и она вообще-то не знала, как его решить. Но Наимень переживала. Наимень составила план. Наимень сказала, что сделать, и она так поступила. Друзья дорогие, хорошо и нам, молодым, спрашивать у родителей, как поступать, кого они могут посоветовать, кто с их стороны хороший человек. Итак, план Наимени. Вы знаете, план Наимени касается всех вопросов. Он касается одежды и внешности. Вот третий стих, третья глава. «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно». «Но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить». Это все глаголы, призывающие к действию. «Помойся» – действие, «помажься» – действие, «надень» – действие, «пойди» – действие, «не показывайся» – действие. Правда, вот все с конкретных действий. А почему нам важно знать, что Наимень сказала ей «умойся»? Как вы думаете? Ну, тут почему «умойся»? Так, то есть она пока собирала, не мылась, такая уже как негритянка была почти, да? Нет? Да, маленькие детали важны, точно. Вы знаете, друзья, вот то, что мы сегодня представляем «умойся», в то время не было так, открыл кран, и с водопровода потекла вода. Помните, как даже про дочь фараона написано «пошла на реку мыться». Даже дочери фараона нужен был процесс выйти мыться. «Иди умойся». К ручью умойся, к колодцу Вифлеемскому умойся, не знаю, но ты умойся. Подготовь себя ко встрече с Воозом. Помажься, то есть не просто умасти себя дорогими мастями, мы помним, что они бедные были. Они же очень бедные были. И на дорогие масти ничего не было, чаще всего бедняки использовали масло из оливок для того, чтобы помазаться. Кстати, это хорошее дело, когда умылись и лицо увлажнять оливковым маслом. Это лучше, чем любые дорогие французские разные эти примочки и приклейки и так дальше. Интересно, она говорит, одень нарядные одежды. Друзья, нарядные одежды – это одежды, не предназначенные для полевой работы. То, что умоешься, помажься, оденься, приготовь себя к определенному особому действию. То, что она сказала, одень нарядные одежды, мы понимаем опять, они были очень бедные, и нарядная одежда это просто означало одежда для выхода. Иногда, когда читают, говорят нарядная одежда, ну вот здесь же уже в Библии сказано, что должна быть нарядная. Какая нарядная одежда у нищей вдовы? А вы знаете, какая у нее была одежда нарядная? Одежда эта была не для того, чтобы привлечь Воза. Почему? Не показывайся. А что ты там в ночи увидишь? Темно, фонарей нету. Вот, Вот для чего? Кстати, знаете, у нее была очень интересного размера нарядная, такая, что в нее вместилось 6 мер ячменя. Значит, одна мера от 7 до 12 литров, просто разные бывают цифры, но даже если по 7 литров, 42 литра зерна, это, знаете, не та, что в облепон такая, правда? Вот тут такая солидная одежда, что можно 42 литра зерна в нее насыпать. Не спадающая, свободная. Друзья, ну это все же для нас некоторые прообразы. Кстати, что? 40 килограмм домой. Какая крепкая. И спина не болела вот. Ну там, может быть, не 40 килограмм было, 40 литров, это меньше, чем 40 килограмм зерна. Кстати, хочу сказать, если девушка пытается прельстить парня своей одеждой, своей фигурой, красками, то парень будет любить ее не личность, не ее душу, а ее внешнюю красоту. А она быстро проходит. И горе тем сестрам, которые пытаются влюбить парней во внешность. И горе тем парням, которые влюбляются во внешность. Они, знаете, есть такое достаточно грубое, но библейское выражение, ржут как лошади. Вот так вот увидел, и все. В Библии есть такое выражение. Так что храни нас, Господь, от этого. Еще хочу сказать, говоря об одежде. Вы знаете, друзья, в мире есть свое понятие красоты. А у Бога свое. В мире есть свое понятие, для чего служит одежда. А у Бога свое. Почему я так говорю? Вы знаете, сегодняшние многие рекламы одежды, они, знаете, у нас в Америке под слоган такой «секси». Вот эту одежду продают. Бог не предлагает в такую одежду одеваться. Не эта одежда. У Господа есть свой код одежды. У Господа есть свое понятие. И мы, как Его дети, должны знать Его понятие красоты. То, что Он вкладывает в понятие одежды. Кстати, Господь всегда желает, чтобы мы с Ним в вопросах одежды советовались. Потому что самый первый дизайнер на земном шаре был Господь, который пошил. Ева, похоже, еще не умела шить в то время. А Господь приготовил для них прекрасную одежду. Итак, умойся, помажься, оденься. Это процесс, который совершала Руфь. Я вот представляю себе, она это делает. Это не трех минут дело. Вот она, вот представляете, женщина одевается для определенной цели, и она думает, она взвешивает, и она действует. Для нас, друзья, тут есть и духовный урок. Знаете какой? Когда мы идем на встречу с Господом, нам хорошо умыться, убрать пыль этого мира с нашего лица. Нам хорошо помазаться елеем Духа Святого и хорошо нам одеть одежды праведности, чтобы встретиться с нашим Господом. Это хорошо. Если Руф шла на встречу с Воозом, так одевалась, насколько больше мы должны приготавливать себя ко встрече с Господом. Дальше Руф, Наимень говорит ей, открой и ложись. То есть, подожди, пока он уснет. А он действительно развеселил сердце, уснул, говорит, подойди, открой у ног его. И ложись рядышком, ложись у ног. Мы понимаем, что сегодня ночи уже прохладные, правда? Почему Наимень ей сказала, открой у ног? Вот не задавали себе вопрос, почему? Ну, понятно, чтобы разбудить его, но ногам холодно, обычно пробуждается. Точно, точно есть такое. А какая еще может быть мысль? Почему она сказала «открой»? Совершенно верно. Аминь. Кстати, в этой главе 4 раза говорится «у ног». Только в этой главе 4 раза «у ног». Знак смирения, потому что у ног животные могли быть, у ног человека, рабы у ног человека. Это правда. Смирение. А почему «открой»? Ну, ему ногам станет холодно. Ну, а для какой цели? Проснуться, но а еще? Друзья, Наимень мудрая женщина, очень неглупая. Она учит Руфь говорить с Воозом языком жестов. Вы знаете, Господь иногда использовал слова, а иногда использовал язык действий. Помните, как Он говорил, Иисус Христос, с Симоном Фарисеем? Он говорит, ты не проявил ко мне любви. Как? Ты мне ноги не умыл. Ты мне целования не дал. Ты не любишь меня так, как она. Так вот, язык жестов. Просынается Воос. И что говорит ему Руфь? Простри крыло. Иными словами, такая речь. Твоим ногам холодно, а посмотри, что у твоих ног лежит женщина, которой еще труднее, чем твоим ногам. Ты свои ноги укроешь. Простри крыло и на меня. И меня укрой. Вот твоим ногам холодно, ты о них позаботился. Ты ногам создашь комфорт. Мне можешь это сделать? Я же человек. Я же личность, вдова. Ногам холодно, мне холодно. Ноги раскрыты, я раскрыта. Простри крыло. Позаботься, не оставь меня. Друзья, это тонкий язык жестов. И Воос его понял. Помните, как он сказал? Благословенна ты. Благословенна ты, что вот так вот сделала. Итак, еще уроки для нас. В семейной жизни у нас должно быть еще друг другу доверие и послушание. Книга Руфь, 3 глава, 5 стих, Руфь говорит так. Руфь сказала ей: сделаю все, что ты сказала мне. Как часто у нас мы говорим сыну: сделай это. Почему? Зачем? Не могу сейчас. Доченька, сделай это. Не буду. Потом лицо такое сделала, что всем понятно, что ничего не хочет делать. Ответ Руфи. Сделаю все, что ты сказала мне. Все детали. И она не расспрашивает, а зачем? А для какой цели? А можно что-то поменять? Сделаю все. Молодежь дорогая, хорошо, когда наши родители просят нас. И мы говорим: папа, сделаю все, что ты сказал. Мама, сделаю все, что ты сказал. Свекровь, сделаю все, что сказали. Тесть, сделаю все, что сказал. Я понимаю, что вы скажете: ну как тут будет как бы другое поколение входить в жизнь молодых? Нет, нет, нет. Здесь вопрос доверия и послушания. Поймите, что так, как нас любят родители, нас никто на земле больше не любит. Как любит отец, как любит мать, выше любит Господь. Но с людей никто не любит. И мы должны научить этому наших сыновей и дочерей, потому что часто доверяют мнению подружки. Друзей говорят: а мне друзья сказали так, а моя подружка мне так посоветовала. Подожди, а что она столько выстрадала, как твоя мама? А что она тебя так кормила, как мама? А что она так о тебе заботится, как мама? Почему ты ставишь мнение подружки выше мнения матери? Сделаю все, как ты сказала. Ни спора, ни возражения, ни откладывания. Нет, сделаю все. Друзья, многие лишаются блага, когда не делают того, что говорят им родители. Прислушивайтесь. Даже когда вы уже замужем, когда вы женаты, ваши отец и мать имеют право давать советы. Они не имеют права обижаться на вас, если вы поступите не так. Но прислушивайтесь к их советам. Они любят вас. И им не безразлично, нормальным родителям, что в вашей семье. Они где-то могут видеть наперед и иметь опыта больше, чем вы. Прислушивайтесь, это хорошо. Вот чтобы было хорошее взаимоотношение в семье, нужно доверие. Вы знаете, Руфь не знала, что будет дальше. Ведь Наимин ей говорит: он скажет тебе, что делать. Наимин не говорит, что он тебе что-то сделает, а он скажет. А что мне скажет Воос? Вот представляете, она идет навстречу, он скажет. А что он скажет? Он мог сказать: там есть родственник поближе. А он мог бы, знаете, как сказать: ну да, вы у меня вдовы, вот у меня там есть старенький домик в аренду, не сдал никому, поживите пока там. Вот он скажет. Родители в Господе. Но, друзья, я знаю много примеров, когда неверующие родители советовали верующим детям в некоторых житейских вопросах, и это были хорошие советы. Это были хорошие советы. Даже, ну, помните, как Господь говорит: даже если вы, будучи злы, даяние благие детям своим делаете, даже будучи злые. Поэтому вот дай нам, Господь, прислушиваться и доверяться. Руфь уходила от Наимени в неизвестность. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг он скажет что-то необычное? Она абсолютно не знала, что. Но она говорит: сделаю все, что ты сказала. Вот дай нам, Господь, может быть, не зная конца, результата того, что нам родители советуют, но сказать: сделаю все, что ты сказал. Друзья, а здесь для нас, знаете, еще какой хороший урок? Если так Руфь была послушна Наимени, а насколько больше мы должны быть послушны Господу? А как часто мы слышим: Господи, а почему? А почему нужно так поступать? А почему нужно это делать? Руфь Наимени не задавала этих вопросов, а мы Господу задаем. Вот представьте себе, какое состояние. Она, живущая под законом, уважает больше старшую, чем мы уважаем Творца Вселенной. Вот она разница. Друзья, эта книга научает нас беспредельному, беспрекословному подчинению и послушанию Господу. Ведь это же отсюда уроки. Еще урок для нас последний. Из взаимоотношений. 4 глава, 15 стих этой же книги. Соседки говорят Наимени: «Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Люди, живущие вокруг Наимени и Руфи, знали, что она ее любит. Это не просто была тайная любовь, скрытная, за дверями. Это не просто было так, что иногда и никто об этом не знал. Соседки знают, что она ее любит. А могут ли наши соседи сказать: как любит он свою свекровь? Как любит он свою тещу? Вот могут ли они засвидетельствовать о нашей любви? Ведь мы же верующие. Они говорят: мы знаем, потому что тебе его родила та, которая тебя любит. Любим ли мы родственников так, как Руфь любила Наимени? Любит тебя она. Вот она тебя любит. Друзья, а люблю ли я? Люблю ли я своих родственников? Вот как оно в жизни? У нас главный текст, что вот мы идем к тебе. Друзья, идти к Господу, это значит проверяй свое состояние. А как я отношусь к ближним? Вы знаете, что еще нас здесь они сказали? Что этот внук, он будет отрадою и питателем старости твоей. Почему? Почему такое смелое и решительное? Внук о тебе позаботится. Потому что его мама тебя любит. Друзья, мы наше отношение к родственникам передаем нашим детям. Она тебя любит, поэтому он о тебе позаботится. Вот вывод людей, которые наблюдали за жизнью. Друзья дорогие, воспитывайте в ближних уважение, почтение к своим родственникам. Это хорошо иметь добрые взаимоотношения. В Израиле жили племенем, и правило племени такое, чтобы уважали друг друга. Тебя она любит, и она действительно, вот сына, внука тебе родила, который тебе как сын, о тебе позаботится. Кстати, еще одна деталь – преемственность поколений. Воспитывать своих детей так, чтобы они не только о родителях заботились, а о бабушках и дедушках. Перед лицом седого вставай. Такое простое, элементарное – открыть дверь старшим, пропустить их вперед, посадить их на лучшее место. Этому всему надо учить дома. Любит тебя она, и поэтому ее сын о тебе позаботится. Друзья, последний текст хочу прочитать, тоже о любви. Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам». У Руфи была ее простая человеческая любовь. Мы носители любви Божьей. Насколько наша любовь должна быть выше любви Руфи? Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. Господь призывает нас пересмотреть, есть ли у нас хотя бы любовь, как у Руфи. А Он ожидает выше. Любовь Божья излилась в наши сердца. Так давайте, друзья, жить Божьей любовью. Мы будем сейчас молиться, я приглашаю, вот иногда мы стоя молимся, иногда на коленях, приглашаю, чтобы мы на коленях помолились и так вот, друзья, перед Господом взвесили, каковы мои взаимоотношения внутри, в семье, какова там атмосфера, какова атмосфера между дальними родственниками, что там? Господь хочет, чтобы у нас было хорошо. И Он оставил нам книгу «Руфь», чтобы мы подражали тому, как поступали святые в древности. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Гай. Имя Гай, греческое «гайос», произошло от латинского имени «каюс», которое означало «радость», «веселье», и было так популярно, что во время бракосочетания невеста говорила своему жениху «убиту каюс», «иби эго кая», «где ты кай, там и я кая». В Новом Завете упомянуто несколько человек, носивших это имя, а именно Гай Македонянин, который был спутником и сотрудником апостола Павла в Ефесе, Деяния апостолов 19:29, Гай Деревянин, который сопровождал апостола Павла из Македонии в Асию, Деяния апостолов 20:4-3, Гай Коринфянин, который был страноприимцем в том большом городе, Римлянам 16:24, и которого апостол Павел крестил, 1 Коринфянам 1:14. Еще был один Гай, которому апостол Иоанн написал коротенькое послание, 3 Иоанна 1:1. При тщательном изучении этого послания приходится прийти к заключению, что оно написано к человеку, жившему где-то в Малой Азии, который пользовался особенной любовью апостола Иоанна и который во многом может быть хорошим примером для нас. Это послание так начинается. «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. К сожалению, в послании не указано, в каком городе находился этот Гай. Зато в послании находим указания на некоторые очень важные качества этого человека. Возлюбленный. Так 4 раза называет апостол Иоанн неведомого нам Гая. Ему адресовано это послание, о нем молится апостол, стих 2, одобряет его действия, стих 3, дает ему совет и указание. Слово «возлюбленный» первый раз встречается в Новом Завете в Божьем свидетельстве о Сыне Своем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Матфея 3:17, Марка 1:11. Это Божье свидетельство о Сыне Своем было повторено на горе Преображения от Матфея 17:5. Эти Божьи свидетельства были хорошо известны апостолу Иоанну, и апостол с полным сознанием называл Гая возлюбленным, а для этого у него было несколько причин. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Вероятно, Гай не был человеком крепкого физического здоровья, и апостол молился о его физическом благополучии. Апостол Иоанн хорошо понимал разницу между телом и душою человека. Тело может быть слабо и болезненно, а душа может быть очень сильной. О духовном здоровье Гая апостол узнал от других. «Пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Наше духовное состояние бывает лучше видно другим, чем нам самим. В книге «Судей» написано, что остриженный Самсон не ощущал утраты своей силы и самоуверенно заявил: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». И далее поясняется: «А не знал, что Господь отступил от него» 16:18-21. Потерявший общение с Господом, Самсон лишился силы, был связан, ослеплен филистимлянами и заключен в тюрьму. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине», написал апостол Иоанн о Гае. Это как бы свидетельствует, что Гай был из числа обращенных от служения апостола Иоанна, который считал его своим духовным сыном, и о котором радовался, что он ходит в истине. Не так важно знать истину, как важно пребывать в истине и проявлять это нашим отношением к Богу и делу Божью. Тут, допустим, небольшое предположение, какое может выяснить радость апостола Иоанна и причину возникновения послания Гаю, какое написано было около 80-го года по Рождеству Христовому, то есть до ссылки апостола Иоанна на остров Патмос, то есть по возвращении апостола из ссылки. В обоих случаях апостол Иоанн имел основание считать себя старцем. Да и для всего христианства он оставался единственным из 12 апостолов, оставшимся в живых. По свидетельству Евсевия, Церковная история 3, 1 и 23.1.6, апостол Иоанн при конце своей жизни трудился в Асии и умер в городе Эфесе, который считался главным городом этой провинции. Случилось так, до ссылки или после ссылки, что Иоанн послал некоторых братьев посетить церкви, принести им слово назидания и узнать об них обстоятельствах. В том городе, где жил Гай, самым влиятельным членом церкви, а может и ее пресвитером, был некто по имени Диотреф, что значит «питаемый Богом». Этот человек любил первенствовать и, чтобы возвысить себя, всячески унижал других. Апостолов Христовых он поносил злыми словами, приходивших из других церквей или посланных апостолом Иоанном братьев не только не принимал, но и другим запрещал принимать и изгонял их из церкви, чтобы, как сказал один из недавних юмористов, не расстраивали его беспорядков. В числе прибывших в этот город был некто Димитрий, о котором все, включая и апостола Иоанна, были очень хорошего мнения. Но Диотреф не захотел допустить его до служения. Что же делал Гай? Спорить и ссориться с Диотрефом было бесполезно. Но у Гая был свой дом и некоторое имущество. Изгоняемые Диотрефом находили приют у Гая. Это обрадовало апостола, и он написал Гаю специальное послание, в котором отметил: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали пред церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Стих 5 по 8. Миссионерский труд от апостольских дней до нашего времени совершается двояко. Имеющие дар слова и призванные к этому несут в мир благую весть. Владеющие имуществом принимают таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. И во многих случаях отпускают их, как должно, ради Бога. Если эти слова апостола Иоанна не всем понятны, то апостол Павел написал Титу проще: «Зин законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Титу 3, 12-14. Слова «дабы не были бесплодны» относятся к членам церкви, которые своим участием в нуждах проповедующих Евангелие приносят духовный плод для себя, о котором Христос так сказал: «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10, 42. Гай в неведомом нам городе в Малой Азии и Гай в Коринфе попали в Священное Писание как странноприимцы. Если они не обладали даром слова, то обладали даром дела. Впрочем, в так называемых апостольских постановлениях указано, что апостол Иоанн поставил Гая епископом в Пергаме. В конце своего коротенького послания апостол Иоанн пишет Гаю два предупреждения, а именно: «Господство Диотрефа закончится его постыжением», апостол обещает. «Посему Если я приду, то напомню о делах его, которые он делает». Вероятно, апостол Иоанн намеревался сделать то, что апостол Павел советовал Тимофею. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». 1 Тимофея 5:20. Если Диотреф за глаза ругал апостолов, то в присутствии Иоанна было открыто его ничтожество. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога». Стих 11. Как бы о себе человек не думал и не говорил, но если он не делает добра, то его слова – пустая болтовня. А если еще он делает зло, то он обманывает и себя, и других, когда притворяется благочестивым и знающим истину. Апостол Яков написал так. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». От Иакова 1 глава с 26 по 27 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Люди будут непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра. 2 Тимофею, глава 3, стих 3. Как избегать тех, кто полон негатива? Как не соприкасаться с теми, кто, называя себя братом или сестрой в Господе, терзает и ранит душу? Как избавиться от непорядочных и лукавых людей? На эти вопросы апостол Павел дает ясный ответ во 2 послании к Тимофею, глава 3, стих 5. «Таковых удаляйся». А что, если таковым являюсь я сам? Дух Святой предупреждает верующих, говоря: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 2, стих 5. Павел конкретно говорит о характерных признаках общества последних дней. Люди будут непримирительны, другими словами, неумолимы, непримиримы, отвергающие всякое предложение о заключении мира. Таковыми дети Божьи быть не должны. Эти люди хранят в себе обиду, горечь, непрощение. Они осознанно отвергают примирение, жаждут лишь мести тем, кто когда-то их обидел или причинил боль. Но самое страшное то, что люди последнего времени не будут примирены с Богом. Ведь тот, кто примирен со Христом, стремится к примирению. Клеветники распространяют лживые и злобные слухи. Клеветники – дьявол во множественном числе, демоны, бесы. Вдохновитель всех клеветников – сатана. Он клевещет на детей Божьих день и ночь. Откровение, глава 12, стих 10. Ложь и клевета пронизывают все сферы жизни общества, от большой политики до отношений между людьми в быту. От проникновения клеветников не застрахована и церковь. Есть ли клеветники среди верующих в Иисуса Христа? Да, к большому сожалению, клеветников среди христиан достаточно. Клеветник – это тот, кто распространяет непроверенную информацию, умышленно искажает факты или откровенно говорит неправду о ком-то. Жестоки, свирепы, беспощадны, беспринципны. Греческое слово «жестоки» скорее всего применимо по отношению к дикому зверю, нежели к человеку. Люди последнего времени в своих отношениях между собой утратят элементарное человеческое сочувствие. Они полюбят кровопролитие. Им будет нравиться насилие. Современное поколение – самое жестокое из всех живших до сих пор. По сравнению с римлянами, это поколение подняло насилие на такой уровень, что впустило его в свои дома через телевидение и интернет. Дети, молодежь, а порой и взрослые люди все больше погружаются в виртуальный мир жестокого насилия. Всевозможные компьютерные стрелялки с каждым годом совершенствуются. Основная цель подобных игр – уничтожить своего противника, уничтожить самым беспощадным образом. Виртуальная жестокость эхом отзывается в мире реальном, делая человека бесчувственным по отношению к другим. К великому сожалению, под влияние компьютерных игр попадают и христиане. Многие из них стали зависимыми. Нелюбящие добра, ненавидящие все доброе, восставшие против добра в любой его форме. Возрожденный от Святого Духа христианин наполнен состраданием, сопереживанием, пониманием проблем и нужд другого человека. Христианская добродетель – это не разовое действие, а постоянное совершенствование в добре, невзирая на положительный или отрицательный отклик. Истинное добро напрямую связано с Богом и не может руководствоваться человеческими мотивами. Павел предупреждает церковь о том, что истинная добродетель будет попрана и исчезнет. Жить по соседству с теми, кто не ищет мира, разносит клевету, жесток и не любит добро, сложно. Оглянитесь вокруг. Вы видите таких людей? А теперь посмотрите на себя. Из поэтических тетрадей. Валентина Новомирова. Князь-поэт. В 1882 году российская читающая публика познакомилась со стихотворениями, подписанными инициалами К.Р. За этим коротким и простым литературным псевдонимом скрывался человек, чье подлинное имя никак нельзя было назвать ни коротким, ни простым. Его императорское высочество – великий князь Константин Константинович Романов, внук императора Николая I, генерал от инфантерии, генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской академии наук и так далее. Великий князь при рождении был наделен многими преимуществами, но ни высокое происхождение, ни завидные должности, ни даже поэтический талант не шли ни в какое сравнение с сокровищами, обладателем которых он был. Искренней и непоколебимой верой в Бога и глубоким, безоговорочным смирением перед его волей, которую он принимал без рассуждений, не задаваясь бесплодными вопросами. Слова «Да будет воля твоя» были жизненным кредо великого князя, и этому кредо он неуклонно следовал. После похорон сына Олега в 1914 году, умершего от полученной в бою раны, князь, думая о других своих сыновьях, приехавших с фронта проститься с братом, записал в дневнике: «Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф о Необе, которая должна была лишиться всех своих детей. Уже ли и нам суждено это? И я стану твердить, да будет воля твоя». Смерть любимого сына, в котором Константин Константинович видел продолжателя своего творчества, Олег подавал большие надежды как поэт-писатель-музыкант, ударила по здоровью великого князя. Он много лет страдал болезнью сердца. После гибели Олега болезнь обострилась. Князь не боялся смерти. Вера и смирение перед Господом исключали страх. Но, приводя в порядок дела, он опасался, что не успеет закончить начатое. «Да поможет Господь успеть и записать все то, что душа моя требует написать до того, как Он позовет к себе. Я глубоко верю, что и волос с головы нашей не спадет без Его воли. И, следовательно, верю, что эта всеблагая воля вовремя отрывает нас от здешних наших дел. Поэтому ходячее выражение «безвременная кончина» для меня звук пустой. Эта всеблагая воля лучше нас знает, когда должен последовать последний призыв». Такую запись Константин Константинович сделал в своем дневнике незадолго до кончины. Великий князь не сомневался в благости воли Божьей, как не сомневался и в своевременности Божьего призыва для каждого человека. Но при всем этом он вряд ли мог вообразить, насколько всеблагой была воля Господа, призвавшего к себе Олега, и насколько своевременным был этот призыв. Господь избавил князя Олега от страшной участи, постигшей трех его братьев. Князья Иоанн, Константин и Игорь в 1918 году были живыми брошены в шахту под Алапаевском. Их отец, великий князь Константин Константинович, об этом не узнал. Призванный Господом в 1915 году, он ушел до гибели своих сыновей, до гибели родного брата, родственников, друзей, знакомых, подчиненных, до падения монархии, которой принадлежал, и крушения империи, в которой жил. В отношении его Господь тоже проявил свою милосердную волю, благую и совершенную, призвав его вовремя, как князь писал в своем дневнике. Великий князь Константин Константинович был последним Романовым, умершим в России своей смертью и похороненным с воинскими почестями и в соответствии с установленным ритуалом Великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора. Почему милостивое решение Господа коснулось не всей семьи великого князя, не всех Романовых? Интересно вот только, кто мы такие, чтобы задавать Господу подобные вопросы? Константин Константинович не сомневался, что Господь самым правильным образом определяет время последнего призыва для каждого человека. Наше дело – служить Господу, прославлять Его своими трудами, любить Его и ближнего и помнить, что любящим Бога все содействует ко благу. Из поэтических тетрадей. Константин Романов. Когда меня волной холодной объемлет мира суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. О, никогда я не нарушу однажды данный им обет. Любовь мне согревает душу, она мне жизнь и свет. Не зная устали, ни лени, отважно к цели я святой стремлюсь, чтоб преклонить колени пред вечной красотой. 1887 год. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою, что для Него слова, о чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы о том, уже не ведает всезрящий. Любовь к Творцу в душе твоей горела б твоей.

Славою обильной нам в назидание взошло. Больнее внимать таким суждением, чем грусть и скорбь сносить о тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом? Не все ли братья во Христе? Не все ли грешны перед Богом за нас, распятым на кресте? 1888 год.

Земля так несравненно хороша, и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоухание несет цветок, и птица песнь дарит, создателя его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой, без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть, и в жизнерадостном забвенье благоговеть. 1902 год. Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи, над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежной страстью опять побежден ненасытный недуг, и с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. 1883 год. Любовью ль сердце разгорится? О, не гаси ее огня! Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, беззаветно, всей полнотой душевных сил, хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Пусть говорят, как все в творении с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, творцом вожженный, прибудет в вечности веков. 1889 год. Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь. 1899 год. О, если б совесть уберечь, как небо утреннее ясно, чтоб непорочностью бесстрастной дышали дело, мысль и речь. Но силы мрачные не дремлют, и тучи, дети гроз и бурь, небес приветную лазурь тьмой непроглядную объемлют. Как пламень солнечных лучей на небе тучи заслоняют, в нас образ Божий затемняют зло дел, ложь мыслей и речей. Но смолкнут грозы, стихнут бурь,

и всепрощение привет, опять заблещет солнце свет среди безоблачной лазури. Мы свято совесть соблюдем, как небо утреннее чистое, и радостно тропой тернистой к последней пристани придем. Стрельна, 21 августа 1907 года. Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душою, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. 1907 год.

0: Пережитое. Павел Сургай. Такая вот история. Как Господь Бог меня в Америку переселил. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4:13. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и прелюбодействующий с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. «Почему Бог?» — спросите вы. Сейчас узнаете. В 90-х я трудился в финской компании в Москве. В 1996 году у нас с женой Любой там родился сын. Нам с женой было уже тогда по 39 лет. Сына назвали Богданом по желанию жены, которая в то время была уже почти 10 лет верующей. И хотя я в Бога особо не верил, но возражать против имени не стал. На 20-й день жизни Богдан попал в реанимацию. Как оказалось, наш сын родился с различными патологиями, и главная из них — патология почек. С тех пор в нашей семье начался ад. Мне казалось, что Богдан чаще лежал с Любой в больницах, чем бывал дома. Врачи пророчили, что Богдан не доживет до 5 лет. В 1998 году в России разразился кризис. Иностранцы спешно покинули страну, поэтому и нам пришлось вернуться домой, в Харьков. В 1999 году, по религиозным соображениям, мой старший брат Володя переехал на ПМЖ в США. Вскоре после этого он прислал нам толстую пачку документов и анкет приглашение переехать в США. «Будем в Америке лечить твоего сына, здесь медицина лучше». Таков был аргумент брата. Тогда и началась великая борьба. Страх потерять имидж боролся со здравым смыслом. Я понимал, здесь я с усами и с бородой, свободен, материально и жильем обеспечен, какой-никакой я начальник, Павел Андреевич, а без языка в чужой стране, в чужой культуре, кем я буду? Каким-нибудь, эй, на побегушках? Нет уж, не нужна мне ваша Америка. Я неплохо зарабатываю, будем лечить сына здесь. Я забросил пачку бумаг на шкаф и старался не вспоминать о ней, даже не заглядывал. Но помнила об этом моя верная супруга. Жизнь шла. Анкеты валялись, Богдан болел. Нашего старшего сына Максима кормила соседка, баба Валя, когда нас с женой не было дома. Мы все страдали, но гордыня не позволяла мне сменить страну. И вот очередная операция. Тесная, шумная, послеоперационная палата в первой областной детской больнице Харькова. В палате около 10 послеоперационных деток. Шум, детский плач. Сыночек лежит на огромной метровой высоты больничной кровати для взрослых. Кровать, видимо, из американской гуманитарки. Все остальное мы принесли сами — постель, еду, горшок, лекарства, нитки для послеоперационных швов, кухонные кулечки. Из животика Богдана торчат 3 трубки, заправленные в целлофановые кухонные кулечки. Места даже для табурета между кроватями нет, поэтому нам с Любой приходится по очереди стоять. Наблюдать в оба. Следить, чтобы Богдан не вырвал трубки, чтобы кулечки не переполнялись. Богдан плачет. Он отходит от наркоза, ему больно. И мне от этого больно, и Любе очень больно. «Как долго ты еще сможешь смотреть на это?» — обратилась ко мне жена сквозь слезы. «Зая, поехали в Америку, а? Хоть Вова и прислал анкеты на религиозную визу, а ты еще пока не верующий, ничего, Бог усмотрит». В ее голосе слышались и страдания, и боль, и надежда. Тогда, в том кошмаре, я сдался. и Бог усмотрел. «Хорошо, я согласен, но делай все сама», — ответил я. «Не хотел я в Америку. Хоть и был в поисках, но жил без Бога. Думал, если действительно Бог это сделает, то куда я денусь? Однако согласие на Бог усмотрит я дал, и моему противлению с тех пор противостояла иная сила. Это я увидел потом, намного позже. А пока Люба часами сидела на телефоне, разговаривала с братом, заполняла анкеты, делала документы. Я же просто ждал в надежде, что у нее ничего не получится. Но был согласен, если вдруг все удастся. И у нее получилось. Ямал, Сибирь, береговое газоконденсатное месторождение. Я занимаюсь строительством газоперерабатывающего завода. И вдруг звонок в вагончик на радиотелефон, звонит Люба. «Паша, нас пригласили на собеседование, надо ехать в Москву в американское посольство». «Ну что ж, работа, конечно, важна, но я ведь дал обещание. Приходится лететь домой, в Харьков. Через несколько дней утром всей семьей подъезжаем к Москве. Я накурился в тамбуре, подхожу к купе, Люба тычет мне в руки Библию. «Паша, это же религиозная виза, там будут вопросы по Библии». Открывая ее, добавляет: «На, прочитай про учеников Христа и постарайся запомнить их имена». Посольство, собеседование. Я – вызываемое лицо. Спрашивают только меня, Любу и Максима просят молчать. «Вы член церкви?» – спрашивает клерк. «Нет», – отвечаю. «А в церковь ходите?» «Иногда хожу», – говорю честно. «А Библию читаете?» – не унимается клерк. «Иногда читаю», – признаюсь. «А вы можете назвать учеников Христа?» «Как так? Я понимаю. Прежде чем ехать на собеседование, Люба разузнала у людей о вопросах, которые задаются во время собеседования. Задавались сотни вопросов по Библии, но меня спросили именно то, что я несколько часов назад выучил. И я назвал учеников Христа. 10 из 12 я все-таки запомнил и их назвал. Нам открыли визу «Постоянный житель США в общественных интересах», пароль. Потом, после собеседования, брат еще целый год искал нам спонсора. И вот 20 февраля 2004 года мы приземлились в Лос-Анджелесе. Я, Люба, Максим и наш инвалид Богдан. Утром следующего дня в арендованном доме брата в Помоне мы проснулись от плача. Плакал Богдан, плакал от обиды. «Почему вы меня обманули? Вы говорили, что в Америку едем, а тут какие-то сараи стоят и петухи кукарекают. Никакая это не Америка. Где здесь небоскребы?» — сердился Богдан. Так начиналась наша новая жизнь. Первым делом Володя привез нас в церковь, в Украинскую Баптистскую церковь Лос-Анджелеса. Я смирился. Одной из самых серьезных для меня проблем было курение. Я курил на протяжении почти 30 лет, а в последнее время по 3 пачки в день. Последнюю свою сигарету я выбросил в Борисполе. Мне страшно хотелось курить. Но никто нигде не курит. Негде стрельнуть. Спросить моих американских родственников мне было стыдно. И в супермаркетах, по которым они нас возили, сигареты не продавались. Откуда мне было знать, что сигареты продаются на каждой заправке? Так и бросил. Потом произошло великое множество чудес. Богдана через несколько дней отправили в первый класс. Он, не зная ни слова по-английски, плакал. «Поехали домой, в Харьков». Через год Богдану дали грамоту за лучший английский в классе. Потом, когда он был в 4-м классе, нас вызвали в отдел образования и попросили возить Богдана в специальную математическую школу. Сейчас Богдан учится в колледже, там же работает инструктором по математике и готовится к поступлению в университет. Максим чудом попал в 11-й класс особо оснащенной компьютерной школы. Через год, когда он заканчивал 12-й, ему предложили учиться в Калифорнийском университете и 2 года оплачивать обучение. Максим закончил университет по специальности компьютерной науки. Женился, купил дом, воспитывает женой, американкой Эндрией, сына. Зовут моего внука Генри. Сейчас Макс временно не работает. Вашингтонский университет совместно с компанией Microsoft и Китаем построили огромное дорогостоящее здание. Оно оснащено самой современной техникой, называется Global Innovation Exchange. Туда приняли всего 40 студентов. Учат тому, что нужно будет изобретать в будущем. Из США только 7 удостоились чести стать студентами. Один из них — наш Максим. Люба по приезде в Америку сказала: «Водить машину никогда, слышишь, никогда, и отстань». Через несколько месяцев походов в магазины под палящим калифорнийским солнцем сдалась. «Ладно, буду ездить, учи». Но почти в самом начале обучения обнаружилось, что мой немощнейший сосуд имеет статус. «Я сама. Лучше тебя знаю, как правильно ехать и куда крутить этот руль». В общем, учили ее другие. Люба любила тренироваться, все испытывать сама. Однажды хотела попробовать проскочить на красный. В итоге на перекрестке остался одиноко покачивающийся чужой отбитый передний бампер, а пострадавший автомобиль быстро скрылся с места происшествия. Видимо, у водителя той машины были проблемы с законом. Мне же ремонт обошелся меньше сотни долларов. После того случая она не попадала ни в одну аварию. Сейчас Люба свободно ездит по скоростным автомагистралям, смело едет к сватам за 600 километров через заснеженный перевал, работает в школьном буфете по 3 часа в день. Мне это подходит. Я даже посуду дома помыть не успеваю. До работы ей нужно всего 5 минут. Еще Люба решила, что гараж — женская территория, и мне с моими машинами туда въезд запрещен. Организовала там упаковочно-посылочный благотворительный пункт. Собирает и отправляет посылки в Украину всем нуждающимся. Это ее служение. Слава Богу за доброе сердце моей жены. И еще она любит ухаживать за садом, особенно разводить цветы. Я работаю на заводе, в основном с роботами-сварщиками. До работы 10 километров. Меня вынудили купить дом. Произошло это следующим образом. В 2011 году, когда в Америке был экономический кризис, один из моих неверующих коллег, которому я стал проповедовать о Христе, поставил мне условие. «Покажи мне своего Бога. Либо ты покупаешь дом, либо я иду на тебя жаловаться, и тебя выгоняют за твои проповеди на работе». В тех обстоятельствах было абсолютно бессмысленно, бесполезно, даже глупо с моей стороны идти в банк и просить кредит на дом. На кредит я не имел ни малейшего права. И Том, мой коллега, это прекрасно знал, поэтому и дал невыполнимую по его меркам задачу. Вопрос я переадресовал моему небесному отцу. В итоге все вышло как в сказке. В стране, повторюсь, был кризис в те годы, поэтому о доме мы даже и не мечтали, так как не имели постоянного источника дохода. Средств для первоначального взноса у нас также не было. И тут, о чудо! Нам по самой низкой цене продают дорогой дом, который в то же самое время желали купить сотни людей. Люди, Бог реален. Мой коллега, безбожник Том, увидев, какое чудо с нами произошло, уверовал в Христа. Мне хотелось делиться Евангелием с людьми, несмотря на то, что я очень плохо владел английским языком. Но я верю в дар иных поместных языков для свидетельства неверующим. Я говорил на английском о Христе бандиту, реальному гангстеру, алкоголику и наркоману. Его зовут Касал. Однажды с похмелья Касал пригласил в свою жизнь Христа. С того момента, именно с того момента, его характер стал неузнаваем. Исчадие зла мгновенно перевоплотилось в образец любви и доброты. Через неделю я говорил о Христе его жене и предложил ей пригласить Христа в свою жизнь. «Ну что скажешь?» — спрашиваю ее. «А он говорит мне, не делай этого». «Кто это он?» «Сатана». Оказалось, она с детства слышала реальные голоса. Проходила лечение. Я предложил ей перешагнуть через сатану и призвать Христа. Она согласилась и молилась, а я, положив руки ей на голову, молился об изгнании бесов. С того момента она свободна. Через 2 недели после ее покаяния я слышал, как Касал говорил моему племяннику: «У нас одна Библия. Мы всегда спорим с женой, чья очередь читать. Я говорю: «Моя очередь», а она мне: «Иди на работу, моя очередь». Такая у них была жажда по Слову Божьему. Мы подарили им еще одну Библию. Через них много людей пришли ко Христу. Уже 8 лет они — образцовая христианская семья. Это показательный, но не единственный случай. Бог ежедневно посылает кого-то для свидетельства. Вся моя семья живет счастливой жизнью. Жизнью в Боге, жизнью во Христе. Предполагаю, что вам не терпится узнать о здоровье Богдана и о том, как сложилась его жизнь. Итак, сразу после приезда в США мы обратились за помощью в один из самых лучших госпиталей. Врачи говорили, что мальчик болен, но каждый раз просили нас приехать снова через время. В это же самое время здесь, в Америке, я познал Христа как своего Спасителя и Господа. И вот однажды мы приехали в очередной раз в госпиталь, и нам сказали: «Ваш сын абсолютно здоров». Богдану не только не было сделано ни одной операции, ему даже не выписали таблетки при его патологиях. Богдан исцелен Богом на все 100%. Сегодня это абсолютно здоровый, высокий, симпатичный, умный юноша спортивного телосложения, а главное — христианин. Бог реален и делает много чудес для своих детей. Но чтобы стать его чадом, нужно тщательно разобраться, принять и исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. И Он, будучи верен и праведен, совершит чудеса. Ему одному слава во веки веков. Аминь.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «Вот оно здесь» или «вот там», ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: «Вот здесь» или «вот там». Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».

Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно
Богу. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более».

но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу

Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей,

сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 2 учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас: зачем отвязываете? Скажите ему так: он надобен Господу“. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: „Зачем отвязываете осленка?“ Они отвечали: „Он надобен Господу“.
и привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы.
1: Николай Водневский – христианский поэт, писатель, ведущий радиопрограмм, основатель и в течение многих лет бессменный редактор журнала «Вера и жизнь», в своей книге дает ответы на жизненно важные вопросы своих читателей и радиослушателей. Прошло 2 десятилетия с момента выхода книги в свет, но она по-прежнему остается актуальной и востребованной, поскольку затронутые в ней проблемы не утратили своей актуальности. Можете в этом убедиться.

0: Кто прав? Вы сами знаете, как много на земле христианских религий. Вот и попробуй тут разобраться, кто прав, а кто не прав. Поэтому я держусь подальше от всех этих учений. Я верю в Бога, как могу.
1: Бог предвидел, что в борьбе против истины сатана поведет атаку, раскладывая христиан на многочисленные секты и группировки. Для того, чтобы человек мог разобраться в этом вопросе, Бог дал Евангелие. Атаки лукавого на Слово Божие безуспешны. Мы все можем иметь Писание, исследовать его. Возьмитесь за внимательное изучение Евангелия. В нем, как в зеркале, вы увидите себя. Оно поможет вам разобраться в вопросе, кто прав, а кто не прав. Дух Святой укажет вам на то христианское учение, которое стоит ближе к истине, ближе к Евангелию, и там вы найдете свое место. Пусть не смущают вас названия. Дело ведь совсем не в этом. Узнавайте людей по плодам, так учил Христос. Если учение хорошее, то и плоды будут хорошие. А важнее всего найти спасение, найти успокоение собственной душе. Все те, для кого Христос стал личным спасителем, едины и неделимы. Сатана ставит перегородки, но они до неба не доходят. Церковь Христова была, есть и будет светом миру.

0: Жизнь победы. Вчера я исповедовалась, а сегодня опять набедокурила. И так у меня получается всю жизнь. Сатана так и подмывает. Как ни крути, а все мы грешники. Желаешь одно, а получается другое.
1: Исповедание – хорошее дело. Но ведь можно исповедать грех и не раскаяться в нем, по-прежнему любить его. Когда вы возненавидите грех в сердце своем и раскаетесь в нем пред Богом, Он даст вам отвращение ко греху. Желаешь одно, а делаешь другое, будет до тех пор, пока не дадите Христу вселиться в сердце ваше Духом Святым. Ваше переживание мне хорошо знакомо. О нем знал и апостол Павел, когда писал: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Апостол Павел на этом не остановился. Он понял, что если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Но уже в следующей главе он пишет: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Бог даровал ему победу над собой и над грехом во Христе Иисусе. В этой победе нуждается каждый человек. Эту победу вы можете иметь также. Доверьтесь Христу, и Он победит.

0: Грех Иуды. Я пришел к заключению, что 95% христиан своей жизнью предают Христа. В это число вхожу и я. Скорблю, раскаиваюсь и сам себя за это ненавижу. И потому нет у меня на сердце покоя.
1: Каждый из нас в большей или меньшей мере причастен ко греху Иуды. Нелегко поверить, но это факт, что Христос был предан его призванным последователям. Но все ли христиане понимают, что предавать Христа сегодня более ужасное преступление, чем преступление Иуды? Почему? Потому что тот, кто считает себя учеником Христа, а жизнью своей отрекается от него, делает это при ярком свете Евангелия, которого во времена Иуды еще не было. В связи с беседами многие читатели спрашивают в письмах, почему христианство наших дней потеряло влияние на мир? Ответ прост. Потому что трудно найти границу, где кончается мир и где начинается христианство. Все смешалось вместе. Мир и церковь почти неотделимы. Большинство христиан живут в отцовской вере или в тени веры отцов, не пережив возрождения. Ясно, что они не могут поступать иначе, как неверующие люди. Где же выход? «И когда они ели, Иисус сказал ученикам, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли, Господи?» Евангелие от Матфея. Если каждый христианин будет следить за собой с мыслью «Не я ли предаю Господа?», христианство станет величайшей моральной силой, преобразующей мир. Для всех согрешивших есть утешение в словах апостола Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: Писание обличает. В ваших беседах мне не нравится дух обличения. Вы не имеете права обличать, особенно православную церковь.
1: Право обличения – это право всех. Не обличать тех, кто достоин обличения – это значит не любить. Обличать – это значит указывать человеку на его заблуждение. Если человек глотает яд, а вы, видя это, молчите, вы делаете преступление. Случается, что и меня люди обличают, указывают на мои недостатки, и я их только благодарю за это. Конечно, не все любят обличение. Когда хвалят, хорошо, а если обличают, беда. Апостол Павел писал Тимофею: «Но ты обличай». Второе послание Тимофею. Царь Ирод уважал Иоанна Крестителя, охотно слушал его речи до тех пор, пока Иоанн не обличил его. «Не должно тебе жить с женой брата твоего». И нам, каждому, нужно проверять себя. Если мое сердце не способно принимать обличений, опасное дело. Плохо, когда и церковь в целом не принимает обличений, а обличитель церкви – Евангелие. Учение Христа. Если обличение справедливо, а Писание обличает только справедливо, почему не принять обличение? Бывает, что даже люди мира сего обличают церковь. Когда Герцен называл нашу церковь азиатской, преклоняющейся не перед Христом, а перед царем, разве это была неправда? Вот и получилось падение весьма великое. Знаменитый критик Белинский в известном письме к Гоголю писал: «Церковь стала опорой кнута и деспотизма». На это же многократно указывал Лев Николаевич Толстой. Если бы эти обличения были приняты вовремя и с полной серьезностью, возможно, мы не были бы беженцами.

0: Нет взаимовыручки. У нас церковная жизнь совсем замирает. Службы проходят каждое воскресенье, а церкви почти пустые. И даже те, которые ходят в церковь, спорят между собой. Нет у нас взаимовыручки, даже между верующими.
1: Молиться Богу в то время, когда в душе живет ненависть и злоба к человеку, это все равно, что говорить по телефону, когда у вас перерезаны провода. Молись сколько угодно, ставь свечи, отбивай поклоны, но если сердце не очищено от зла и греха, всему грош цена. Может ли быть в сердце мир, единодушие, взаимовыручка? Конечно, если люди сначала примирятся с Богом, примут в сердце Христа. Только Христос может научить людей любить друг друга. Вот что писал апостол Павел христианам. «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Вот что делает Христос для верующих в Него. Сколько было бы радости на земле, если бы христиане действительно пережили это примирение. Мир преобразился бы, и церкви не были бы пустыми. В Африке есть особый вид муравья. Он, как и все муравьи, трудолюбив, но имеет еще одну особенность – взаимовыручку. Когда один из членов этой великой семьи слабеет здоровьем и не может передвигаться, его берут более сильные на свои плечи и выносят его из потаенных щелей муравейника наверх для проветривания. А люди не больше ли муравья? Людям следовало бы поучиться у муравья. Когда эгоизм, своей корысти и злоба заполняет сердца людей, они сами от этого страдают и портят жизнь другим. Есть ли выход из этого положения? Конечно, есть. Надо покаяться и довериться Христу. Вместо каменного сердца Он даст новое сердце, плотяное, способное радоваться и любить ближнего, как самого себя.

0: «С миром, но не в мире. Прочтите, милый друг, что я вам напишу. Наша церковь не отделяет себя от мира, как и не отделялся от мира Христос. А вас мы называем сектантами, потому что вы отгородились от общества русского, замкнулись в своей оболочке».
1: Невозможно быть настоящим христианином и жить по обычаям мира. Сатана ничего не имеет против нашей религиозности, если мы остаемся одной ногой в мире. Вы пишете, что церковь поступает правильно, не отделяя себя от мира. А вот апостол Иаков говорит иначе. «Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Что такое мир? То, что не от Бога, что не славит Бога. Бог не может назвать чистым и непорочным то, что носит запах мира, греха, и только окрашено религиозностью. Конечно, место христианина не монастырь, а мир –

религиозность. В басне Измайлова рассказывается, как крестьянин накрыл сетью воробьев, клевавших огород. Он начал бить их хворостиной. Одна птичка взмолилась: «Не бей меня, я не воробей, я овсянка». Крестьянин бил и приговаривал: «Так тебе и надо, не летай с плутами». Библия говорит: плохие сообщества развращают добрые нравы. Христос пил и ел с грешниками, чтобы найти дорогу к их сердцам и спасти их от греха. Он пил и ел с ними, но оставался безгрешен. Но вам и мне вряд ли это удастся. Людей мира сего мы должны любить, но не принимать участия в их злых делах.

0: Музыка – язык души. Вы как-то писали об отношении христиан к литературе. Я согласна с вашим мнением, что Библия должна быть первой нашей книгой. Но как вы смотрите на музыку?
1: Музыка – язык души. Одна из форм выражения человеческих чувств и родная сестра поэзии. Но души бывают разные, и потому и музыка разная. Из рожденных от Бога, освященных небом душ, выходит дивная музыка хвалы Богу, псалмы Давида, хоралы Баха, оратория Генделя, Мессия, более 800 гимнов Фанни Кросби, переведенных почти на все языки мира, дивные песни и гимны, которые верующие поют на своих собраниях и так далее. Чистая, настоящая музыка имеет небесное происхождение. Музыка – совершеннее слово, каким бы художественным оно ни было. Если есть что-либо небесное на земле, то это музыка. К сожалению, многое в произведениях нынешних композиторов не зовет душу к небу, а гнетет к земле, потому сами творцы этой музыки не знают живого Бога и не стремятся к Нему. Есть в современной музыке и чисто сатанинские жанры, разлагающие души молодых. Верующим Бог дал Духа Святого и Его силу распознать духов, от Бога ли они. Греха нужно избегать во всем, значит, и в музыке.

0: Из больницы. У меня был друг. 9 лет бывал в моем доме, пил и ел. И я считался с ним. Теперь я лежу в больнице. Заходят ко мне чужие люди, даже другой религии, а этот друг ни разу. Только прислал карточку. На душе у меня было больно. Читаю ваши беседы и решил вам об этом написать.
1: Дорогой читатель, друзья Иова были близки к нему тогда, когда он был здоров и богат. Они разделяли его благословение, ели хлеб и пили виноградный сок. А когда Иов заболел, бездомные собаки стали его друзьями. Но в беде Иов нашел друга в Боге. «А я знаю, Искупитель мой жив!» — воскликнул он в тяжелую минуту. «Жив и ваш Искупитель, дорогой читатель! Он хочет быть вашим близким другом. Бог допускает иногда разочарование в друзьях, чтобы мы прилепились к Нему, нашли в Нем истинного друга. Люди могут делать раны, перевязывать не могут. Христос перевяжет вашу рану. Пребывайте в Нем. Он вас никогда не оставит. Желаю скорого выздоровления.

0: Хорошее лекарство. Одна у меня беда. Нервы растрепаны, как струна. И все это от переживаний во время войны. Оттого у меня много неприятностей с мужем. А он меня не понимает. Хотя мы оба верующие люди.
1: У одной женщины был ворчливый муж. Она пришла к знакомому доктору и говорит: «Доктор, дайте мне лекарство от нервов. Муж расстраивает, не выдерживаю». Доктор дал ей бутылку с жидкостью и сказал: «Когда муж придет с работы, возьми столовую ложку этого лекарства в рот, не выплевывай его и не проглатывай до отхода ко сну». Через неделю встретились. Доктор спрашивает больную: «Ну как, помогло лекарство?» Женщина ответила: «Очень даже помогло, спасибо, доктор. Нельзя ли выписать еще бутылочку?» «Все вышло», — сказала женщина. «Это лекарство вы можете получить без рецепта», — ответил доктор. «Я дал вам обыкновенное питьевое, немного подкрашенной воды. Молчанием и терпением можно побеждать искушение лукавого, действующего на наши больные нервы. Но еще лучше — живой, искренней молитвой».

0: опасно. Моя мама читает ваши беседы и дома говорит, что вы хорошо знаете Библию. У меня такое дело. Мне очень нравится парень из нашего класса, и я знаю, что он меня любит. Он хочет прийти в наш дом и обменяться кольцами. Он хочет прийти к нам в дом и обменяться кольцами. Но как только родители узнают, что он другой религии, они запретят мне с ним встречаться. Разве Евангелие не учит, что все люди равны? Напишите об этом, чтобы моя мама прочла.
1: Евангелие действительно учит, что все люди равны. Все грешники. Но есть покаявшиеся грешники, принявшие в сердце Христа, уверовавшие в Него. А есть грешники, отвергающие Христа. Я не знаю, каково ваше отношение ко Христу, ничего не знаю о вашем парне, но знайте, что знакомство молодых людей с целью брака приносит больше радости и благословений, когда обе стороны имеют одинаковые религиозные убеждения. Ваши родители это хорошо знают, у них есть опыт. Две веры в одной семье создают большие трудности, особенно когда появятся дети. Вы, пожалуй, думаете, что любовь все победит, но это неверно. Когда цветы осыпятся, и вы начнете практическую семейную жизнь, сразу же обнаружится ваша непоправимая ошибка. Евангелие советует верующим людям вступать в брак только в Господе. Если вы верите в Иисуса Христа как личного Спасителя, верьте, что Он пошлет вам достойного партнера, друга жизни. Играть тяжелую и непосильную роль не советую. Читайте Евангелие и беседы вместе с родителями.

0: Нужно ли заботиться? В Евангелии написано: «Не заботьтесь ни о чем, а учитесь у птиц небесных». Но скажите откровенно, не абсурд ли это? Мыслимо ли человеку жить по птичьи?
1: Вы цитируете Писание неправильно и тем придаете иной смысл словам Христа. Этот вопрос понимать нужно так, как написано. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Евангелие от Матфея. Жить так, как живут небесные птицы, можно и нужно. Это счастливая жизнь, не обремененная заботами на десятки лет вперед. Человек не должен переходить мост, пока до него не дошел. А миллионы людей именно так и поступают. Учиться у птиц небесных – это не значит каждый день с утра до вечера греть на солнце спину. Птица очень трудолюбивая тварь, но у птиц всему есть свое время и мера. Вы и я еще лежим в постели, а птички небесные уже клюв чистят. Они уже позавтракали и готовятся к прославлению Творца. Жить по птичьи – это вовсе не значит ничего не делать. Это не значит открыть широко клюв и ждать, пока в рот залетит мошка. Так ведь птицы не делают. Они вьют гнезда, выкармливают птенцов, выхаживают их, как примерная мать. Но птицы никогда не отягощают себя заботами о завтрашнем дне. «Даст Бог день, даст и пищу» – вот пословица христианина. Озабоченность людей, их тревога о завтрашнем дне, до которого еще не дожили, говорит о том, что люди не доверяют Богу. Поэтому Христос и советовал посмотреть и поучиться у птиц небесных. Они умеют радоваться жизни. Апостол Павел советует: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это значит не быть постоянно озабоченным. Есть нужда? Принеси ее в молитве Господу. Он укажет, как поступить, что нужно сделать. Он печется о нас.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 41. Маленькие пилигримы избавлены ангелом. Маленькие пилигримы боялись, что им придется пробыть всю ночь в сетях льстеца. «Ведь за это время, — сказал христианин, — он может дойти до злого принца и рассказать ему, а тот пошлет своих солдат, и они унесут нас к себе». Когда солнышко начало садиться, мальчики услышали приближающиеся шаги. Они звучали все ближе и отчетливее, тем самым приводя в еще больший ужас несчастных детей. Но они увидели только одного человека, и по его сияющей одежде и нежному доброму лицу они сразу же узнали, что это был настоящий царский служитель. Когда он увидел маленьких пилигримов, он остановился и спросил: «Как вы могли попасть в эти сети?» «Мы подошли к раздвоенной дороге, — сказал христианин, — и не могли определить, по какому пути идти. В это время к нам подошел человек в белой одежде и сказал, что он идет в Небесный град, и тогда мы последовали за ним». «Это был льстец, — ответил царский служитель. Затем он наклонился и разорвал сеть на мелкие части. Надеющийся и христианин выбрались из них и стали на тропинке перед человеком в ожидании, что же он скажет им дальше. Лицо его было печальное, и маленький христианин вдруг вспомнил лицо евангелиста, которое также было печально и строго, когда он нашел его среди камней. Сияющий посланник повернулся к царскому пути и предложил мальчикам идти за ним. Маленький христианин и надеющийся взялись за руки и тихонько пошли. Когда же они подошли к правильному пути, пришелец остановился. «Где вы ночевали в прошлую ночь?» — спросил он. «На горах вместе с пастухами». «А они что, не дали вам маленькой карты?» «Дали», — ответили мальчики и повесили головы, потому что им стало очень стыдно. «Посмотрели ли вы в карту, когда вы были на распутье?»
3: «Нет», — еле слышно прошептал надеющийся, а христианин добавил: «Мы совсем забыли».
2: «Что еще пастухи сказали вам? Предупредили ли они вас о том, что встретится льстец?»
3: «Да, они говорили, но мы не послушались их».
2: «Но вы послушались его. Как же это получается?»
3: «Мы не подумали даже, что человек может быть льстецом, потому что он был таким добрым с нами».
2: Теперь мальчики расплакались. Но добрый пришелец положил свои руки им на плечи и сказал: «Да, вы поступили очень неразумно, но я думаю, что теперь вы сожалеете об этом».
3: «Мы очень-очень сожалеем и раскаиваемся», — всхлипнул несчастный христианин. «И это опять была моя вина, а не надеющегося».
2: «Нет», — сказал их избавитель, — «виновны вы оба. И если бы царь не послал меня к вам навстречу, вас бы, конечно, утащили или же убили солдаты злого принца. Но хотя царь и послал своего служителя искать заблудившихся детей, чтобы привести их обратно на правильную дорогу, он был огорчен ими, и он повелел своему служителю наказать их за их безрассудство. «Царь простит вас», — сказал он, — «но я обязан наказать вас, потому что вы являетесь пилигримами уже долгое время. И вы бы не заблудились, если бы поступили так, как пастухи вам сказали». В это время христианин и надеющийся увидели, что в руках он держит хлыст, которым он вдруг стал бить их много раз. Удары были сильными и больными, но они знали, что достойны наказания.
3: Когда же он закончил, то сказал: «Царь никогда больше не будет помнить их непослушание. Наш дорогой царевич, — сказал он, — однажды был пилигримом, и он не забыл опасности и трудности этого пути. Он всегда наблюдает за вами, и когда вы поступаете опрометчиво, он просит своего отца простить вам ради него». Глава 42. Неверующий. После того, как светлый посланец оставил их, они твердо шли по своему пути. И 2 или 3 дня они не встречали ни друзей, ни врагов. Они пересекли очень широкую равнину, которая лежала между отрадными горами и прекрасной страной с низкими холмами и длинными долинами, которые были отмечены на их карте как «Земля Восторга». Часть земли называлась «Очарованная земля», и надеющийся напомнил христианину о том, что пастухи предупреждали их об опасности этой земли, чтобы они ни в коем случае не уснули здесь. «Я не забыл», — сказал христианин, — «но я очень рад, что ты это тоже помнишь. Мы должны быть очень осторожными теперь, потому что это было бы ужасно после такого долгого путешествия быть унесенным, как тот несчастный, которого мы недавно встречали». «Мы не будем больше слушать льстеца», — сказал надеющийся. «Смотри, кто-то идет впереди нас». «О», — сказал христианин, — «да ведь он идет к небесному городу». «Не к небесному городу, а навстречу нам. Может быть, он идет к нам?» «Я не думаю, что он один из лучезарных посланников царя», — проговорил надеющийся, когда человек приблизился к ним, и они могли его разглядеть. «Смотри, на нем одежда пилигрима, но он идет в противоположную сторону». Человек, которого звали Неверующий, остановился, когда подошел к детям и спросил их, куда они идут. Лицо его было приятным, а голос проникновенным, но мальчики знали, что они не должны верить его словам. «Мы идем в небесный город, город царя», — ответил христианин на его вопрос. Неверующий засмеялся. «Ах, бедные ребятишки!» — проговорил он. «Неужели вы, преодолев все это длинное путешествие, не нашли истины?» «Какой истины?» — спросил надеющийся. «Ведь это такое утомительное путешествие!» — продолжал неверующий. «И если вы когда-либо придете к его концу, вы только расстроитесь». «Почему?» Неверующий притворился печальным. «Дело в том, что никакого царя нет, и небесного города также никогда не было». «Нет, это неправда!» — воскликнул христианин. «Мы слышали о нем от самих царских служителей». Неверующий обнял мальчиков за плечи и старался повернуть их обратно. «Милые детки, вы еще очень молодые, а я уже старею. Послушайте, что я вам расскажу. Очень-очень давно я так же, как и вы, услышал эту историю. Я оставил свой дом и пошел искать небесный город». «Ну, конечно же, вы его очень скоро найдете», — прервал его христианин. «Нет, я был намного дальше, чем вы. 20 лет я шел по этому пути, но я не нашел ничего подобного». Тогда христианин повернулся к надеющимся с очень печальным лицом и спросил: «Ты думаешь, он говорит правду?» «Нет», — ответил надеющийся, — «я уверен, что это неправда. Не слушай его. Ты знаешь, что мы видели город с отрадных гор. Давай поторопимся, чтобы сияющий посланец опять не наказал нас». Неверующий стоял, наблюдая за мальчиками. «Пойдемте со мной обратно», — опять начал он. «Я приведу вас домой в полном благополучии». Но христианин смело ответил ему: «Ты стараешься обмануть нас, но мы не верим тому, что ты говоришь. Мы уверены, что слова царя верны и что есть небесный город. Мы видели его ворота, когда были с пастухами». Неверующий покачал головой. «Ох, вы ошибаетесь. Ну, дело ваше, вы можете пойти поискать. А я пойду в мою родную страну». «А мы пойдем к царю», — ответил христианин. И так они отправились дальше, а неверующий захохотал над ними. Глава 43. Очарованная земля. К концу дня они подошли к той части долины, которая называлась Очарованная земля. Это было очень приятное место, окруженное холмами, и воздух здесь был всегда мягким и теплым. По ней спокойно протекали ручейки, и легкое движение воздуха едва шевелило листья деревьев. Все вокруг выглядело спокойно и счастливо. Но луга, которые простирались по обеим сторонам пути, не были огорожены, как это было в Мирной долине. Поэтому для пилигримов было совсем небезопасно уснуть в этом месте. Слуги злого принца часто прятались за камнями или в кустах, и когда неосторожные путешественники засыпали здесь, это была гарантия, что их ограбят, если не утащат к злому принцу. «О, мой брат!» — неожиданно воскликнул надеющийся. «Я так хочу спать! Мои глаза слипаются! Давай присядем и чуть-чуть отдохнем!» «Нет, только не здесь!» И он крепко сжал руку надеющегося, стал трясти его. «Надеющийся! Надеющийся! Ведь ты забыл, что это очарованная земля!» «Угу!» — сонно ответил надеющийся. «Но ведь вокруг никакой опасности. Я только постою несколько минут. Не жди меня!» И с этими словами он свалился на траву. Но христианин подхватил его и поставил на ноги опять. Он стал трясти его изо всех сил. «Подумай немножко!» — проговорил он. «Неужели ты не помнишь о том, что говорили нам пастухи?» Он продолжал трясти его до тех пор, пока надеющийся окончательно проснулся. Тогда маленький пилигрим понял всю опасность своего положения. «Ах, что бы я делал, если б я был один? Я уверен, что я бы заснул. Никогда в моей жизни я не чувствовал такой усталости». «Знаешь, я тоже захотел спать», — ответил христианин. «Но пока я тряс тебя, то и сам проснулся». «Мы должны быть очень благодарны за то, что мы вместе. Давай поговорим о чем-нибудь интересном. Это поможет нам бодрствовать. Ты никогда не рассказывал мне, как ты стал на путь пилигримства». «О, я начал еще до того, как ты», — ответил надеющийся. «Я знал верного очень хорошо. И когда первый евангелист поговорил с ним, он пришел ко мне и рассказал все, что он слышал о царе. Я не обратил тогда никакого внимания. Но потом я вспомнил его рассказ и подумал, что это было бы неплохо жить в небесном городе. И так однажды я побежал к узким воротам и начал свое путешествие. Но когда я пришел на ярмарку суеты, я остановился, чтобы поиграть с мальчиками на улице. И тогда же они уговорили меня остаться и никуда не уходить. И так я остался. Но тебе ведь там не нравилось, не так ли?» «Нет, иногда мне там нравилось. Но часто мной владевал страх, и я чувствовал себя несчастным. Когда пилигримы проходили через город, мне было стыдно, и я боялся, что они могут меня увидеть. Потом пришли вы с верным, и как только я его увидел, узнал сразу же». «Ты видел, как нас били?» — спросил христианин. «Да, я наблюдал за тобой, когда ты был посажен в клетку. Однажды я пробрался к самому засову. Я думаю, что в это время ты спал, но верно увидел меня. И он говорил со мной». «Что же он сказал тебе?» «Он уговаривал меня, чтобы я немедленно оставил город. Еще он сказал, что царь простит меня ради своего возлюбленного сына. Затем я наблюдал все это ужасное зрелище. И я знаю, что верный переносил все страдания с терпением, потому что он очень любил царя. Тогда я решил, что когда тебя освободят, попросить тебя взять меня с собой». «Как я рад, что ты это сделал», — сказал христианин. «Ведь нам так хорошо вместе. А ты разве не чувствуешь радости?» «Конечно», — ответил надеющийся. «Я уверен теперь, что царь любит меня. и очень скоро мы придем в его прекрасный город.
2: Глава 44. Маленькие пилигримы поджидают неведающего. Все это время неведающий медленно шел один. Льстец и неверующий не обратили на него никакого внимания, потому что они знали, что с самого начала он начал свое путешествие неправильно. И когда он подойдет к небесному городу, то царские слуги не позволят ему войти в ворота, но отошлют его обратно к его господину, злому принцу. Поэтому неведующий не встречал никаких трудностей,

Маленькие пилигримы остановились и стали ждать. Но хотя неведущий и видел, что они стоят, ждут, он, казалось, был равнодушен и не собирался их догонять. «Как жаль, что ты идешь сзади», — сказал христианин, обращаясь к нему, когда он все же медленно поравнялся с ними. «Неужели ты не хочешь идти с нами?» «Мне все равно», — ответил неведущий. «Сам я иду намного быстрее. Я всегда думаю по пути». «О чем же ты думаешь?» — спросил надеющийся. «О царе и о небесном городе». «Но ведь просто думать совсем недостаточно», — сказал христианин. «Мы должны прилагать к этому старания, чтобы увидеть царя и его город. Я так и делаю». «Тогда почему же ты не идешь быстрее?» «Меня устраивает та скорость, с которой я иду. Я уверен, что когда-нибудь все равно достигну небесного города. Да и почему я должен спешить, а не идти так, как мне хочется?» «Но если ты будешь беспечным, то обязательно попадешь в какие-нибудь опасности или переживания». «Ну, если это произойдет, то царь обязательно поможет мне». «Царь не будет помогать тебе, если ты не будешь стараться быть ему послушным», — сказал надеющийся, который чувствовал, что неведущий не знает почти ничего о царе, ни о его законах. «Я стараюсь быть ему послушным», — ответил мальчик. «Я оставил мой дом и стал пилигримом. Что же еще от меня требуется?» «Но ты не проходил мимо креста», — сказал христианин. «И я боюсь, что если у тебя нет свитка и одежды пилигрима, царские служители не позволят тебе войти в город». «Я уверен, что вы заблуждаетесь в ваших рассуждениях», — ответил неведущий. «Я читал, что царевич сам даст белоснежную одежду каждому пилигриму. И я нисколько не сомневаюсь, что он пришлет мне мою очень скоро. Почему я должен идти к узким воротам и ко кресту, чтобы только взглянуть на них? Это будет выглядеть, как будто я не поверил тому, что сказал царевич». В этот момент христианин вспомнил о приглашении, которое евангелист вручил ему, прежде чем он ушел из дома. «Может быть, неведущий имеет такое же?» «Посылал ли тебе царь приглашение?» — спросил он. «Нет, конечно же нет. Я даже и не представляю, чтобы такой великий царь прислал приглашение такому мальчику, как я». Бедный маленький христианин чувствовал себя как в тупике. «Я даже не знаю, что ему сказать», — прошептал он надеющемуся. «Я уверен, что он ошибается, но он не хочет верить нам». Но неведующему совсем надоело разговаривать. «Нет, с вами невозможно договориться», — проговорил он. «Можете идти своим путем». И так как маленькие пилигримы не находили, что ответить ему, они повернулись и пошли. И оставили его идти так, как он того хочет. Глава 45. Земля восторга. Маленькие пилигримы, пройдя очарованную землю, оказались в земле восторга. Это была прекраснейшая страна, которую они когда-либо встречали. Горы ее были покрыты деревьями, долины были зелеными от мягкой травы и яркими от цветов любви, которые раскрылись между травой. На расстоянии сиял свет славы, который пастухи показывали им с отрадных гор. И когда глаза детей немножко привыкли к этому яркому свету, они вдруг стали различать стены и ворота небесного города. Злой принц и его солдаты никогда не приходят в землю восторга. Люди, которые здесь жили, были все настоящими служащими царя. И они приняли христианина и надеющегося с большой любовью. «Все ваши трудности теперь позади», — сказали они. «Теперь вы должны оставаться и жить тут до тех пор, пока царь пришлет за вами». «А как скоро он пришлет за нами?» — спросил христианин. «Мы не можем тебе на это ответить», — ответили люди. «Иногда жизнь пилигримов продолжается здесь многие годы. Иногда царь поручает им выполнять какую-нибудь работу для него в стране злого принца. Но в конце они все входят в небесный город, чтобы навсегда

прибыть с ним. «О, я вспомнил!» — сказал маленький христианин. «Когда помощь вытащил меня из топи уныния, он говорил, что уже был у ворот небесного города, но царь поручил ему работу, которую он должен выполнить, прежде чем он сможет войти в ворота». И пока они ходили вверх и вниз по холмам и вдоль красивых долин с надеющимся, маленький христианин стал думать, жила ли его мама здесь, в этой земле восторга. А может быть, она сразу же вошла в город? Он пристально стал рассматривать людей, которых он встретил, но ни один из них не был похож на фотографию его мамы. «Возможно, царь присылал за ней», — проговорил он. «Ах, как было бы прекрасно увидеть ее опять! Может быть, она уже слышала, что мы здесь, и уже сейчас наблюдает за нами». Так прошло много счастливых дней для маленьких пилигримов в земле восторга. Однажды утром они подошли к долине, которая вела к виноградникам и большим садам. Ворота были широко раскрыты, и когда мальчики остановились, чтобы рассмотреть деревья и цветы, один из садовников заговорил с ними. «Вам совсем нечего опасаться», — проговорил он. «Это царские сады, и посажены они для того, чтобы пилигримы могли входить в них». С этими словами он взял их за руки и повел мимо виноградников и цветов. Вечером он показал им тихую маленькую беседку, где они могли прилечь и спать совершенно безопасно. «Ах!» — проговорил христианин, когда они присели, чтобы понаблюдать закат солнца, которое медленно погружалось за холмами. «Как я счастлив, что мы пришли сюда! Мне кажется, что я забыл все страхи и ужасы, которые нам встречались. И теперь так хорошо! А я безмерно счастлив, что убежал с ярмарки суеты», — ответил надеющийся. «Ах, как хорошо, что я не потерял там мой свиток! Я даже не представляю, как я мог там быть и все же уйти. А теперь нам только остается ждать приглашения от царя», — продолжал христианин. «Если он захочет меня послать поработать для него, то я с радостью буду выполнять все. Но если бы он позволил мне перейти сразу в тот прекрасный город, было бы, конечно, лучше». «Я тоже», — ответил надеющийся. Они прилегли на траву рядом, точно так, как они отдыхали в мирной долине, и спокойно проспали до самого утра. Следующая глава — «Темная река». Земля восторга была так близко от небесного города, что лучезарные жители этого города часто приходили посетить тех, кто жил в земле восторга. Лица их отражались красивым небесным светом, точно так, как сияло лицо мамы христианина, когда он видел ее во сне. Одежда их также была белой и сверкающей. Очень часто они приходили с весточкой от небесного царя к своим слугам, и маленькие пилигримы поджидали, что однажды весточка будет и для них. Как мы уже знаем, они проспали одну ночь в царском саду. А утром, когда они медленно прогуливались между виноградниками, они увидели двух лучезарных существ, которые шли к ним навстречу. «Вы путешественники в небесную страну?» — спросили они. «Да», — просто ответили дети. Затем ангелы задали им множество вопросов и хотели, чтобы христианин и надеющийся рассказали им все, что с ними случилось с самого начала их путешествия. Христианин рассказал им о всех трудностях и опасностях на пути, а надеющийся с печалью поведал им о том, как много времени он потерял на ярмарке суеты. «Очень часто мы поступали плохо», — сказали они, — «но мы очень сожалеем об этом и любим нашего дорогого царя так сильно, всем нашим сердцем». «Он это знает», — ответили ангелы, — «и он уже простил вам все ваши ошибки и непослушания ради своего дорогого сына. Теперь он прислал нас сказать вам, что он хочет,
чтобы вы вошли в его город». Когда надеющийся услыхал это, сердце его наполнилось радостью. Маленький христианин обрадовался не меньше его, но когда он представил себе, что войдет и будет там в присутствии царя, то почувствовал робость и спросил чудесных вестников: «А вы с нами пойдете? Мы немножко вас проводим», — сказали они, «а потом встретим вас опять у ворот в городе». Затем они решили, чтобы дети пошли следом за ними. Вышедшие из сада, они пошли по направлению к большой широкой реке. Вода в ней была темная и бурная, но свет от небесного города сиял за ней гораздо ярче. «Ой!» — закричал христианин, — «как же мы перейдем на ту сторону?» «Вы должны перейти через воду», — ответили их прекрасные попутчики. «Но вы не должны бояться. Город находится на противоположном берегу, и очень скоро вы достигнете его ворот». Надеющийся поднял голову и посмотрел через реку. На противоположной стороне он разглядел тропинку, змейкой поднимающуюся по холму и ведущую к славным золотым воротам. «О, христианин!» — проговорил он. «Нам нечего бояться теперь! Ведь мы так близко от города!» Но глаза маленького христианина потускнели от страха, и он даже не мог видеть свет за рекой. Смотря на воду, он трепетал. Затем он опять, повернувшись к ангелам, спросил: «А, она глубокая, ведь мы непременно утонем, если пойдем через нее». «Нет», — ответили ангелы, «для вас вода не будет глубокой, но мы не должны смотреть на воду. А поднимите ваши глаза к свету, и царь обязательно поможет вам». «А может быть, вы пойдете с нами?» — опять спросил христианин. Надеющийся не мог понять, почему он вдруг стал таким бледным и так боялся. «Нет, с вами мы пойти не можем», — ответили ангелы. «Но мы встретим вас на том берегу и введем вас в присутствие царя». «А моя мама прошла эту реку благополучно?» «Да, и она ожидает тебя и очень хочет видеть тебя. Не бойся, доверься царю и вспомни, что он уже сделал для тебя». Затем чудные небожители оставили их одних, и надеющийся осторожно положил свою руку на плечо маленького компаньона. «Пойдем, христианин», — ласково сказал он. «Это наше самое последнее испытание, и очень скоро оно закончится. Пойдем вместе, и я уверен, что царь обязательно позаботится о нас». Маленькие пилигримы медленно спустились к берегу и вошли в воду. Следующая глава. Неведущий пересекает реку. Когда неведущий вошел в землю восторга, встретившие люди оказали ему внимание, точно так же, как они это сделали христианину и надеющемуся. Но вскоре они заметили, что он не настоящий пилигрим и что ему совсем не интересно было с ними разговаривать. Поэтому они оставили его одного. Он прошел через ворота царского сада, но садовники не пригласили его войти. Ангелы также, хотя и не наблюдали все время за ним, когда он шел, не заговорили с ним. Они также не принесли ему никакого приглашения от царя. Наконец он подошел к реке. Он видел стены небесного города на противоположной стороне, и он знал, что его путешествие не закончится до тех пор, пока он не пересечет эту темную реку. Несколько минут он стоял в нерешительности, не зная, что делать, а потом лег на траву. «Немного отдохну», — подумал он. «Может быть, в этот момент кто-нибудь еще будет переходить. Моста здесь не видно. Может быть, лодка есть, которая перевозит на ту сторону». Да, лодка была, но она принадлежала злому принцу, и царские пилигримы никогда ею не пользовались. Капитан, имя которого было «Тщетная надежда», очень скоро заметил неведущего
лежащего на берегу реки, и подплыл к нему. «Время пришло тебе переправиться через реку», — сказал он. «Моя лодка к твоим услугам». Неведущий обрадовался и сразу вскочил. «Я думаю, этот царь прислал тебя». «Да», — ответил лодочник. «В некоторых местах вода не очень глубокая, и многие пилигримы стараются перейти через нее. Но ведь нет никакой необходимости делать это, потому что я всегда готов переправить их». Он протянул руку, и неведущий, опершись на нее, вошел в лодку. Тщетная надежда подхватил весла и стал быстро грести, пересекая бурлящую реку. «А теперь что я должен делать?» — спросил неведущий, выпрыгнув из лодки на берег. Тщетная надежда указал на узенькую, извивающуюся тропинку. «Это лучший путь», — сказал он. «Он легкий и приятный. Если ангелы встретят тебя, то они постараются повести тебя другим путем, который очень крутой, и по нему трудно взбираться. Иди прямо к воротам, и очень скоро ты окажешься в присутствии царя». Толкнувшись от берега, он поплыл обратно, а неведущий, повернувшись, стал взбираться на холм в сторону небесного города. Он никого не встретил, и когда достиг ворот, он увидел, что они закрыты. Осмотревшись, он поднял голову и увидел на арке золотыми буквами написанные слова: «Блаженны, исполняющие его заповеди». «Я всегда был послушным царю», — подумал неведущий, и постучал в ворота. Он совсем забыл, что царь хотел, чтобы все пилигримы начинали свое путешествие через узкие ворота и шли ко кресту. Он слышал об этом много раз, но он не заботился об этом, и поэтому царские благословения не будут даны ему. Он постучал еще раз, но никто не открывал ему. В это время один из царских слуг проходил поверху арки, и, заметив неведущего, он сказал: «Откуда ты пришел? И почему ты стучишь в царские ворота?» «Я пилигрим», — ответил мальчик. «Я только что пересек реку и хочу жить в небесном городе». «Я приму твой свиток», — сказал царский служитель, «и отнесу его к моему господину». Неведущий знал, что у него никогда не было свитка, но засунул руку за пазуху и делал вид, что ищет. Царский служитель немного подождал, а потом сказал: «Боюсь, что у тебя его нет». С этими словами он сошел вниз и пошел к царю спросить о том, что делать. Бедный неведущий стоял снаружи, и теперь только он сожалел о том, что был таким беспечным к своему путешествию. «Какой красивый город!» — думал он. «Я бы хотел навсегда остаться в нем, но боюсь, что меня теперь туда не пустят». Когда царь услышал, что подошел к воротам пилигрим, у которого не было ни белой одежды, ни свитка, то царь сказал: «Я не знаю его. Отошлите его». Два ангела вышли и быстро связали руки и ноги неразумного мальчика, а затем понесли его прочь от небесного города в страну злого принца. Его злой хозяин захохотал, когда увидел его, и позаботился о том, чтобы он никогда не имел больше никакой возможности убежать. «Ты сам виноват», — сказал он, когда увидел, что неведущий горько плачет от мыслей, что потерял свое счастье. «Если бы ты был на самом деле пилигримом или хотел жить с царем, ты бы поступал точно так же, как он тебе сказал». Следующая глава. Конец путешествия. Маленький христианин почувствовал холодную воду темной реки, покрывавшую его тело, и сложил руки. Надеющийся старался быть рядом с ним и поддержать его, но маленький пилигрим потерял почву под ногами и закричал: «Да ну! Вода надо мною!
«Нет, это только волны», — сказал надеющийся. «Не надо так бояться. Я чувствую почву под ногами, и она довольно твердая. Мы обязательно перейдем благополучно. А потом у нас уже не будет никаких трудностей». «Возможно, ты и перейдешь», — прошептал христианин, теряя сознание. «А я нет. Я никогда не увижу царя. А я так хотел всегда жить с ним. Ты будешь жить с ним, посмотри вверх, христианин. И не думай о воде. Мы ведь можем видеть все теперь так чисто. Город весь светится, и нас ожидают небесные ангелы у ворот». «Они ожидают тебя, а не меня», — простонал христианин, и голова его бессильно упала на плечо надеющегося. Некоторое время казалось, что он совсем не слышал того, что говорил его попутчик. Надеющийся крепко обхватил его своими руками и от всего сердца стал молиться и просить царя помочь им обоим в этом последнем, таком трудном переживании. Неожиданно маленький христианин открыл глаза, и свет небесного города осветил его лицо. Он закричал: «Ах, я вижу теперь! Он сияет, как солнце, и я слышу голос царевича! Я проведу тебя через воды!» «Ну, конечно же, нам нечего бояться», — ответил надеющийся. «Держись за мою руку! Сын царя никогда не нарушает своих обещаний!» Маленький христианин опять ободрился и больше не боялся и не дрожал. Держась за руки маленькие пилигримы перешли через темную реку, и дно казалось более твердым, и волны не такими страшными. Они узнали двух своих знакомых, которые принесли им приглашение от царя, которые теперь ждали их на берегу. Через несколько мгновений ужасный путь был окончен. Нежные руки подхватили их из воды и благополучно поставили на берегу. Небесный город был расположен на холме, и широкая прямая дорога вела от реки прямо к воротам. Дорога была действительно ступенчатая, как и сказал тщетная надежда, когда указывал неведущему на узенькую тропинку. Но для христианина и надеющегося она совсем не была трудной, потому что ангелы держали их за руки и вели их, чтобы они не оступились. «Теперь мы скоро будем в городе», — сказал христианин, который уже забыл все свои страхи и переживания и только смотрел вверх на сияющие стены и ворота города, возвышающегося перед ним. «Да», — ответил ангел, который вел его, — «ты увидишь царя во всей его красоте, и он примет тебя как своего дитя. И он позволит мне жить в его городе всегда? Да, и ты никогда не будешь уставать или печалиться. Ты будешь что-нибудь выполнять для царя, но это будет легко и приятно. И ты будешь с удовольствием заниматься этим». «А найду ли я мою маму?» — спросил христианин, потому что неожиданно опять вспомнил о ней и с волнением стал ожидать момента встречи. «Она придет встретить тебя», — ответил ангел. «Она знает, что ты с нами, и она так рада, что твое путешествие закончено. И то, что ты благополучно перешел через реку».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 94. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели